0: свидетельство о регистрации радиообраз Л номер ТУ-5201-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
3: Энциклопедия советской эстрады.

0: уводившую нас за крутой перевал. Ты опять для меня проиграй ту пластинку, что-то очень давно я ее не слыхал. Ты опять для меня проиграй ту пластинку, что-то очень давно я ее не слыхал. Знаю, голос певца стал звучать хрипловато, покоробился диск, притупилась игла, но ее все равно мы любили когда-то, и с годами она устареть не могла, но ее все равно мы любили когда-то, и с годами она устареть не могла. Мы присядем с тобой у огня по старинке, песню памятных дней провожая в полет. Береги, не разбей дорогую пластинку, это юность моя, и сейчас в ней живет. Береги, не разбей дорогую пластинку, это юность моя, и сейчас в ней живет.
1: Он родился 10-м ребенком в многодетной семье потомственного рабочего в небольшом поселке Михайловский на Урале 15 мая 1926 года. Мальчика назвали Владимиром. Отец его, Константин Трошин, обладал глубоким басом и много времени отдавал местному народному оперному театру. В частности, исполнял партию Ивана Сусанина. Уже к 10 годам Володя умел играть на балалайке и гармонии, учился в музыкальной школе. К тому времени семья перебралась в Свердловск. Его отца, как первоклассного токаря, перевели на работу на Уралмаш. Увы, в первую военную зиму на производстве произошел несчастный случай, и Владимир Трошин остался без отца.

Ты шагаешь по жизни в борьбе, открывая грядущие настежь. Я пою эту песню тебе, человек беспокойного счастья. Там, где ты,

0: человек беспокойного счастья.
1: Молодой человек не сразу решил, кем он хочет стать. Выбирал, пойти в геологи, астрономы или врачи. Но, зайдя однажды во дворец культуры Уралмаша, Владимир Трошин обнаружил там драматический кружок, и это сразу определило выбор профессии. Уже в 1942 году юноша поступил в Свердловское театральное училище, а через год произошло событие, круто поменявшее всю жизнь Трошина. Московский академический художественный театр приступил к поиску талантов по всей стране, в том числе на Урале. Комиссия из 280 участвовавших в просмотре молодых людей выбрала четверых и приняла их в школу-студию МХАТ, в том числе и Владимира Трошина. –

Как светлы проспекты столицы, озарен огнями простор, вымытый асфальт серебрится.

кружат слегка. Огни Москвы сияют сквозь года. Огни Москвы не гаснут никогда. Они неугасимы, как светочей любви.

доброту свою и любовь. Как с тобою трудно проститься, как прекрасно встретиться вновь.

Учась в школе-студии, Владимир Трошин продолжал совершенствовать свои вокальные данные. Причем настолько, что преподаватель вокала не раз предлагал студенту перевестись в консерваторию. Но Трошин оставлять театральные подмостки не захотел. После окончания школы-студии Владимира приняли в труппу МХАТа, и этому театру он оставался верен многие десятилетия. Для его дебютной работы в пьесе «Дни и ночи» композитор Блантер сочинил вокальный номер «Подружника гитара». Так получилось, что эта песня на долгие годы вошла в репертуар артиста.

Карьера актера в «Амхате» у Владимира Трошина складывалась успешно. Он стал обладателем сталинской премии за роль в спектакле «Вторая любовь». Зрители специально ходили именно на Трошина. Всего артист сыграл на этой сцене более 80 ролей. В 1954 году в творческой жизни Владимира Трошина произошло еще одно знаменательное событие. Для его роли Шута в постановке шекспировской «12-й ночи» друзья артиста, музыкант Колмановский и поэт Антокольский, создали 10 вокальных номеров. Это был громкий успех в театральном мире, а когда телеверсию спектакля показали по центральному телевидению, Владимира Трошина полюбил весь советский

Во второй половине 50-х Владимир Трошин начал активно записывать песни советских композиторов, и многие из этих произведений становились популярными. А в 1956 году Владимир буквально спас песню «Подмосковные вечера». Что-то у его коллег не ладилось с ее исполнением. Марк Бернес ее петь отказался, и авторы песни практически списали ее как бесперспективную. Но тут Владимир Трошин предложил исполнить «Вечера» так, как он понимает это произведение. Первый же дубль оказался сверхуспешным. Позже, когда еще была сделана дополнительная аранжировка, песня «Подмосковные вечера», кроме того, что навсегда вошла в репертуар Трошина, стала звучать по всему миру и превратилась в своего рода визитную карточку всего СССР.

Владимир Трошин каким-то образом успешно совмещал творческие усилия и в театре, и на эстраде, и в кинематографе. В кино им сыграно 25 ролей. В его исполнении песни «Журавли», «Дорогой длинную», «Город уснул», «Морзянка», «Отчего, почему», «Прости меня», «Старая пластинка», «Тишина» были у всех на слуху. На эстраде Владимир Трошин сотрудничал с Марком Бернесом, Клавдией Шульженко, Лидией Руслановой. Среди композиторов Трошин прослыл исполнителем, которому по силе любую песню превратить в шлягер.

0: Суббота, суббота, хороший вечерок. Суббота, суббота, хороший вечерок.
1: Примерно с конца 80-х годов Владимир Трошин занимался исключительно вокальной карьерой. К тому времени певец уже выпустил несколько грампластинок, а в новые времена к ним добавились и компакт-диски. В репертуаре исполнителя появились произведения на стихи Есенина и Пушкина. На Урале был учрежден музыкальный фестиваль имени Трошина. В 2003 и 2006 годах с большим успехом прошли сольные концерты Владимира Константиновича уже в статусе легенды советской эстрады. Трошин написал автобиографическую книгу «Мои годы. Россыпь самоцветов», которая вышла из печати за год до того, как его не стало.

0: человека.
1: В начале 2008 года у Владимира Трошина была диагностирована лейкемия. Артиста положили в больницу, но он нашел в себе силы приехать в Санкт-Петербург, несмотря на протесты врачей, и выступить в Михайловском театре на концерте в честь 65-летия снятия блокады Ленинграда. Владимир Константинович исполнил тогда «Подмосковные вечера» и песню «Сережка с малой Бронной». Это стало последним появлением артиста на публике. 25 февраля 2008 года народный артист РСФСР Владимир Трошин скончался. Он похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

0: эфире «Радио Образ».
1: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Слушайте радио «Образ» в Иксе на 95.8 FM.
3: Издательство «Олма Медиа Групп» представляет. Владимир Мединский. «Стена». Подземные войны. Год 1610. Март. Апрель. Продолжение.
4: Этой ночью Колдарев и Майер осуществили замысел, который созрел у них еще накануне, после жестокой ночной рубки в подземельях. В самом широком месте центрального подземного тоннеля русские установили 3 спущенные сюда на веревках пушки. Перед ними, в разных местах, куда только смогли добраться, не наткнувшись на польские посты, разместили бочонки с порохом. Пока их катали, обсчитались. То ли ровно 2 дюжины, то ли на 1 бочонок меньше. Тройным зарядом снабдили и каждую из пушек. Произвести выстрел вызвались 2 самых опытных пушкарей. Хотя оба отлично понимали, что опыт едва ли поможет. Скорее всего, им самим уже из подземелья не выйти.
5: Пушкари обнялись, перекрестились и одновременно поднесли к запалам факелы.
4: Тройной выстрел слился со взрывом чудовищной силы. Огненная лавина смела все на своем пути. Груды мертвых тел, земляные завалы, деревянные перегородки. Кое-где глубокие проходы обвалились, и рухнувшие вниз балки, доски, камни тоже унесло взрывной волной. В черные от огня жаркие ходы тотчас ринулись русские. Мчались, сжимая сабли и бердыши, сметая польские посты, до которых не добрался огонь. Плоды месяцев подземной работы были уничтожены за 2 часа. На этот раз снаружи нельзя было не услыхать подземного боя. От грозного гула дрожала даже крепостная стена. Вновь и вновь гремели взрывы. Местами на поверхность вырывался огонь, и на снегу оставались черные уродливые пятна. Григорий и Фриц, шатаясь и поддерживая друг друга, выбрались через щель, возникшую там, где рухнул свод тоннеля. Воевода сам встретил друзей, обнял одного, потом другого. Он что-то говорил, но тот и другой лишь мотали головами. «Мой лучше, чем есть Гриша!» прохрипел, улыбаясь такой же, как у друга, белозубой улыбкой, воскликнул Фриц. «Я не понимаю,

0: Поэтому, как надумаю, скажу...
1: Глядел, меня просто вот тронуло. Внуки приезжают к бабушке на лето. Они живут в таком, в трехэтажном домике. В моем доме, только в соседнем подъезде. И он, выходя, мальчику лет 14. Дверь открывает, поворачивается в проходе. «Бабушка, благослови!» Вот бабушка там, ну я не слышу, что она говорит, но как-то благословляет. И он пошел дальше гулять, понимаете? Вот, это традиция. То есть он на таком же автомате, он так делал, он понимает, что он не может выйти за пороги квартиры, не попросив благословения бабушки. Что тут такого трудного? Это ж не Мерседеса дарить. Ребенок уходит за порог в школу. Что вам его перекрестить и сказать «храни тебя Бог»? На мне говорят, так он все равно попал в историю. Я его вроде перекрестил, он в историю попал. Откуда вы знаете, в какую бы он историю попал, если бы вы его не перекрестили? Может, его Бог сохранил в этой истории, а так бы все было бы очень плохо. И вот этого нам напутствия, вот этого прощения напоследок, это ничему не обязывает человека. Но чтобы потом, как не было сумрачно, что ты не успел попросить прощения или простить человека, а он ушел, и вернуть уже ничего нельзя, надо об этом подумать заранее. И 12-й абзац 9-го слова. «Не тогда узнаешь, что ты совершенно избавился от этой гнилости, то есть памятозлобия, когда помолишься об оскорбившем, или за зло воздашь ему дарами, или пригласишь его на трапезу. Но когда услышав, что он впал в некое злоключение душевное или телесное, воскорбишь о нем, как о себе, и прослезишься». То есть из-за того, что все наши действия возымели какой-то эффект, мы можем узнать вот по такому простому критерию, когда человек попал в беду, а у нас не радость по этому поводу, а печаль и слезы. Вот тогда мы можем точно знать, что обиды между нами никакой нет. Мы его окончательно простили. И 16-й абзац. «Непамятозлобие есть знак истинного покаяния. А кто содержит в сердце памятозлобие и думает, что он творит покаяние, тот подобен человеку, которому во сне представляется, что он бежит». То есть, если мы действительно говорим о покаянии, если, то есть мы хотим покаяться, мы приходим, скажем, на исповедь и говорим, «Я, батюшка, пришла или пришел покаяться». Вот если мы все это делаем, то мы должны понимать, перед началом этого мы должны примириться с людьми, даже в молитвах так есть, да, помните? «Прежде примирися тя опечалившим». Та же таинственная брашно яшть. Семен Новый Богослов пишет стихи. То есть, если мы помним зло и у нас обида, никакого покаяния у нас нет. Вот. Почему так категорично Иоанн Лестничник говорит, что никакого покаяния нет? Что является плодом покаяния? И что является истоком покаяния? Человек должен творить волю Божью. Покаяние – это обращение, уже смазолили язык, наверное, всем этим, это обращение ума. То есть человек вот смотрит куда-то вот туда, или туда, или туда, или туда, а должен развернуться и смотреть в Бога. Вот сегодня Семена Верхотурского тропа. Помните, да? «Мерзкага мятежа бегая, все желание обратил к Богу». Доведение Востока, обрящей горе и так далее. То есть человек все желание устремил к Богу. Вот что требуется от человека. Ну, заповедь-то у нас какая? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей, всем помышлением, умом и так далее. Всем сердцем твоим возлюби». Все наше сердце должно быть отдано Богу. И когда этого не получается, то есть когда мы не отдали, не повернулись к Богу целиком, то есть не приняли всю Его волю для организации своей жизни, тогда у нас и получается конфликт с Богом. То есть мы хотим одного, а Бог требует другого. Мы хотим делать так, а Бог говорит, нет, делай иначе. У нас конфликт. Вот этот зазор между волей Божьей и волей нашей и есть грех. Когда мы хотим того, что хочет Бог, никакого греха нет. Чтобы захотеть, что хочет Бог, надо его полюбить. Совершенно полюбить. Вот. Насколько мы любим, настолько...

0: мы волю его принимаем. Если мы волю его не принимаем, значит, мы ровно настолько же его и не любим. И вот покаяние – это как раз разворот тому, чтобы принять полностью, целиком волю Божью. И начинается, разумеется, покаяние с того, но мы всю волю принять сразу-то не можем. Вот, к сожалению, есть люди, такие как вот Семен Верхотурский, которые принимают волю Божью целиком о себе всю и идут туда, куда велит им Бог. Интересно, пришел незнамо откуда и для него незнамо куда. И в сущности ничего не приобрел, прожил короткую жизнь. Ничего же не стяжал, ни ребенка, ни котенка, ни дома, ни жены. Да никто его особо-то и не почитал, толпы не бегали. Лекции не собирали, прозорливостью не обладал, или, по крайней мере, не мог этого как-то вот вспомнить, потом никто не мог. Но даже у Ксении Петербургской то были свидетельства, что она чудотворила. Про Семена никто ничего не может сказать. Каких-то особых явлений духовных в его жизни не было. И надо было пройти там десяткам лет, уже после его кончин, чтобы та сила, которая в нем реально-то была, чтобы она процвела, эта сила-то. И сколько теперь чудес и помощи, ну, за всю эту историю с момента обретения мощей, и исцелений, и утешений, и откровений, и все такого прочего. Вот, то есть, вроде при жизни ничего не было такого особенного. А сколько после смерти творится чудес им? А всего лишь потому, что он доверился Богу и пошел туда, куда позвала его благодать. Он сам, умирая, знал только то, что душа его спасена. Больше он не знал ничего. И в какой-то степени, наверное, мог быть и разочарован. То есть он пришел на место, которое... Ну и что он тут обрел? Ну зачем он сюда пришел? Ну Авраам, ладно, он хотя бы там землю купил. И там что-то построил, гробницу какую-то приобрел. Стада умножаются. И, по крайней мере, Бог обещает, что им будет. А Симеон пришел, вроде ничего нет. А потом, когда мощи прозябли... Но я почему прозябли? Потому что они из земли вышли, как росток. Вот эффект тот же самый. И сколько... То есть это же как светильник зажегся. Для страны, где святых вообще не было. Никаких. Ничего. Ни одной святыни. На 1500 верст. Не, на 2 почти. От Перми до Сибири. Ничего нет. И вдруг возникает святыня, вот буквально вылазит из земли, вот как дерево такое зеленое вылазит, прозябает, и все. И началось и обращение старообрядцев, и обращение, значит, там этих язычников к этому. И татары там пошли туда, и церковь стала организовываться, как-то ожил. Паломничество ходили к Семену Верхотурскому, со всех сторон ходили на обретение мощей. Из Челябинска, из Башкирии, из Перми, из Сибири ходили. Не было больше святыни. Куда? В Киев не каждый сможет пойти. А тут вот пройти всего лишь там 500-600 километров. И глядишь, там все, вот уже обрел мощи. И многие-многие ходили. Ты был таким светильником, который очень сильно помог. В то время гораздо больше, чем сейчас, например, помогает. Ну и народ был другой. Как бы вера очень горячая была. Вот, что может человек, который повернулся к Богу всецело. Поэтому покаяние – это когда человек принимает волю Божью. Он изменяется для того, чтобы принять волю Божью. А человек, который помнит зло... Он не принимает волю Божью, потому что воля Божья есть простить всех, кто против меня согрешил. Мы можем простить всех, но только тех, кому мы должны. Вот этим мы всем прощаем. Со всем остальным у нас сложно. Вот. И поэтому, не прощая других, мы откровенно идем на нарушение заповеди Божьей. Какое же покаяние может быть, если мы реально нарушаем заповедь Божью? Значит, мы не каемся, мы только делаем вид, что каемся. Вот как приводит Иоанн Лествичник, как будто во сне бежим. Ну да, мы там очень сильно запихались и устали, а нас крокодил догоняет, но мы быстрее крокодила бежим. А когда просыпаемся, как спали, так и спали. Так и тут можно делать вид, что мы очень сильно каемся, вообще сокрушаемся во всем. Но до тех пор, пока мы помним чужое зло, никакого реального покаяния у нас нет. Вот. А вторая причина, по которой это всего лишь мнимость покаяния. Если мы помним зло, совершенное по отношению к нам, значит, мы считаем этого человека грешником, а себя не считаем грешником. То есть мы в глубине души себя не считаем грешниками. Но вот больные в больнице, они же в одной тарелке, они же в одной лодке. Я редко там бываю, к счастью. Но когда наблюдаешь картину, там люди поддерживают как-то, делятся с друг другом, потому что всем плохо, у всех что-то болит. Особенно, когда у одного кабинета сидят. Вот у тебя что, у меня-то это, а я вот это пробовала, так обмениваются там, дружбы завязываются, социальные сети формируются, сообщества, интернет, там люди как-то пытаются поддержать друг друга, особенно если в онкоцентр попадают. Вот, и в результате это получается, что когда люди реально больные и несчастные, они друг друга поддерживают, а грешники... Но мы все в этой, в одной лодке с вами. Называется он вот планета Земля. Даже более локализована церковь. И все мы грешники. И все мы тут спасаемся. И чего нам друг на друга злиться? Ну да, кто-то меня обидел. Ну естественно, вот сегодня читался апостол. Друг друга немощи носите, и таким образом исполните закон Христов. Вот и будем носить немощи друг друга. А как это я буду носить его немощи? Что он делает? А ты что делаешь? Ты никогда никого в своей жизни не обижал? Никому никогда от тебя плохо не было? Ты же хочешь, чтобы тебя Бог простил за твои вины? Что ж тебе стоит простить грешника? Но в том-то и дело, что человек себя грешником не считает. То есть он, конечно, на исповеди-то говорит, что он грешник. Но если он не может простить ближнего, то он как бы лукавит. На самом деле он себя грешником не считает. И таким образом он только притворяется кающимся человеком. Поэтому человек, не могущий простить ближнего своего, он по-всякому кающимся не является. И поэтому его покаяние действительным не является. Он обманывает и себя, и других. И таким образом вы легко можете проверить. Смогли простить человека, значит, вы действительно кающийся. Не смогли, значит, что-то у вас не так. Ну а как быть? Человек говорит, а я не могу его простить. Не могу. Ну да, я, конечно, могу сказать, что, значит, ты, наверное, сильно гордый. Ну да, гордый. Ну что? Ну что теперь человеку? Говорит, я не могу. Обида сильно велика. Или, по крайней мере, таковой она кажется человеку. И что делать? Ну все то, что мы сегодня говорили. Применять тот метод, который, вот мы же обсуждали все это, как можно примириться с человеком. Ну и в любом случае, если вы сознаете, что есть человек конкретно, не какие-то застарелые грехи, но конкретный человек, которого вы помните, что он вас обидел, помните эту обиду и не можете ее простить, то всегда можно обратиться к Богу, который и пришел в этот мир для того, чтобы грешников спасти, чтобы грешников исцелить. Надо только всеми силами обращаться к Нему и искренне говорить: «Господи, помоги мне простить мою сестру или брата, или еще кого-нибудь. Помоги простить». Но бывает так, что человек говорит: «Я не хочу его прощать». Тогда можно приходить и молиться: «Господи, помоги мне захотеть простить мою сестру». Но человеку можно найти выход. Главное, что человек в любом случае должен понимать. И он найдет способ, как простить, и найдет способ, как помолиться об этом Богу, если он поймет, вот как-то в сознании у него будет, как пламенный огонь, гореть слова, что он не может причаститься телу и крови Иисуса Христа, пока не примирился с ближним, пока не простил им все, что они против него сделали. Не может он, он, конечно, причащается, но он причащается в осуждении себе. И вот когда человек поймет, что это страшно, как говорит апостол Павел, впасть в руки живого Бога. Страшно, когда мы причащаемся, не простив. Вся литургия говорит о том, что мы должны простить, отпустить вины и причащаться вместе из источника жизни. И если мы не можем это сделать, то значит катастрофа. Ничего у нас не получится. Когда мотив достаточно сильный, мы найдем способ, чтобы простить тех, кто нас согрешил.
1: Вы слушали аудиоверсию цикла лекций священника Константина Корепанова и Екатеринбургская епархия Русской Православной Церкви «Лествица для мирян». Продолжение следует.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Взгляд патриарха.
2: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
1: Мысли на каждый день года. Служение епископа в современном мире. Епископское служение – это прежде всего великая миссия свидетельства о свете, пришедшем в мир, о свете истинном, который не может поглотить никакая тьма. В наше время огромное число людей блуждают по дорогам жизни, не зная, куда и зачем идут. Уныло скитаясь в поиске мнимых удовольствий, руководствуясь губительными идеями, они с трудом отличают добро от зла и запутываются во лжи. Многие сегодня уклоняются на неправедные стези под воздействием пропаганды греха и вседозволенности. Мы, служители Христовы, должны делать все возможное, чтобы в сердцах людей рождалась и укреплялась вера, возгоралась любовь к Спасителю. Церковь самим своим основателем призвана возвещать Евангелие Царства, проповедовать истину, и потому мы не можем замыкаться только в наших общинах, концентрироваться исключительно на своих внутренних делах, когда мир вокруг нас находится во зле, когда духовная слепота заграждает очи ближних и дальних. Господь, обращаясь к ученикам своим, призывает их: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Несмотря на большое число соблазнов, на секуляризацию общественной жизни, пересмотр базисных основных нравственных ценностей, немало людей сегодня стремятся обрести подлинный смысл бытия, найти путь к Богу. Их умы и сердца жаждут истины. Чтобы благая весть их достигла, голос Церкви должен звучать громко и убедительно, свидетельствуя о том, кто был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Нужно стремиться для каждого находить понятные слова, обращаться и к отдельному человеку, и к какой-либо группе людей на доступном им языке. Слово при вручении архиерейского жезла преосвященному Иоанну, епископу Елгавскому, викарию Рижской епархии, 27 марта 2016 года.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Каждую неделю в Нижегородской метрополии происходят яркие и важные события. Одним из таких событий недели, безусловно, стал День знаний – 1 сентября. Для духовных учебных заведений, православных гимназий, этот праздник тоже не оказался в стороне. Мы побывали в одной из таких гимназий. Подробности в этом репортаже. Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В минувший вторник, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Новенькая форма, как с иголочки. И при этом чувствуется легкое волнение и ожидание чего-то важного. Торжественность и сдержанная радость как будто висят в воздухе. Причины понятны. Первый раз в первый класс. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одни пятерки, у них было очень много друзей и было понимание между собой. Гимназия хороша, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: Борская православная гимназия – это часть культурно-просветительского проекта «Сергиевская слобода». Она включает в себя еще и храмовый комплекс. Это храм Знамения Пресвятой Богородицы, храм во имя преподобного Сергия Радонежского, музей преподобного Сергия, памятник преподобному Сергию Радонежскому, парк отдыха, детский сад «Пересвет», просветительский центр. И вот за парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников. Из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева. Она директор Борской православной гимназии.
3: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда бывает понимают важности. Но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии, родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно и вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу и с любовью. Вот чтобы было искренне такое понимание гимназии.
1: После праздничной торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, семилетним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая жизнь. Она еще не взрослая, но уже более самостоятельная. И такое качество, как ответственность, здесь не повредит. А еще жизнь эта уж точно очень интересная. А то, что это учебное заведение – православная гимназия – это, конечно, дополнительно стимулирует и дает радостное ожидание. Быть может, еще и потому такое легкое волнение и на лицах детей, и на лицах взрослых.
4: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе.
5: На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы мои дети познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им дала вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком во взрослую, большую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
6: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которое звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи. В студии люди, чьи истории

0: памяти.
1: Это оказалась кошечка, полосатая, трехцветная. Полоски были рыжие, серые и белые, и очень пушистая. Первым делом Даша привязала ей на хвост красный бантик, а на голову надела колпачок. Все-таки кошка попала на день рождения. Все ждали, что кошечка тут же скинет с себя и колпак, и бант. Но она ничего, не спряталась даже от гостей и хозяев. Наоборот, гордо подняла хвост и просеменила к зеркалу. Папа хохотал. Надо будет ее на конкурс «Мисс Вселенная» отправить. Интересно, проводятся среди кошачьих такие конкурсы? А пока папа об этом размышлял, кошечка уже отошла от зеркала, скинула-таки с себя колпачок и прошмыгнула на кухню. Там прыгнула на стол и пыталась лапой стянуть кусок колбасы с тарелки. Мама увидела и кричит папе: «Твоя мисс Вселенная в миске с колбасой уже устраивается!» «Миска в миске», – пошутил папа. Он вообще очень любил игры со словами «шарады», «ребусы». «Я ее так и назову – Миска», – решила Даша. «Теперь у меня есть кошка-миска». История третья. Как назвали котят. Когда Даша вернулась из школы, мама с папой и Павликом уже были дома. Они все вместе решали, что делать с котятами. Даша, конечно, хотела всех их оставить себе дома, но мама и папа не разрешили. И Павлик тоже хотел, только он об этом пока сказать не мог. Родители решили, пока котята маленькие, пусть поживут в папином кабинете. А как подрастут, к зиме, купит мама 5 корзиночек, посадит они в каждую корзинку по котенку и подарит их Даша своим друзьям на Новый год. Даша посмотрела в окно. Там было темно, прохладно, но по утрам солнышко иногда выходило из-за тучек. Да и на деревьях кое-где листочки остались. Коричневые, пожухлые. Но все равно до зимы и до снега было еще далеко. Значит, котята еще поживут у них. И Даша согласилась. А ночью, когда мама, папа и Павлик уснули, она пробралась в кабинет к миске. Теперь его называли не папин кабинет, а мискин кабинет. Миска уже на нее не зафырчала, позволила подойти поближе. Даша даже одним пальчиком погладила одного котенка, рыженького. «Миска, давай придумывать имена для твоих деток», – предложила Даша. «Мяу», – согласилась Миска. «Этот вот рыжий, пусть будет рыжик. Этот серый, как дым, назовем его дымок. Этот пушистый, как ты, мисочка, пушок. А это беленький снежок». Остался один котенок, полосатый, гладенький. Он лежал, свернувшись клубочком, точно ежик. Вот Даша и решила: назову его Клубком. Спокойной ночи, Миска. Спокойной ночи, Рыжик, Дымок, Снежок, Пушок и Клубок, сказала Даша и закрыла дверь в кошачьи ясли, бывший папин кабинет. История четвертая. Как котята первый снег увидели. Прошел месяц. Миску с котятами выселили из папиного кабинета. Теперь Миска, как и раньше, спала в Дашиной комнате. А котята разбредались по всей квартире. Они тоже любили играть в прятки, особенно с Павликом. Спрячутся под диван и мяукают оттуда, зовут. А Павлик приползет, тянет ручонки в щелку между диваном и полом, а достать их не может. Тогда сядет он около дивана и как заревет. Котята тут же выползают из-под дивана и давай вокруг него прыгать, облизывать. Поцарапали даже Павлика один раз. Но не нарочно, а нечаянно, во время игры. Павлик им свою резиновую удочку-пищалку отдал. А еще мячик и самосвал большой. Не сам, конечно, отдал. Он пока дарить игрушки не умел. Котята сами взяли. Они очень любили гонять мячик по квартире и кататься на самосвале. Разбежится дымок и шмык в кузов. И самосвал сам едет от стены до самого окошка. Потом Пушок разбежится и тоже катится. Весело котята у Даши жили. Но однажды во время завтрака мама позвала: «Даша, Павлик, скорей сюда! Первый снег выпал!» Даша загрустила. С котятами скоро расставаться надо. Но она помнила уговор, да и понимала: котята вырастут, места им мало будет. Они и так уже занавески в кухне порвали. Обои в папином кабинете ободрали. За это их, кстати, из кабинета и выселили. Две тарелки у мамы разбили. Дашиной кукле руку погрызли. А плюшевого медвежонка Павлика так распотрошили, что его уже и сшить нельзя. Чтобы не грустить, Даша решила сводить котят.

0: на прогулку. Вынесла она их в большой корзинке, в которой у мамы клубки с пряжи обычно лежат. Вынесла во двор и выпустила. Котята сначала боялись на снег наступать, к Дашиным ногам прижались, но потом увидели. Мама Миска по снегу скачет, кувыркается, и тоже они осмелели. Первым к маме в сугроб побежал Дымок. Как серый зайчик скакал он по снегу и оставлял следы. А за ним и Рыжик с клубком, и Снежок с Пушком играть побежали. Пушок даже попробовал снег, лизнул с лапки. Но очень он ему не понравился. Фыркнул котенок, отряхнул усы и дальше побежал. А Даша стоит у подъезда с корзинкой в руках и следит, чтобы котят не потерялись, в снег не провалились. Считает: 1, 2, 3, 4. Нет одного котенка. Зовет она их: кис-кис-кис. Котята прибегают. Даша опять считает: 1, 2, 3, 4, 5. Все на месте. Опять котята убегают играть. Снова Даша считает: 1, 2, 3, 4. А где же пятый? Снова зовет она котят. Они прибегают. Даша их считает, и снова их оказывается 5. Ну что за чудеса? Опять котята кувыркаются в снегу. Даша загибает пальчики. Рыжик в сугробе. Пушок рядом с миской. Дымок на кормушку воробьиную смотрит. Под деревом сидит. Клубок куст перепрыгнуть пытается. А где же Снежок? Позвала его Даша и видит. Вылезает Снежок из сугроба и бежит к Даше. Вот, оказывается, в чем дело. Снежок-то белый. Вот его на снегу и не видно.
1: Вы слушаете 7 историй про котят и одну про кошку-миску Анны Фельцовой. Нижегородская область, город Дзержинск.
0: История 5. Как котята ходили в гости к Бобику. По воскресеньям Даша могла спать сколько хочет, в школу идти не надо. Но просыпалась она все равно по несколько раз за утро. Сначала от плача Павлика. Он вставал рано и требовал манную кашу. Потом от писка котят. Они, унюхав молоко, тоже прибегали на кухню и тоже требовали манную кашу. Потом от шуток папы, который требовал на завтрак все что угодно, только не манную кашу. И маминого смеха в ответ. Но Даша не вставала, а пыталась спать дольше. Или, если не выходила, притворялась спящей. Ждала, когда мама с Павликом на руках придет ее будить. «А кто это у нас тут почивает? А что это за принцесса?» – скажет мама. Расшторит занавески, запустит солнышко в комнату, присядет на краешек постели, посадит рядом Павлика. Тот подползет к самой Даше на щеке, чмокнет и засмеется. И Даша перестанет притворяться спящей. Откроет глаза, засмеется тоже. Потом схватит братика в охапку. И мама наклонится к ним. И будут они обниматься и хохотать. А потом непременно к ним присоединится папа. И даже миска с котятами запрыгнут на кровать к Даше, чтобы поучаствовать в утренней воскресной куче-мале. Вот и сегодня все произошло точно так. «Вставай, дочка! На завтрак сегодня блины, а на улице мороз. Достанем сегодня зимние шапки, куртки и валенки. Папа из гаража твои старые санки привез для Павлика. Поедем в гости к бабушке. Она новые теплые носки всем связала». «Ура!» – обрадовалась Даша. «К бабушке!» Она прямо в пижаме и смешных тапочках-зайчиках прошагала на кухню. Там уже возвышалась ароматная стопка тончайших кружевных блинов. А рядом миска с малиновым вареньем. Кошка-миска тоже была рядом. Она любила сидеть на табуретке, когда Даша завтракала. Папа ее ругал за это. Но все, чего смог добиться, так это только того, чтобы она на стол лап не ставила. Но сидела она все равно рядом. Дашу охраняла. Ну, а котята, понятное дело, сидели тоже рядом, под табуреткой. Ждали, когда Даша поест, и будут они играть. «Сегодня играть некогда. К бабушке в гости поедем. На санках», — заявила Даша и убежала умываться. Мама крикнула было вдогонку, что котята-то никуда не едут. Но Даша и слушать не хотела. Во-первых, она им уже пообещала. А во-вторых, скоро Новый год, и с котятами придется расставаться. Поэтому нельзя их оставлять в выходной день одних дома. Мама сдалась. Все оделись, вышли. Папа усадил на санки Дашу, Павлика. и дал Даше в руки корзинку с котятами. А вот миску оставили дома. Она под батареей грелась. Котята снег уже видели, но все равно испугались. Тем более без мамы, без миски. Поэтому смирно сидели в корзинке, прижавшись друг к другу, как птенцы, всю дорогу. А дорога была не дальней, всего 15 минут. У бабушки дома жил дедушка. А еще была у них болонка по кличке Бобик. Очень дружелюбный, веселый маленький пес. Даша раньше любила с ним играть и даже дрессировала. Но когда у нее миска появилась, она почти перестала играть с Бобиком. И он каждый раз встречал ее, виляя хвостом, и старался подпрыгнуть до самого носа, чтобы лизнуть, как Павлик по утрам. Прошлый свой приход Даша даже почувствовала себя виноватой перед Бобиком, поэтому играла с ним в мячик весь вечер и обещала забрать в гости и познакомить с миской. А теперь вон как вышло. К Бобику в гости ехали Рыжик, Клубок, Снежок, Дымок и Пушок. «Вот так сюрприз! Проходите, гости дорогие!» Обрадовалась бабушка. И дедушка тоже обрадовался. Когда Даша с корзинкой в руках, папа с санками и мама с Павликом ввалились в бабушкину крохотную прихожую. «Ой, а кто это? Знакомься, бабушка! Это вот Дымок, он серый. Это Снежок. Это Пушок разноцветный. Это Клубок, ну, а это Рыжик. Запомнила? Не перепутаешь?» И Даша по очереди выпустила котят из корзинки на пол. К ним тут же подбежал Бобик. На этот раз он не обратил никакого внимания на Дашу и даже на Павлика, а сразу стал обнюхивать котят и вилять хвостом. Котята были маленькие. Они еще не знали, что кошки должны бояться собак, поэтому не испугались Бобика. Бобик побежал из коридора на кухню, а котята за ним. Дымок тут же учуял молоко в миске и бросился лакать. А Бобик не возражал. Снежок стал толкать Дымка. Но вдруг Бобик стал своим холодным, мокрым, черным носом тыкать ему в спину и отталкивать от миски. Как будто хотел, чтобы все пили по очереди. Бабушка взяла Снежка на ручки, чтобы ему было не обидно. И достала из холодильника бутылку с молоком. Налила еще в 5 блюдечек и поставила на пол. Котята стали пить молочко. И Бобик тоже. Только одно блюдечко оказалось лишним. «Я что, лишнее налила? Обсчиталась?» — удивилась бабушка. «Нет», — засмеялась Даша. «Ты же Снежка так и держишь на руках. А вообще он, Снежок, у нас все время теряется. В прятки любит играть, как миска. Мы его постоянно недосчитываемся. И дома, и на улице, и вот даже в гостях». Бабушка отпустила Снежка, и они вместе с Дашей стали накрывать на стол чай с конфетами и пирогами. А дедушка взял старую газету, сложил ее бантиком, перевязал ниточкой и стал играть с котятами. Правда, догонять мышку захотел один лишь Дымок. Остальные не могли оторваться от мисок. И вдруг бабушка шепнула Даше на ушко: «Даша, а можно, когда котята еще подрастут, ты мне Снежка подаришь? Уж больно он мне понравился. И Бобик, смотри, его больше не толкает, рядом лежит». Действительно, напившись молока, все котята и Бобик улеглись на ковер посреди гостиной и смотрели телевизор. Там как раз мультик про Чебурашку показывали. Даша села рядом и стала гладить Бобика. И ей показалось, что он улыбнулся ей в ответ. Больше не обижается, значит. История 6. Как котята с мышатами познакомились. «Ну вот, один котенок пристроен», — сказала мама вечером, когда они вернулись от бабушки. «Осталось 4». Даша снова загрустила, но потом обрадовалась. «Да, Снежок будет жить с нами рядом, и мы вместе с миской будем навещать его и Бобика. Вот какая бабушка молодец, захотела котенка». «Ага, и подарок на Новый год покупать не надо», — пошутил папа. «Надо», — возразила Даша, — «надо подарок. Домик для Снежка надо купить и новую миску, как у миски. Мам, а вот бы еще и дедушка себе одного котенка взял бы, да? Например, Дымка. А еще одного Рыжика Бобику подарить». «Ну, это уж ты размечталась, Даша», — улыбнулась мама. «Давай лучше завтра сфотографируем котят, распечатаем фотографии, и ты отнесешь их в школу, предложишь своим подружкам в классе. Хорошо?» «Договорились», — обрадовалась Даша. «Ура! Новые приключения! Фотосессия для котят!» В понедельник, пока папа гулял с Павликом, мама с Дашей занялись фотосъемкой. Мама достала корзинку и разноцветные клубки пряжи. Даша принесла уточку-пищалку и вязаный яркий коврик от бабушки. «Смотри, что я купила котятам!» — позвала мама Дашу. «Игрушки! резиновая сосиска, красный мячик и набор разноцветных пушистых мышек с бубенчиками внутри и кожаными хвостами, как настоящие. Котята забавлялись с клубками, и тут Даша подкинула им мышат. Что тут началось? Дымок подбрасывал синего мышонка лапы и сам тут же догонял его. Снежок хватал белого мыша зубами и кидал в корзинку. Рыжик осторожно трогал серую мышку лапой. А Пушок попробовал красного мышонка на язычок. И только Клубок продолжал играть с клубками, не обращая никакого внимания на новые игрушки. А Миска сидела рядом и на всякий случай рычала и фырчала, защищала своих котят от мышиного нашествия. История седьмая. Как Даша котят раздавала. Фотографии получились чудесные. Мама распечатала их в типографии, и Даша устроила в классе целую выставку котят. До Нового года оставался месяц, и пора было искать котятам новые дома. «В Новый год в новом доме», – шутил папа. Но никто почему-то не смеялся. На переменке Даша достала из портфеля фотоальбом. «Смотрите, это Дымок, он самый смелый. Это Снежок, он вечно куда-то пропадает. Это наш Клубок, он похож на мою кошку-миску. Это Пушок, самый пушистый, а это Рыжик». «Ух ты, сколько котят у тебя дома! Мама с папой разрешили? А что они едят? А где они спят? А они твоего попугая Рона не съели еще? А рыбок? А сколько им месяцев?» Ребята завалили Дашу вопросами. Она едва успевала отвечать. Рыбки в аквариуме почему-то ни миску, ни котят не интересуют. А вот наблюдать за Роном в клетке котятки любят. Но Рон живет в маминой комнате, а котятки туда не ходят, потому что там еще и маленький Павлик спит. И котят с миской туда не пускают, чтобы они в его кроватку не залезли. Прозвенел звонок. А Даша продолжала рассказывать про котят. Ни она, ни ребята не заметили, как в класс вошла Нина Ивановна. «Что это вы тут такое интересное обсуждаете?» – спросила с улыбкой учительница. «А это нам Даша своих котят показывает», – ответила староста класса Анечка. «Представляете, Нина Ивановна, какие добрые мама с папой у Даши! У нее дома живут 6 кошек, а еще рыбки и попугай».
2: 6 кошек?
0: А у меня вот ни одной. А сын Сережа как раз написал Деду Морозу, что хочет котенка на Новый год». «Правда?» – вступила в разговор Даша. «А мы как раз перед Новым годом котят раздавать будем. Они уже большие будут. Давайте мы и вам подарим».
2: «Давай.
0: Только сначала у нас математика». Нина Ивановна выбрала Рыжика. Говорят, рыжие коты приносят удачу. И оранжевый цвет она очень любила. Отличный мандариновый подарок на Новый год. Анечка уговорила родителей тоже взять котенка. Она попросила Дымка, самого смелого, как сама Анечка. Сосед Даши по парте, Никитка Капитанов, на следующий день прямо на уроке русского языка написал Даше записку. Он осторожно протянул руку на Дашину половину парты и быстро бросил на ее тетрадку скомканный листочек бумаги. Даша удивилась, посмотрела на Никиту. Тот сделал вид, что внимательно слушает учителя. Тогда Даша развернула записку и прочитала. «Даша, подари мне котенка. Любого, пожалуйста». «Ни одной ошибки! Молодец, Никита!» Даша в переменку предложила Никите выбрать между Клубком и Пушком. Никита выбрал пушистого друга. «Мама, всех котят забронировали!» — сообщила Даша, как только пришла из школы. «Остался один Клубок». «Ну, раз остался, так пусть и остается!» — вдруг удивила Дашу мама. «Правда? Ура! Спасибо, мамочка! Вот здорово! И Миске не скучно будет! Как раз Клубок так похож на свою маму!» «А давай, мама, это будет котенок Павлика! У меня есть Миска, а у него будет Клубок!» «Здорово ты придумала, Даша! Молодец, дочка! Давай так и сделаем!» — сказала мама. История заключительная. Как у Миски был день рождения. Пришел февраль. Котята уже больше месяца жили в своих новых домах. Анечка и Никитка приносили Даше фотографии Дымка и Пушка. Котята, как и Снежок с Клубком, очень выросли. А Нина Ивановна даже однажды на урок окружающего мира принесла самого Рыжика. Дети потом сказали, что это был лучший урок в их жизни. Хотя у второклассников пока совсем немного уроков было в жизни, конечно. Даша тоже приносила фотографии и показывала бабушкиного Снежка, который спал на коврике вместе с Бобиком, и своего, то есть Павликова, клубка. Нина Ивановна однажды даже задала на дом очень интересное задание – сочинить сказки про котят. А Даша вдруг вспомнила, что у ее любимой миски скоро будет день рождения. Подарили ей мисочку весной, и ей было уже 2 месяца. Значит, родилась она в феврале. «Мама, какого числа день рождения у миски?» «15 февраля. А что? А что мы ей подарим?» «А мы что, будем справлять день рождения?» «Конечно, будем. Обязательно будем, мамочка». «И кого же мы пригласим в гости?» «Бабушку с дедушкой, Бобика и Снежка». Начала загибать пальчики Даша. «Анечку с дымком, Никитку Капитанова с пушком, Нину Ивановну с Сережей и Рыжиком позовем тоже». «А еще соседей», — вступил в разговор папа. «Они как раз еще одного кота завели по кличке Дружок. Он к ним сам пришел. Около квартиры сидел и ждал. И такой добрый, ласковый, соседи говорят, с котом Матвеем сразу подружился. Вот и назвали его Дружком. Потому что дружба важнее всего на свете». Хором подхватили мама и Даша. А миска и клубок хором сказали «Мяу».
1: Вы слушали 7 историй про котят и 1 про кошку-миску Анны Фельцовой. Нижегородская область, город Дзержинск. В исполнении автора.
2: В эфире радио «Образ».Радиопрограмма предназначена для слушателей старше 6 лет.
3: В гостях у батюшки. Цикл бесед по книге «Закон Божий» протоиерея Серафима Слободского. В программе принимают участие священник Николай Алясов, Владимировы Светлана и Анастасия. Текст читает Елена Дементьева.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
5: Здравствуйте, батюшка.
4: Здравствуй, Настя.
6: Здравствуйте.
5: Батюшка, благословите.
4: Да Бог нам в помощь всем. Дорогие друзья, мы с вами сегодня должны немножечко порассуждать на тему Вселенских соборов, о христианах, которые жили 2000 лет назад, и что эти за соборы такие, как они происходили. И мне кажется, нам с вами нужно поговорить о том, какие плоды эти соборы для нас сегодня принесли.
1: Среди христиан иногда появлялись люди, которые неправильно излагали учение христианское и желали свои лжеучения, ложные неправильные учения, навязывать всей церкви. Такие ложные учения церковь называет ересями, а лжеучителей – еретиками. Когда прекратились всеобщие гонения на христиан, ереси стали особенно волновать жизнь церкви. Для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как правильно православно веровать, собирались, по примеру святых апостолов, соборы, собрания епископов, пастырей и учителей церкви, по возможности со всей вселенной, то есть из всех стран, где были христиане.
6: Батюшка, что за люди были те, которые неправильно излагали христианское учение? Апостолы или простые верующие?
4: Насколько мне известно, в церкви были разные люди, были в том числе и служители церкви, и простые люди, которые, к сожалению, неверно истолковывали или неверно понимали слова Христа или его ближайших учеников.
6: Батюшка, а что за конкретно люди?
4: К людям, которые неправильно понимали Христа или его ближайших учеников, можно отнести и людей, которые находились рядом со Христом в дни его земного путешествия по нашей земле. И среди неверно понимающих слово Христа были, и даже среди апостолов такие люди встречались. Мы знаем, что и служители церкви также бывало так, что не всегда понимали верно то, что говорил Христос. Вот, дорогая Настя, дело в том, что даже в Евангелии мы можем встретиться с такими вещами, что до тех пор, пока Господь Иисус Христос не послал Святого Духа на апостолов, мы читаем в строках Евангелия, что они не всегда даже понимали то, что он им говорил, потому что вещи, которые он открывал, к сожалению, чаще всего лежали в плоскости, которая была далека от них. Он говорил о небесном, а апостолы понимали в земном смысле.
5: Батюшка, а вот желание навязать всей церкви, это желание человеческое свое понимание объяснить другим?
4: Ну, во-первых, надо думать, скорее всего, о том, что люди, которые хотят кому-то что-то доказать, свято в этом уверены чаще всего. А если они навязывают с каких-то других целей, значит, там другие какие-то преследуются моменты. Но мы говорим о людях, которые были началоположниками ересей, ересиархами их называют, или какими-то раскольниками. Они просто искренне считали так, как они учили. К сожалению, это было вразрез с учением, общим учением церкви.
6: Батюшка, христианская вера распространялась по миру через апостолов и Священное Писание, Новый Завет. Как получались неверные истолкования христианства? Ведь источники были надежными.
4: Все правильно, Настенька, ты говоришь. Дело в том, что вообще слово «апостол» с греческого в переводе на русский обозначает понятие «посланник». То есть его как раз Господь выбирал с тем, чтобы послать с проповедью о своих словах. Но ведь дело в чем? Слово, сказанное Христом, апостол мог передать абсолютно точно или написать, как мы говорим, это написано в Новом Завете. А вот человек, слушающий, который воспринимает или читающий эти слова, он ведь не всегда может вычесть именно то, что нужно из этих слов. То есть я хочу что сказать? Не все понимают одинаково. И иногда буквальный смысл не всегда применим к чтению Нового Завета и слов Христа. Поэтому, к сожалению, иногда люди воспринимали, исходя из того, как могли, и потом уже получалось то, что получалось.
5: И вот это восприятие «как могли» — это и есть ересь?
4: Нет. Ересь — это тогда, когда человек твердо искривляет, извращает учение всей Вселенской Церкви. Твердо. То есть бывают какие-то моменты, которые просто человеком лично воспринимаются, и они не нарушают общего целостного смысла учения. А бывают моменты, которые кардинально меняют весь строй учения. И вот именно из-за того, что это учение является таким звеном, которое ломает цепь, соответственно, его называют ересью.
6: Батюшка, можете привести пример?
4: Да, конечно, могу привести пример. Самый известный для нас прецедент со Вселенскими соборами – это каждодневное литургическое пение символа веры, который как раз и был ответом на возникшие ереси. Первая ересь, которая нам известна, такая вот серьезная, побудившая в 325 году созвать Первый Вселенский собор – это была ересь Ария. Это многим имя незнакомо, наверное, хотя в акафисте святителя Николая мы встречаем это имя. Дело в том, что Арий был священником, и он думал, что Христос, он не является Сыном Божиим в полном смысле этого слова, а Сын Божий по наречению, то есть он обычный человек, которому выпала миссия быть вот таким посланником Божиим. Ну и в этом смысле мы можем сказать, что если бы было действительно так, то мы бы сейчас не имели этого учения христианского, потому что оно было бы просто философским течением. А поскольку Христос был не просто человеком, но еще и Богом, как мы его называем, Бога-человеком, что Он был вторым лицом Святой Живоначальной Троицы, что Он воспринял на Себя все человечество для того, чтобы в самом Себе Его исправить, вот именно поэтому и нужно понимать, что Арий был неправ. Если бы мы приняли его точку зрения, то мы бы не могли дальше исповедовать христианство, потому что это было бы уже не христианство, а совершенно другое вероучение.
5: Батюшка, а почему ереси стали наиболее сильно проявляться, когда прекратились гонения на христиан?
4: Ну, во-первых, когда есть гонения, в церкви остаются лишь малое количество самых твердых адептов, членов, самых твердых христиан. Чем меньше гонений, тем больше церковь наполняется людьми, по сути дела, неискренне верующими. И когда начинаются подобного рода вещи, они привносят как раз свои какие-то мировоззренческие взгляды.
6: Батюшка, я немного не поняла, а как же мученики?
4: Настенька, дело в том, что мученики — это те люди, которые, оставшись в церкви, были готовы стоять в этой церкви до конца. Я имел в виду не тех людей, которые уходили в вечность, оставаясь со Христом. Я имел в виду, что под страхом смерти многие люди покидали церковь по той причине, что были духовно не готовы к тому, чтобы быть умученными за имя Христова. И церковь была малочисленной. А тогда, когда гонения прекращались, в церковь опять собиралось огромное количество людей, зачастую не всегда верующих в полной мере или верующих иначе, и вот они как раз привносили свой внутренний, к сожалению, зачастую неправильный дух.
6: Спасибо.
5: Батюшка, понятно, что появилась нужда в соборе, а вот раньше, до этого, апостолы как решали этот вопрос между собой?
4: Ну, вообще мы знаем из церковного предания о том, что первые проблемы с учением, на самом деле, начинались уже при жизни святых апостолов, первых ближайших учеников Христа. И мы четко знаем из определенных источников, для того, чтобы решить вопросы, связанные с тем, как вести себя апостолам и их ученикам с людьми, которые не знали ветхозаветного закона, то есть ведь у нас проповедь была не только среди людей и иудействующих, которые знали ветхозаветный закон, были еще и огромное количество и прозелитов, и язычников, которые были просвещены словом Христа посредством святых апостолов и их учеников. И возникало огромное количество разных вещей, разных вопросов и разногласий. И вот для того, чтобы хоть как-то найти компромиссы, решение некоторых вопросов,

0: ближайшими учениками Христовыми, как они решали вопросы, возникающие в моментах их проповеди, так и в дальнейшем церковь поступила следующим образом, что она тоже подошла к решению всех вопросов с понятием соборности. И сегодня, в том числе, все вопросы церкви решаются исключительно собранием, потому что слово «соборность» — это собрание разного рода людей с тем, чтобы каждый выразил свою точку зрения, и на каких-то временных прениях была принята удовлетворяющая всех какая-то точка зрения.
1: Спасибо, батюшка, все понятно.
2: Батюшка, если собор значит собрание, почему большие храмы также называются?
0: Как называются большие храмы?
2: Соборы.
0: А большие храмы собором называются не потому, что там собрание верующих людей. Соборами называются те храмы, в которых есть несколько алтарей, то есть есть несколько маленьких храмиков. И вот собрание этих маленьких храмиков как раз и есть собор.
1: Надо же, я не знала.
0: Да.
1: Спасибо, батюшка.
0: Да, так бывает.
2: Спасибо.
1: Батюшка, а почему соборы назывались Вселенскими?
0: Вселенскими соборы назывались по нескольким причинам. Вселенский собор подразумевает то, что на этом собрании были представители из всех поместных церквей, которые были на тот момент времени уже по лицу всей земли. То есть Вселенский собор подразумевает то, что мы собираем всех людей, по чуть-чуть представителей, самых ответственных, самых опытных, с тем, чтобы представитель каждого народа, каждой поместной церкви мог высказать свою точку зрения. К тому же надо учесть тот момент, что на Вселенских соборах, как потом оказалось, было огромное количество людей, которые находятся сегодня в святцах, то есть это были люди очень праведные и достойно могущие отвечать за ту веру, которую они несли сквозь свою жизнь. На первом, например, Вселенском соборе было огромное количество мучеников, которых мучили при разных мучителях Церкви Христовой. Это Нерон, Диоклетиан и так далее. То есть вот эти мучители, мы их все знаем имена. Вот часть людей, которые были на Первом Вселенском соборе, например, они прошли через эти страшные вещи. Поэтому мы говорим, что это мнение выстрадано этими людьми до конца.
3: Как святые апостолы собрались на собор в Иерусалиме, апостольский собор в 51 году, когда нужно было решить вопрос, следует ли христианам из язычников исполнять обрядовый закон Моисеев, так и отцы церкви, то есть епископы, которым апостолы передали свою власть через преемственное рукоположение, собирались на соборы, когда появлялось какое-либо учение, противное вере Христовой. Такие общие соборы со всего христианского мира, утверждавшие истину Христову под воздействием Духа Святого и принятые всей Церковью Христовой, называются Вселенскими соборами.
1: Батюшка, на Первом соборе 51 года его называют апостольским собором?
0: Да, да, конечно, да.
1: Расскажите, пожалуйста, немножко о нем.
0: Дело в чем? Мы можем сказать о Первом вот этом апостольском соборе очень важную вещь. Когда апостолы шли к людям, к разным людям, грамотным, неграмотным, знающим ветхозаветный закон, не знающим ветхозаветный закон, происходило так, что много было разных каких-то версий веры, много было разных восприятий. И вот апостолы, они вывели золотое правило христианства. По сути дела, это золотое правило христианства сегодня является правилом этики во всем цивилизованном мире. Потому что они сказали, что когда мы идем к людям, не знающим закона ветхозаветного, да, со всеми заповедями, со всеми предписаниями, у которых есть какие-то свои внутренние там предпочтения, какие-то сложности, знаете, что им нужно предложить? Самую простую, легко запоминающуюся формулу. Формула звучит следующим образом. «Не делай другому того, чего себе не желаешь». Запомнить легко, выполнить тяжело, но зато всем понятно. Вот первый апостольский собор нам известен в основном вот этим золотым правилом. Там также было предписание уходить от того, от другого, от третьего, от пятого, десятого. Но для нас сегодня вот это правило наиболее актуально.
1: Батюшка, а вот что, в культуре других людей не было этого этического правила не делать другому того, что не желаешь сам? Ну, в смысле, у язычников.
0: Дело в чем? Дело в том, что... Наверное, мы должны понимать о том, что апостолы шли не просто так. Они шли не возобновлять какие-то верования народа, они не шли возобновлять какую-то мораль или этику, которая, по сути дела, немножечко не всегда совпадает с религиозностью. Дело в том, что первое правило, которое должно было быть у людей, пытающихся верить во Христа –

0: должно быть очень простым. Быть человеком нужно. Оно, собственно говоря, и для нас, людей сегодняшних, и для людей, которые пытаются быть христианами в наше время, оно тоже не потеряло своей актуальности. То есть для того, чтобы быть христианином, в первую очередь нужно быть человеком. Это все равно, что если я сравню человечество с человеком простым, а христианство с человеком, например, чемпионом мира по духовности. И вот для того, чтобы говорить о том, чтобы человеку простому перейти в категорию чемпиона, да еще и мирового класса уровня, здесь нужно предпринимать огромное количество разного рода усилий. И вот первое усилие – это как раз то, чтобы быть человеком. Нужно уметь уважать, нужно уметь любить, по-человечески любить. Я не говорю сейчас про христианскую любовь, да? Я имею в виду уметь терпеть и так далее, и так далее, и так далее. И вот как раз это правило, которое нам осталось после апостольского собора, оно важно тем, что оно возвращало от каких-то мудренностей, которые имели место в каких-то религиозных системах, в каких-то религиозных культурах.
1: Например, в древнегреческой, да?
0: Да, чтобы сфокусировать на том, не кому и как приносить какую жертву, а каким нужно быть внутренне, для того, чтобы можно было впоследствии стать христианином.
1: Просто я, знаете, почему этот вопрос задала? Потому что, когда мы говорим о язычниках, есть такое ощущение, что они дикари, и как бы вот это вот нечеловеческое...
0: Да перестаньте вы говорить
1: такое. А на самом деле
0: такое.
1: Культура была высочайшая.
0: Перестаньте вы такое говорить. Мы должны с вами понимать, что термин язычество в переводе на сегодняшний нам современный русский язык обозначает понятие народничества. То есть люди, которые имеют свою народную веру, свой народный культ. И все. Мы не говорим, что это какие-то дикари. Мы говорим о том, что язычники — это просто люди, которые верят своим народным верованиям, своим народным богам. Богам с маленькой буквы. И вот как раз к ним шли апостолы, и исключительно, можно сказать, что иногда даже к очень хорошо развитым язычникам нужно было применять такие формулы, которые бы были универсальными. И вот эта фраза, она как раз концентрирует именно состояние человека на внимании к самому себе и на внимании к тому, кто рядом с тобою одновременно. И это очень важно, что поклонение Богу начинается с начала человеческого.
2: Батюшка, если ты сам стараешься следовать вот этому золотому правилу, а люди рядом с тобой как будто бы его и не знают, что делать?
0: Жить дальше. Жить дальше и продолжать исполнять это золотое правило, не ожидая никаких последствий со стороны. Почему? Потому что это правило для вас, а не для кого-то другого. Терпение, друзья, терпение. Без терпения нет смирения, как говорят нам святые отцы, а без смирения нет спасения.
2: Спасибо. Батюшка, а Вселенский собор — это собрание только епископов, или я, например, могу туда прийти и сказать что-нибудь?
0: Ну, к сожалению, эра Вселенских соборов закончилась, поэтому на Вселенский собор уже прийти тебе не получится. А вот на собрания, которые бывают в епархиях, в каких-то поместных церквях, можно попасть, если тебя изберет определенный храм, определенный собор, определенная епархия. В качестве члена, мирянина, можно участвовать на соборе поместном, например. Да, на соборе бывают и диаконы, и священники, и епископы, и миряне из тех, кого выбирает церковь. А на Вселенских соборах того периода времени в основном было духовенство и люди, исповедники, те, кто был мучен за Христа и имел священный сан.
2: А миряне — это и мужчины, и женщины имеют право участвовать?
0: Ну, слава Богу, пока у нас такой дискриминации женщин нет. Могут участвовать и женщины, и мужчины, и есть такие ситуации. Но, к сожалению, у нас большей частью бывают мужчины, присутствующими на соборах, потому что им, как более важным персонам, привилегируется эта ответственность. В других церквях, например, там вот в английской церкви и так далее, там в финской церкви, неправославных церквях, на собраниях верующих очень часто бывают женщины, и эти женщины выполняют роль священства, и они являются проповедницами, но у них это сейчас нормой. Ну, мы знаем, что, к сожалению, там и проблемы с полом уже сейчас, они совершенно другие. Но у нас пока все, слава Богу, в традиционных, так сказать, ценностях движется и работает.
1: Батюшка, объясните, пожалуйста, главный принцип принятия соборных определений на Вселенских соборах. Угодно Святому Духу и нам. Что это значит?
0: Дело в чем? Когда святые апостолы начали собираться для того, чтобы решать какие-то проблемы, они прекрасно понимали, что человеческие доводы, какие бы они гениальные ни были, они недостаточны в решении таких вопросов, тем более такого масштаба, которые бы позволяли простираться, во-первых, на массу верующих, а во-вторых, касались жизни Духа Святаго в Церкви. Поэтому ведь Церковь называется телом Христовым, мистическим телом, таинственным телом Христовым. Поэтому для того, чтобы не ошибиться в выборе той или иной позиции, для того, чтобы хоть как-то определиться, всегда это начиналось в первую очередь с молитвы. То есть собрание любое начиналось, сопровождалось и происходило в молитвах. Для того, чтобы Господь, вмешиваясь в это человеческое устроение, таким образом его управил, чтобы получилось как можно меньше вреда и как можно больше пользы. То есть убрал все по максимуму человеческое и привнес свое божественное. Например, понятие Троицы, которое мы имеем в православии, оно, например, отсутствует в Священном Писании. Оно является человеческим словом, но это не искажает учение Церкви о Боге. Например, но это же явно, что это было открыто Богом через Духа Святаго, живущего внутри Церкви среди верующих. Поэтому угодно Духу Святому и нам, это говорит о том, что они, помолившись, приняли такое решение, и поэтому, раз Господь судил им прийти к такому мнению, значит, это было с волей и подачей Бога.
1: Спасибо, батюшка.
3: Вселенских соборов было 7. На первом и втором Вселенских соборах составлен символ веры. Символ веры есть краткое изложение всей христианской православной веры. Его должен знать каждый православный христианин. Он поется у нас на божественной литургии. 7-й Вселенский собор защитил и утвердил почитание святых икон.
2: Батюшка, а почему за 2000 лет было всего 7 Вселенских соборов?
0: Да дело в том, что все основные вопросы, которые были в церкви на тот момент времени, они были решены. И относительно Сына Божия, и относительно Его природы, и относительно того, как поклоняться Богу, через что, можно ли, например, через иконы поклоняться Господу. Все это было решено на этих Вселенских соборах, и необходимости, нужды в них не было, потому что те или иные вопросы, которые возникали после, они так или иначе касались уже принятых решений по уже имеющимся на тот момент времени вопросам.
1: Батюшка, а почему вот символ веры не утвердили сразу же на Первом соборе?
0: Символ веры был частично создан на Первом Вселенском соборе, и тогда, когда начались ереси касательно Духа Святаго, устройство церкви, устройство таинств, был Второй Вселенский собор, который просто-напросто выразил уже имеющуюся на тот момент времени церковь, просто тогда не было этих вопросов.
1: То есть решались вопросы, которые возникали по ходу?
0: Конечно. Изначально первая часть, большая часть символа веры, которая была на Первом Вселенском соборе принята, она была удовлетворительна для того периода времени. Когда возникли остальные вопросы, они как раз были закрыты и решены на Втором Вселенском соборе, и все оставшиеся вопросы, которые возникали в той или иной степени, они так или иначе соприкасались уже вынесенными решениями. Поэтому он и не изменяется, и не дополняется, потому что уже все сказано в нем.
2: Батюшка, а в каких временных промежутках были эти 7 Вселенских соборов?
0: Ну, если мы возьмем Первый Вселенский собор, это первая половина 4 века, а последний Вселенский собор — это уже 8 век. То есть, ну, достаточно большой разрыв временной.
2: Батюшка, а символ веры на Первом Вселенском соборе был принят в том виде, в котором мы знаем его сейчас?
0: На Первом Вселенском соборе была большая часть символа веры, которую мы знаем сегодня сейчас. И потом на Втором Вселенском соборе она была дополнена, вот эта версия первая, некоторыми учениями, некоторыми фразами. И вот то, что мы сейчас поем на литургии, он так и называется Никея-Цареградский символ веры. То есть он на двух соборах, на Никейском и Константинопольском принят.
1: Батюшка, а Первый Вселенский собор, как мы уже знаем сегодня, собирался по поводу вопросов ереси. Ересь, она продолжалась на последующих тоже?
0: Ересь не продолжалась. Ереси возникали в течение времени. И, по сути дела, все Вселенские соборы — это был ответ церкви, ответ людей, которые верили, правильно верили на то, что получались какие-то извращения веры, и вот как раз в результате появления ересей, новых ересей или каких-то видоизменений ересей появлялись как раз Вселенские соборы.
1: Батюшка, мы обсудили про символ веры, про ереси, а еще какие были поводы сбора Вселенских соборов?
0: Извращение учения церкви. Только основная базовая проблема, которая побуждала людей собираться на Вселенские соборы.
2: Батюшка, а сейчас Вселенские соборы уже не нужны?
0: По сути, нет, потому что основная догматическая база у нас имеется. Сейчас нужны соборы, которые бы позволяли выражать мнение церкви на те или иные возникающие проблемы. Например, крещение детей, рожденных различными способами медикаментозными, это ЭКО и так далее. Например, отношение к трансгендерам, потому что они являются тоже людьми, и тоже, к сожалению, им иногда нужно присваивать имя при крещении, например, как быть с этими вопросами. Есть много вопросов, которые сегодня нужно решать, и по большому счету было бы хорошо и правильно, если бы церковь системно собиралась. Это уже не будет Вселенским собором, но это будет тоже собранием всех представителей церквей, на сегодня имеющих место быть по Вселенной, для того, чтобы выражать свои точки зрения по тем или иным именно сегодняшним вопросам, которые, естественно, возникают в каждой церкви.
1: Батюшка, а разделение церквей на католическую и православную, это тоже произошло на Вселенских соборах?
0: Вы понимаете, какая вещь? Разделение церквей официально произошло в начале XI века. Но изначально, насколько вот мне известно, церковь делилась условно по каким-то признакам на восточную и западную, та, которая западная стала впоследствии Римо-католической, и восточная, которая вот является как раз основоположницей нашей сегодняшней православной веры. Разделение было территориальное, разделение было по административным каким-то вопросам. И в том числе разделение было по каким-то вероучительным вопросам. Например, принятие целибата. Если сегодня в православной церкви мы можем сказать, что в священстве могут быть как женатые, так и неженатые люди, и в том числе могут быть монашествующие, то, например, мнение о том, что сегодня мы знаем, у Римо-католической церкви есть целибат, то есть исключительно неженатое священство, оно уже было выражено, как мне помнится, на Первом Вселенском соборе. То есть уже тогда предлагались такие достаточно кардинальные меры. То есть каждая церковь, уже начиная, мне кажется, с периода после апостольского, жила своей жизнью. На каких-то этапах, поскольку истоки были одни, у Римо-католической впоследствии и у православной церкви были истоки, естественно, одни, да, и более-менее они были близки друг к другу. По мере прохождения времени, как уголочек сначала маленькое расстояние, чем дальше линии расходятся из уголочка, так и дальше мы друг от друга, к сожалению, к величайшему, расходились. Поэтому, к сожалению, мы уже на момент практически всех Вселенских соборов имели разную практику. У нас еще не было разной догматики. Но вот официально, я говорю, в самом начале XI века мы официально, к сожалению, положили начало тому, что стали разделенными церквями. Хотя мы всегда были сестрами.
2: Батюшка, для чего нужно было выносить вопрос о почитании святых икон на собор, если сам Спаситель положил начало святым изображениям?
0: Очень хороший своевременный вопрос. Дело в том, что и сегодня нас упрекают люди, и тогда, когда этот был собор, когда собор начался, на самом деле гнали христиан, которые поклонялись иконам, потому что считали, что люди, которые поклоняются иконам, язычники. И вот сегодня нас тоже некоторые люди говорят, зачем вы поклоняетесь иконам, если поклоняться нужно только Господу Богу. Так вот, как раз Вселенский собор, последний Вселенский собор, который утвердил всеобщее почитание святых образов, он говорил о том, что мы поклоняемся не доскам, не стеклу в данном случае, да, или каким-то краскам, которым изображен тот или иной образ или та или иная икона, а мы поклоняемся тому, кто изображен на этом образе. То есть мы, когда, например, целуем фотографию близкого человека, если муж уехал в командировку, и жена, например, целует его фотографию, она же не изменяет ему с фотографией. Просто таким образом она каким-то образом выражает свою любовь к нему. Точно так же и человек верующий, по сути своей, он поклоняется не тому веществу, которое лежит перед ним в виде иконы, а поклоняется тому, кто находится на небе и когда-то был видим вот именно в том образе, который мы видим на изображенном на иконе.
2: Понятно, спасибо. Батюшка, а как мы можем понять то, что те догмы, которые сейчас приняты, не являются ересью просто устоявшейся?
0: Настя, скажи, пожалуйста, какие догмы ты имеешь в виду? Например.
2: Я имею в виду, как мы можем быть уверены, что мы правильно трактовали тоже Священное Писание и так далее.
0: Ты читал когда-нибудь Евангелие?
2: В детстве?
0: Ну да. Ты, наверное, помнишь, однажды только-только Христос вышел на проповедь, и был такой случай, что ему встретились несколько рыбаков. И после того, как один рыбак, встретившись со Христом, пошел позвать своего брата, брат сказал: «Ну что может быть хорошего из Капернаума?» На что получил самый замечательный ответ: «Приди и посмотри». Поэтому мы должны понимать, что вера — это не только какие-то концептуальные установки, это переживание сердцем человеческим Бога внутри самого себя. И вот как раз все догмы, они просто очерчивают путь и границы этого переживания. Поэтому если ты живешь той жизнью, при которой у тебя есть возможность переживать Бога, то ты своим опытным путем, пройдя, поймешь правильность всех наших догм и установок.
1: Батюшка, спасибо вам за все ваши объяснения и еще особенное материнское.
2: Спасибо.
0: Помогай нам Бог. Я желаю всем доброго настроения, светлого состояния души. До новых встреч.
1: До свидания.
2: До свидания.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Пресвятая Богородица, спаси нас. Многими содержим на пасме, к Тебе прибегаю спасение иски. О, Мать и Слово, и Дева от тяжких и лютых мя спаси. Пресвятая Богородица, спаси нас. Страстей мя смущает прелоси, многого уныния исполните мою душу. Умери от раковицы тишиною Сына и Бога Твоего всенеборочная. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спаса родшую Тя и Бога молю, Дева, избавите семи лютых, к Тебе бы ныне прибегая, простираю и душу, и помышление, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Недугающе телом и душею, посещение божественного и промышления от Тебе сподоби, иди до Богоматери, яко благая благага же родительница,

Отче, Пресвятая Богородица, спаси нас. Предстательство и покров жизни моей я полагаю тебя, Богородительница Дева, ты мя корми ко пристанищу твоему. Благих виновно верных утверждений едино всепетая. Пресвятая Богородица, спаси нас. Молю Дева, душевные смущения и печалью моей бурю разорите. Ты, бо Богоневестная, начальника тишины Христа родила еси, едино пречистая. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, благодетелю родше добрых виновного, благодеяние и богатство всем источи, всяво можешь, яко сильного в крепости Христа родше, Бога блаженная, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Лютыми недуги и болезненными страстьми иссязаему Деву, ты ми помози, исцеление бо неоскудное, тя знаю, сокровище пренепорочное, неиждеваемое. Спаси от бед рабы Твоя, Богородице, яко все по Бозе к Тебе прибегаем, яко нерешимой стене и предстательству. Призри благосердием всепетая Богородице на мои лютые телесе озлобление и исцели души моей я болезнь. Моление теплое и стена необоримая, милости источниче, мирове прибежище, прилежно вопием Ти, Богородице, Владычице, при двори, и от бед избави нас, едино вскоре предстательствующая.

0: Рождество!
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Страстей моих смущений, кормчи родшие Господа, и бурю утеши моих прегрешений, Богоневестная. Пресвятая Богородица, спаси нас, милосердие Твоего бездну призывающую подашь мне, я же благосердного родшая и спаса всех поющих Тя. Пресвятая Богородица, спаси нас, наслаждающийся пречистое Твоих дарований, благодарственное воспеваем пение, ведущий Тя, Богоматерь. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, надре болезни моя и немощи незлежащими, яко боголюбива, помози Богородице Единопреснодево, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Надежду и утверждение, и спасение, стену недвижимую мучитя всепетая, неудобства всякого избавляемся.

0: Отче,
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, исполни чистое веселье сердце мое, Твою нетленную и дающую радость, веселье родшее виновного. Пресвятая Богородица, спаси нас, избави нас от бед, Богородица чистая, вечное родшее избавление и мир всяк ум приимущий. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, разрешим глупь прегрешений моих, Богоневесто, просвещением Твоей светлости, свет родшее божественный и привечный, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Исцели чистые души мои и онеможение, посещение Твоего сподобшее, и здравие молитвами Твоими подай.

Пресвятая Богородица, спаси нас! Смерти и тлеяка спасла есть, самся издав смерти, тлением смертью моя естество ято бывшее. Дева, моли Господа и Сына Твоего, врагов злодействия избавите. Пресвятая Богородица, спаси нас! Предстательницу Тя живота вем и хранительницу тверду Деву, и на пасти решащую молвы, и налоги бесов отгоняющую, и молюся всегда, от ли страстей моих избавите мя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко стену прибежище стяжахом, и душ всесовершенное спасение, и пространство в скорбях от раковицы, и просвещением Твоим пресно радуемся, о Владычица и ныне нас от страстей и бед спаси. И ныне присно и во веки веков. Аминь. На дре ныне немощствуя лежу, и не сестление плоти моей, но Бога и спаса миру и избавитель недугов родшая, Тебе молюсь и благой, от ли недуг восстави мя. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не прессе грешных моли не гласы, но предварьека благая на помощь нас, верно зовущих Ти. Ускори на молитву и почисти на умоление, предстательствующе присно Богородица чтущих Тя. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Пречистая Дева, Ты нам помози, на Тебе надеемся и Тобою хвалимся, Твои бы есть мир раби, да не поступи.

Пресвятая Богородица, спаси нас, наше спасение, коже восхотелось и спаси устроите, во утробую девы и вселился еси, юже миру предстательницу показал еси, Отец наших Божий, благословенный еси. Пресвятая Богородица, спаси нас, Валители милости, Его же родила еси, Мати чистая, умоли избавитесь им от прегрешений и душевных скверн, верую зовущим, Отец наших Божий, благословенный еси. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, сокровище спасения, источник нетления, тя родшую и столб утверждения и дверь покаяния зовущим показал еси. Отец наших Божий, благословенный еси, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Телесные слабости и душевные недуги, Богородительница, любовью приступающих ко крову Твоему, Дева, исцелите сподоби, спаси Христа нам родшая.

0: таким.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас. Помощи я же от Тебя требующая, не презри Деву, поющая и превозносящая Тебя вовеки. Пресвятая Богородица, спаси нас. Неможение души моей, исцеляющей телесные болезни Деву, да Тебя прославлю чистое вовеки. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, исцеление и богатство, издевающее верно поющим Тебя Деву и превозносящим неизреченное Твое Рождество, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Напасти Ты, прилоги отгоняющие страстей находа Деву, тем же Тебя поем во всем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, только слез моих не отвратися, я же всякого леса, всяку слезу отъемшего, Дева Христа родшая. Пресвятая Богородица, спаси нас, радости мое сердце исполни, Деву, я же радости приемшей исполнение, греховную печаль потребляющий. Пресвятая Богородица, спаси нас, пристанище и предстательство к Тебе прибегающих буди, Деву, истина нерушимая, прибежище же и покров и веселье. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, света Твоего зарями просвети, Деву, мрак невидение отгоняющий, благоверно Богородицу Тя исповедующих, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. На месте озлобления немощи смирившегося Девы исцели, из нездравия и воздравия притворяющий. Царица моя преблагая, надежда моя Богородице, приятелище сирых и странных предстательнице, скорбящих радости, обидимых покровительнице, зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне яко немощну, окорми мне яко странно, обиду мою веси, разреши то яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы, токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь мя и покрыши во веки веков. Аминь. Пресвятая Богородица, спаси нас. Кому возопию, Владычице, кому прибегну в горести моей, аще не к Тебе, Царица Небесная, кто плач мой и воздыхание мое примет, аще не Ты, пренепорочная, надежды христиан и прибежище нам грешным, кто паче Тебе в напастях защитит, услыши убостинание мое, и преклони ухо Твое ко мне, Владычице, Мати, Бога моего, и не презри мне, требующей Твоей помощи, и не отрини меня грешного. Вразуми и научи меня, Царица Небесная, не отступи от меня, раба Твоего, Владычице, за роптание мое, но будь мне Мати и Заступница, вручая себе милостивому покрову Твоему, приведи меня грешного к тихой и безмятежной жизни». Да плачуся о гресех моих. Кому бо прибегну, повинный аз, аще не к Тебе упованию и прибежищу грешных, надежду и на неизреченную милость Твою и щедроты Твоя окрыляем. О Владычице, Царица Небесная, Ты мне упование и прибежище покров, и заступление, и помощь. Царица моя преблагая и скорая заступница, покры Твоим ходатайством мое прегрешение, защити меня от враг видимых и невидимых, умягчи сердца злых человек, восстающих на мя. О Мати Господа моего Творца, Ты иси корень девства и невядаемый цвет чистоты. О Богородительнице, Ты подашь мне помощь немощствующему плотскими страстьми и болезнующему сердцем. Едино бо Твое с Тобою, Твоего Сына и Бога нашего имам заступление. И Твоим причудным заступлением да избавлюсь от всякие беды и напасти. О пренепорочная и преславная Божия Мати Мария, тем же с упованием глаголю и вопию, радуйся, благодатная, радуйся, обрадованная, радуйся, преблагословенная, Господь с тобою. О Пресвятая Дева Мати Христа Бога нашего, Царица небесей и земли, вонми многоболезненному воздыханию душ наших, призри с высоты святые Твои на нас, с верою и любовью поклоняющихся пречистому образу Твоему. Себо грехми погружаеми и скорбми обуреваеми, взирающи на Твой образ, яко живей Тебе сущий с нами, приносим смиренное моление наше, не имам обо ни иные помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати, все скорбящих и обремененных. Помози нам немощным, утоли скорби наши, настави на путь правый на заблуждающих, уврачуй болезненные сердца наши и спаси безнадежных, даруй нам прочее время живота нашего в мире и покаянии проводите, подашь христианскую кончину, и на страшнем суде Сына Твоего явися нам милосердная предстательница, да всегда поем, величаем и славим Тя, яко благую заступницу рода христианского, со всеми угодившими Богу во веки веков. Аминь.
1: Евангелие от Иоанна.
2: Глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне, а ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру». Ибо и братья его не верили в него. Но это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе, и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов?» Что значат сии слова, которые он сказал: «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти»? Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его и не узнает, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.

0: Русские иконы. В студии кандидат богословия Алексей Дьяконов.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл программ, посвященных русской иконе. И сегодня мы обратимся к теме изображений мучеников и мучениц на канонических иконах, которые мы с вами видели и знаем. На стенах базилики Сант-Аполлинари Нуово в итальянском городе Равенна можно увидеть древнюю мозаику, которая была создана гениальными византийскими мастерами в VI столетии. На этой мозаике мы видим очень интересное изображение. Вдоль центральной галереи, справа и слева, расположены фигуры юношей и девушек, которые шествуют в сторону алтаря торжественной процессии. Все ее участники облачены в белые и золотые одежды с роскошной вышивкой и драгоценными накладками, а в руках у них венки триумфаторов. Их лица излучают внутренний свет и покой, гармонию и радость. Всматриваясь в них, в их лица, ощущаешь, что эти взгляды принадлежат тем, кто уже достиг вечности и немеркнущей небесной славы. На этих древних мозаиках Равенны представлен наиболее ранний канон изображений святых мучеников, который в дальнейшем претерпел в Византии и на Руси некоторые изменения. Однако в целом дошел до нас в первозданном виде. На любой иконе или на стенном изображении человек, который пострадал за веру и пролил свою кровь во имя Христа, предстает перед молящимся примерно в таком виде. На плечи мужчин накинут плащ, а женщины с головой покрыта накидка, которая оставляет видимым лишь лицо и шею. Цвет плаща и накидки может быть разным, но обычно плащ красный, а накидка белая. Традиционно белый цвет символизирует чистоту и непорочность, а красный – ту самую кровь, обогревшую тело мученика в момент его страданий. Еще плащ является намеком на странничество. Ведь первые христиане всегда говорили, что их отечество находится на небе, и что на земле они всего лишь пришельцы и скитальцы, нигде не останавливающиеся подолгу и ни к чему не привязывающиеся. В правой руке изображаемого святого мученика, вне зависимости от пола и возраста его, чаще всего можно видеть крест. Это многозначный символ, говорящий сразу о нескольких вещах. Во-первых, мученичество является уподоблением тому самому крестному пути, который был пройден самим Спасителем. В Евангелии он неоднократно повторяет, что каждый истинно верующий в Него должен взять в руки свой крест и следовать за Ним. Кресты бывают разными, но самый славный и трудный из них – это страдание и смерть за веру. Это наивысшая форма реализации призыва, обращенного Спасителем ко всем людям. А во-вторых, мученики нередко погибали именно на кресте, который до окончательной победы христианства оставался одним из самых распространенных орудий казни, причем, как считалось, одним из самых позорных. Верующих не только распинали, но и использовали в качестве мишени для стрельбы, приманки для хищников или топлива для освещения улиц. Однако, какой бы изощренной ни была казнь, ее основой был крест. Он является самым главным и узнаваемым символом смерти за истину. И все-таки этот список значений не исчерпывается столь скорбными понятиями, поскольку есть еще и третий – самый радостный смысл. Крест – это символ победы. Как Господь, который страдал и умер на кресте, на нем же и им же смог ниспровергнуть дьявола, так и мученики, распятые и расстрелянные, задушенные и растерзанные, забитые и утопленные, своей смертью победили своих мучителей, показав, что правда Божия и его святая церковь несравненно сильнее любого зла, даже самого страшного и гнусного. О победе говорит и другая деталь мученической иконы – венец. Золотой обруч, диадема или любое другое головное украшение, которое довольно часто встречается на изображениях подобного типа. Дело в том, что венок издавна использовался как знак величия, славы и превосходства, как знак триумфа. Конечно, мученики были лишены всяких претензий на почет и уважение, особенно от тех, кто их мучил и убивал. Но мы-то их чтим за мужество и верность, потому и подчеркиваем адекватными художественными приемами ту великую духовную высоту, на которую Господь поднял этих людей и на которую они сами старались подняться, к чему и нас с вами призывают своими страданиями и мучениями за Христа.
0: «Русские иконы».

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши встречи, наш разговор о святости уже новозаветной. Первым ликом новозаветной святости и по значимости, и по времени подвигов, и по времени всеохватности почитания – это, конечно же, святость апостольского служения. Первый лик святости – это святые апостолы Христовы. Само слово «апостол» означает «посланник». В этом заключается главный и непременный смысл апостольского служения, выраженный в одной фразе, выраженный в наказе, данном Христом апостолам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюсти все, что я повелел вам. Именно в этом смысл апостольского служения, в этом смысл апостольской святости. Посланники. Господь посылает апостолов в мир. И именно исходя из этого можно определить три основные составляющие апостольского служения и апостольской святости. Первое – это проповедь. Проповедь как научение. Идите и научите все народы. И действительно, если мы обратимся ко всем апостолам, все апостолы пошли

0: Вестя их во имя
1: того ученого
2: церковь
3: такой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его, ибо говорила: «Если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Тщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей».
4: «Вера твоя спаси тебя, иди в мире и будет цела, и от раны твоей я».
5: Исцеление кровоточивой жены – один из очень трогательных эпизодов евангельской истории. Непрекращающееся истечение крови делало эту бедолагу ритуально нечистой с точки зрения ветхозаветного закона. Она должна была сторониться людей, сидеть в отдельном месте. Ее прикосновение даже к одеждам другого сразу же делало и его нечистым, то есть не имеющим права полноценного общения с Богом и другими людьми. Нечистота в Ветхом Завете воспринималась как своего рода духовная зараза, легко передающаяся другим и отгораживающая от Бога. Нечистота – это вовсе не гигиеническое понятие. Это антипод Божьей святыни, святости как таковой. Главной ритуальной нечистотой в ветхозаветном иудаизме было все, что связано со смертью. Предельная нечистота – это труп, овеществленная смерть, прародитель нечистоты. Кровь, оказавшаяся вне организма и тем самым умершая, сразу делала женщину нечистой. Другими словами, все, что так или иначе связано с процессом умирания, даже частичного, было источником нечистоты. В ветхозаветном понимании нечистоты был свой глубокий смысл. Бог, источник всякой жизни, не причастен к смерти никоим образом. Смерть входит в мир не как исполнение божественного плана, а напротив, как его разрушение по причине грехопадения. Бог смерти не сотворил и не радуется погибели живущих, ибо Он создал все для бытия, говорит премудрый Соломон. Ритуальная нечистота создавала хороший фон для божественной чистоты, праведности и святости. Отталкиваясь от нечистоты не только внешне, но и внутренне, человек был призван устремляться к самой главной святыне и источнику жизни – Богу. Главная ценность – это настоящая жизнь, которая возможна лишь только с Богом, в общении с Ним, в приобщении к Его святости. Безнадежно хронически нечистая женщина решается на ритуальное преступление – тайно прикоснуться к одежде Иисуса. Она прекрасно понимала, что тем самым, по идее, сделает самого Христа нечистым, за что, естественно, ее должно ждать наказание. Но ее вера Богу оказывается сильнее страха перед возможным наказанием. Перед ней открывается, быть может, последняя надежда, и она хватается за край одежд Иисуса и тотчас чувствует, что исцелилась. Поведение Иисуса в этой ситуации удивительно. Как поступил бы обычный иудей, узнав, что его коснулась нечистая женщина и тем самым осквернила? Скорее всего, он не обратил бы на это внимания. Для своего же спокойствия, да и окружающих, чтобы не смущать. Ведь теперь нечистыми легко могли стать и спутники. Но Спаситель поступает прямо противоположным образом. Он останавливается и начинает выяснять, кто к нему прикоснулся. Понимая, что ей не скрыться, женщина падает перед Иисусом на землю и открывает, что она сделала и зачем. Но вместо выговора и слова суждения она слышит нечто невероятное –

0: «Дочь, вера твоя спасла тебя. Будь же теперь всегда здорова от своего недуга. Никакое дыхание смерти не может быть сильнее Бога. Так же, как незаметно исчезает песчинка в океане, точно так же и все наши грехи, нечистоты и ошибки перед божественной милостью и любовью несущественны. То, что действительно важно, это наша вера, сонастроенность души с Богом. Там, где она есть, сквозь любой грех, сквозь любую стену может пробиться сила Божия. От нас требуется только одно – желание, дерзновение, готовность направиться на встречу со Христом. Помоги же нам, Господи, в любых сложных и кризисных ситуациях прежде всего искать у Тебя помощи и разрешения».
1: Евангелие, день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках города Москвы 27 ноября 2022 года.
2: Мы ведь часто выбираем себе ближних, но есть родственники, братья, сестры, муж, жена. Это понятно, это по родству. Ну а дальше как? А дальше уже мы сами себе избираем ближних. Нередко мы хотим, чтобы эти ближние были влиятельными, состоятельными, может быть, даже начальствующими. И мы стараемся заручиться их поддержкой, войти в доверие, чтобы от этой близости себе что-то получить. Продвижение по службе или увеличение зарплаты. Мы выбираем себе ближнего, который нам нужен, который нам что-то может сделать. Вот Господь к тем, кто сегодня таким образом выбирает себе друзей, знакомых, составляет компании, преследуя свою собственную цель, что через этот круг знакомств я непременно что-то могу для себя получить. Вот этот человек в этих самых людях, с которыми он желает общаться, никогда не будет иметь ближних. Почему? Потому что ближний тот, кто делает тебе добро. И ни за какие, ни за грядущие заслуги, ни за какие, ни за деньги, а по движению сердца своего. Вот очень важно этот критерий использовать, особенно когда мы действительно устанавливаем дружеские отношения с людьми. Нужно спрашивать себя, что я могу для этого человека сделать, не ожидая от него никакой награды, никаких преференций, что я могу для него сделать. И если я могу что-то сделать, надо это сделать. Вот добро и соединяет людей. Именно доброделание из просто человека знакомого делает друга. Друг познается в беде, пословица. А что такое познается в беде? Это значит, даже в трудных, опасных обстоятельствах он не останавливается перед тем, чтобы делать добро. Именно добро есть маркер дружбы. Бескорыстная способность делать доброе друг другу. Самая важная заповедь, которую мы должны усвоить, некий закон жизни. Чем мы больше даем, тем мы больше получаем. А иногда Господь испытывает нас. Мы дали и ничего не получили. Снова дали и ничего не получили. И правильно, мы ведь не в магазине и не на рынке. Мы отдаем, не ожидая немедленного ответа от Господа, который на нас изольет свою благодать и успех, и здоровье. Мы просто делаем добро, потому что мы так Богом научены. Но в конце концов, всегда за нашу милость к другим Господь воздаст. И воздаст так, что для нас будет очевидным. Почему со мной в какой-то момент жизни, когда вдруг все разрушилось, почему в этот момент кто-то появился, кто протянул мне руку помощи? А эта рука будет рукой Божьей в ответ на ту милость, которую ты сделал для ближних своих. Вот если мы таким образом бескорыстно будем стараться делать добро, то тогда вся наша жизнь изменится. Изменятся межличностные отношения, общественные отношения. Не надо будет тогда выдумывать никаких коммунизмов, никаких счастливых общественных систем, которые никогда не могут реализоваться в жизни, потому что идеальная жизнь не может быть установлена при сохранении человеческого греха, а потому все эти сказки, они остались сказками. Но что может быть? может быть реальное умножение добра. И через это умножение добра обретение счастья, мира, благополучия и любви.
0: Первосвятительское слово.

0: Православный календарь.
1: 7 сентября церковь вспоминает апостола Тита, священномученика Владимира Мощанского, преподобномученика Моисея Кожина, святителя Мину, патриарха Константинопольского. Священномученик Владимир Мощанский родился в 1866 году в Тверской губернии в семье священника. Владимир получил духовное образование, женился и принял сан. Он служил в селе Спасском Кашинского уезда до 24 года, когда большевики закрыли храм. На последнем богослужении церковь была переполнена. Все стояли на коленях, многие плакали. Мощанский к тому времени овдовел, дети его выросли. После службы он собрал вещи и отправился в Кашин, а оттуда на родину отца, в Вышний Волочок. Его проводил весь приход. Люди шли пешком вслед за своим священником более 30 километров. В 1938 году 72-летнего священника арестовали. Отец Владимир и в тюрьме строго соблюдал пост. Здоровье его все ухудшалось. В конце концов сокамерники возмутились. Стали стучать в дверь и кричать: «За что вы мучаете старого священника? В чем он виноват? Мы тоже верим в Бога!» Но никто не откликнулся. Не вынеся тяжелых условий заключения, протоиерей Владимир Мощанский скончался. Заключенные сами сделали для него гроб. К лику святых протоиерея Владимира причислили в 1999 году.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Вечная мудрость.
2: Притчи.
3: Святому старцу во время болезни брат влил в пищу вместо меда льняное масло, которое очень вредно. Однако же старец ничего не сказал. Он ел молча и в первый, и во второй раз, и нисколько не укорил служившего ему брата, не сказал, что он небрежен, и не только не сказал этого, но даже ни одним словом не опечалил его. Когда же брат узнал, что он сделал, и начал скорбеть, говоря: «Я убил тебя, Авва, и ты возложил этот грех на меня тем, что промолчал», тот с кротостью отвечал: «Не скорби, чадо. Если бы Богу угодно было, чтобы я ел мед, то ты влил бы мне меда». Так, подобно старцу, поступает тот, кто во всем признает провидение Божие. Он ни в ком не хочет видеть злонамеренности, никого не подозревает, но истинно признает, что все случающееся с ним бывает по провидению и воле Божией.

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита, священномученика Владимира Мощанского, преподобномученика Моисея Кожина, святителя Мину, патриарха Константинопольского. Апостол Тит входил в число 70 учеников Христа. Он был уроженцем острова Крит, родился в знатной семье. В юности он изучал греческую философию и древних поэтов. Тит был человеком добродетельным, скромным и целомудренным. Когда ему было 20 лет, Тит услышал во сне голос. Он посоветовал оставить философию и искать ту мудрость, которая спасает. После этого Тит впервые прочитал книги пророков, говоривших о приходе Спасителя мира. Однажды до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им. Правитель Крита послал образованного юношу в Иерусалим, чтобы он удостоверился, так ли это. Тит послушал проповеди Христа и уверовал в Господа. Он стал свидетелем крестных страданий и смерти Спасителя, его славного воскресения и вознесения на небо. В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, как 12 учеников Христовых вдруг обрели дар говорения на разных языках, в том числе и на критском диалекте. Тит принял крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Он сопровождал учителя в его миссионерских путешествиях. Со временем Тита рукоположили в епископа критского. По его молитвам не раз случались чудеса, которые свидетельствовали об истинности веры. Тит мирно скончался в глубокой старости. По преданию, перед смертью лицо его просияло, как солнце.

0: Радиообраз. Слушайте сердцем.
1: Вопрос священнику.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алиасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
3: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
2: Батюшка, у нас вопрос. Как понимать слова «Господь предвидит, но не предопределяет»? Иоанн Дамаскин.
3: Вы знаете, вот если вы стоите как-нибудь на пешеходном переходе, вам нужно перейти с одной стороны дороги на другую. И вы видите красный свет, допустим, для вас, и зеленый свет для автомобилей, которые едут сейчас по этому проезжему участку. Как вы считаете, вы предвидите, что эта машина будет проезжать сейчас мимо вас? Конечно. Но вы как-то можете участвовать в том, поедет она или нет?
2: Нет.
3: Нет. То же самое, вы видите, поворотник, машина включила, вы представляете себе, вы предвидите, что возможно, и шанс достаточно велик, что машина будет поворачивать в ту или иную сторону, собственно, для этого поворотник и дан. Но вы каким-то образом корректировать или воздействовать на этого водителя? Нет, конечно, можете кинуть сумку в него, там, упасть под колеса и так далее, но это форс-мажор. А в целом вы наблюдатель, и вы не участвуете в выборе, поворачивает человек или нет. Если мы вернемся вот с таких, по сути дела, очень человеческих приемов применений некого предвидения, Господь ведь знает, как поступит тот или иной человек, но Он не заставляет его это совершать. Вот в этом смысле эта фраза как раз и работает. Знать о том, что человек так поступит, но не заставлять его так поступать. Это как раз и есть об этом речь.
2: То есть не предопределять, это не заставлять.
3: Конечно, в данном случае не устраивать в абсолюте только так. Просто Бог знает, что будет так. Но это не значит, что...
2: Что Он нас заставляет.
3: Да, что Он именно только так заставляет нас действовать.
2: Но при этом мы не можем сказать, что это позиция наблюдателя. То есть это все-таки немножко как-то иначе.
3: Нет, если в случае с человеком и автомобилем, это совсем другой пример. Он немножечко здесь...
2: Упрощенный,
3: конечно, да. Тут другая... Ну, тут модель просто, да?
2: Угу.
3: А, конечно, Бог участвует. Но Он не участвует насилием в плане управления человеческим разумом, человеческой волей, человеческим персонажем. То есть Он знает, что человек будет так поступать, но на это его не толкает.
2: Спасибо, батюшка, понятно. А можно пример, где это можно, например, употребить, эту фразу?
3: Да, это можно употребить, рассматривая страшные случаи предательства Иуды и Христа. Бог знал, что Иуда захочет получить средства, за которые он продал цененного, как сказано. И Господь изначально вот эту ситуацию, видя как раз через это, подразумевал, что после предательства Христос будет распят.
2: Спасибо, отец Николай, за объяснение, за наш ликбез.
3: Да, помогай нам Бог.
2: Спасибо. Я напоминаю, что в студии с нами был протоиерей Николай Алиасов.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, иже везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и истинно.

0: веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильнее. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл меси, Господи. Умой просвети сердце, и уснем и отверзи во еже пети Тя Святая Троице. Свят, свят, святый си Божий, Богородица, и помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приидет, и к Иегожде деяния обнажатся, но страхом зовем в полуночи. Свят, свят, свят, еси Божий, Богородицу, и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав благодарю Тебя, Святая Троица, яко многие ради Твоей благости и долготерпения не прогневался и синами ленивого и грешного, ниже погубил меси со беззакомьи моими, но человеколюбствовалось и обычный и вничайно лежащего воздвигал меси, во еже утренте и славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи моя уста, поучайтесь словесем Твоим, и разумите заповеди Твоя и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедание и сердечнем, и воспевайте все святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче омый мя от беззакония моего и греха моего очисти мя, яко беззаконие мое ознаю, и грех мой предо мной есть выну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих, якогда оправдишися во славе всех Твоих, и победишь внегда судите Ти, себо беззаконник зачат есть мы во грехах родимя мать моя, себо истину возлюбил Иси, безвестно и тайной премудрости Твоей я явил мне Иси, окропиши мя сопом, и очишися омыши мя, и по чеснягу убелюся. Слуху моему даси радости и веселье, возрадуется кости смиренная, отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, и дух прав обнови в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди имя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Извай меня от края Божий, Боже, спасения моего. Возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мое отвертиши, и уста мое возвестят хвалу Твою. Я кащебо восхотел эти жертвы, дал бы хубо, все сожжения не благоволиши. Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушено и смиренно, Бог не уничижи. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да сосечется стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимы же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света Бога истина от Бога истина, рожденно несотворенно, единосущно Отцу им же вся быша, нас ради человека нашего, ради спасения, шедшего с небес, и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечеся, распятого же за ны при понтистем Пилате, и страдавшего и погребенно, и воскресшего в третий день по Писанию, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую соборную и апостольскую церковь, исповедую единое крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотворить благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да не осужденно отверзу уста мои недостойные, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. От сна восстав полуночную песнь приношу Ти спаси и припады и вопию Ти. Не дашь мне уснуть и во греховне смерти, но щедрый мя распнысь волю, и лежащий мя в ленности ускорив остави, и спаси мя в предстоянии и молитве, и посне начне во сьеми день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя. К Тебе, Владыка человека, любща, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь, и милосердием Твоим, и молюсь о Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения. И спаси меня, и веди в Царство Твое вечное, Ты бы и мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель. А Тебе же все упование мое, и Тебе славу воссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, иже многою Твоей благости и великими щедротами Твоими дал еси мне, рабу Твоему, мимо шедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка всяческих творчеств, подоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю Божий силы всякие плоти, вышний живы и насмиренные презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресностучный свете, у него же есть применение или приложение осенение, сам бессмертный царю приими моление наше, я же и в настоящее время на множество Твоих щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем и трезвенную мыслью всю настоящую к жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Вонь же со славой Судья всех приидет, кому же отдать и по делам Его, да не падше и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в дело не обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совнидем, и даже празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы си истинный свет, просвещая и освещая всяческое, и тяпает вся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Божий и Господи милости, творящего присно с нами великое же и неисследованное, славное же и ужасное же не из числа, подавшего нам сон в упокоении немощи наши и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилось и нас и беззаконьми нашими, но человеколюбствовалось и обычно, и в нечаянии лежащее ны воздвиглось и, воеже славословите державу Твою, тем же молим бессмертную Твою благость, просвети наши мысли, очиса и ум наш от тяжкого сноленности восстави, отверти наши уста и исполни от Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь уже и исповедовать о Тебе, во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и всесвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспеваю благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум мой о благодати, ступайте правильно, настави путем Христовых заповедей, бдете к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Бога невеста, в ночи мя и во дни сохраняй борющих враг, избавляющий мя, жизнодателю Бога родшая, умершвенными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую и просвети, о дивная владычня палата, дум Духа Божественного меня сотвори, врача родшие, у врачей души моей многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурю и кости земи покаяния направи, избави меня огня вечнующего, и черви же злага и тартара, да меня не явиши бесом радования и же многим грехом повинника, но восотвори меня обетшавшего нечувственными при непорочные согрешении, странные муки и всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными улучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глас непотребного раба Твоего, струю давай мне слезам пречистая, души мои скверно очищающие, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, усердствуй, Владычице, молебную службу мою приими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мирского мя превыше слития сотвори, светоносные стены небесные, духовные благодать во мне направи, руце воздей и уснег похвалений, оскверненно скверное и все непорочное, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Многомилостиви и всемилостиви Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви счел и воплотил сииси, якода спасеши всех, и паки спаси, спаси меня по благодати молютя, аще бодел спасеши меня, нести благодати дар на долг паче, ей многих щедротых и неизреченной милости, верую по мя, рекла сей, о Христе мой жив будет и не узрит смерти вовеки. Аще убы вера, я же в тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой и святый и Создатель, вера же вместо дел, да вменится мне, Боже мой, не обрящащий бо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя да довлеет место всех, та да отвечает, та да оправдит мя, та да покажет мне причастника славы Твоей вечная, да и не убы похитит мя сатана и похвалится слове, еже отторгнуть мя Твоей руки и ограды. Но или хочу, спаси меня, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори, скоро, скоро погибу. Ты бы, если Бог мой, чрево матери моя, сподоби меня, Господи, ныне возлюбитеся, яко же возлюбих иногда той самый грех, и паки поработать о тебе без лености точно, яко же поработах прежде сатане льстивому, наипаче же поработаю и тебе, Господу и Богу моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святый ангел, предстоя окаяние моей души и страстно моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь место лукавому демону обладать мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку и настави меня на путь спасения. Ей, святый ангел Божий, хранитель и покровитель окаянное моей души и тела, вся мне прости, и ликами тя скорбих во вся дни живота моего». Яче, что согрешив предшедшую ночь сию, покрый меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневаю Бога, и молись за мяко Господа, да утвердит меня в страсти своем и достойно покажет мне раба своей благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение, и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищесть и окаянен, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий злых свободи меня, яко благословенный си от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословенна Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спаса родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победа православным христианам, но сопротивное даруя, и Твое сохрани крестом Твоим жительством. Достойно есть якого истину блажить Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения Серафим, без истрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие ополчившиеся на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве Русской Церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их, и от бед избави, запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть Церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Войны и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани, лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якода единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы еси заступление и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 5 главу, с 24 по 34 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила: если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде? И ученики сказали ему: ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. В то время весть об Иисусе и чудесах, которые он совершал, распространялась все шире и шире. И вот уже, как пишет евангелист, множество народа теснило Спасителя. Стоило Иисусу появиться где-то, как его уже осаждали толпы людей. Каждый в толпе искал разрешение собственной проблемы. Больные, скорбящие, отягощенные горем люди следовали за ним, желая исцелиться. Но получал заветное избавление от болезни далеко не каждый. Так и женщина, о которой мы читаем в Евангелии, потратившая все свои средства и 20 лет жизни на исцеление от болезни, кровотечения, могла надеяться только на чудо. Она была уверена, стоит ей лишь прикоснуться к одежде Иисуса, она тотчас исцелится. Так и случилось. Однако для окружавших Иисуса людей этот поступок не был столь однозначным. Дело в том, что по ветхозаветному закону женщины, страдающие подобной болезнью, считались нечистыми и должны были оставаться дома. Более того, они вообще не смели ни к кому прикасаться. Таким образом, поступок женщины, которая пробралась через толпу, чтобы прикоснуться к Иисусу, это настоящий риск. Риск быть подвергнутой осуждению и наказанию. И вот, едва приблизившись к Спасителю, больная чувствует облегчение от болезни. Но Иисус останавливается и обращается к народу со словами: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Можно представить тот страх, которым наполнилось сердце несчастной женщины. По тогдашним понятиям, она совершила преступление, войдя в толпу и сделав нечистыми всех, кому ей по необходимости пришлось прикоснуться. В страхе женщина ожидает осуждения за свой поступок. Но Христос успокаивает ее: «Дочь, вера твоя спасла тебя». Заметим, Иисус не говорит ей: «Я исцелил тебя», но подчеркивает: кровоточивую женщину спасла ее искренняя вера. Именно вера вместе с искренней надеждой и чистой любовью к Богу помогла больной навсегда забыть о своем недуге. Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя этот евангельский отрывок, отмечает: «И сегодня, в наши дни, кто верует, что Христос воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде Его». Иными словами, любое чудо, чтобы оно совершилось, требует прежде всего нашей веры. И это урок для всех нас. И сегодня Бог творит чудеса там, где находит веру, а где не находит, никаких чудес не совершает. Святитель Филарет, митрополит Московский, писал: «Душа без веры – сосуд, закрытый для благодати, а душа верующая – открытый. Вера открывает душу для принятия благодати». Задумаемся об этом, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
0: Евангелие день за днем.
2: Песнопение Божественной Литургии.

Сегодня, 7 сентября, Церковь вспоминает апостола Тита, священномученика Владимира Мощанского, преподобномученика Моисея Кожина, святителя Мину, патриарха Константинопольского. Святитель Мина, патриарх Константинопольский, жил в VI веке. Много лет он был священником и надзирал за странноприимным домом, дававшим приют паломникам, путникам и скитальцам. В 536 году Мину возвели в сан патриарха Константинопольского. Рукоположение совершил папа римский Агапит. Патриарх Мина правил Константинопольской церковью 16 лет. В эти годы состоялся собор, осудивший ересь Оригена. Этот богослов защищал теорию о конечном спасении всего сущего. Другим важным шагом в формулировании догматов церкви стало осуждение при патриархе Мине несторианского учения. Несторианцы считали, что в Христе неслитно присутствуют две природы – божественная и человеческая. Период патриаршества Мины совпал с эпохой бурной деятельности императора Юстиниана. В столице империи шло строительство, активно поддерживались церковь, науки и искусство. В эти годы в Константинополе был достроен знаменитый собор в честь Святой Софии Премудрости Божией. Патриарх Мина осветил этот грандиозный храм. Святитель Мина мирно скончался в 558 году.

0: Добрый день, начинается с доброго утра. Мы приветствуем всех на частоте 98 FM.
1: Доброе утро, дорогие радиослушатели.
2: Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
4: Доброе утро на радио «Образ».
5: Лучше быть уверенным в хорошем результате, чем надеяться на отличный. Здравствуйте, друзья! Мы приветствуем вас на частоте 98 FM в Нижнем Новгороде. Это утро на радио «Образ». Меня зовут Ольга Максимова. И сегодня в утренней студии мы с протоиереем Николаем Алясовым. Доброе утро, отец Николай.
6: Доброе утро, наши дорогие радиослушатели. Доброе утро, наша дорогая Оля.
5: Здравствуйте.
6: Наша студия, да.
5: Здравствуйте. Здравствуйте все, уважаемые радиослушатели. Приятно вновь слышаться и с вами, отец Николай. И
6: я думаю, что... Взаимно.
5: Я думаю, что приятно слышаться нам с нашими радиослушателями. Кстати, уважаемые друзья, мы рады и читать от вас тоже вопросы, пожелания и предложения, которые вы направляете на наш редакционный планшет в мессенджер Макс, в социальную сеть ВКонтакте. Это важно для нас, поэтому продолжайте в том же духе. Номер телефона редакционного планшета неизменен: 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. А мессенджер Макс и наш номер заточен под то, чтобы прямо на него сразу отправлять сообщение. А еще нам можно писать ВКонтакте, что вы, собственно, и делаете, кто уже освоил этот путь коммуникации. Но если еще не освоили, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мессенджер там тоже есть. Есть отдельное сообщение сообществу vk.com/radioobraz. И мы всегда там на связи.
6: vk.com/ru. Сейчас ру.
5: Ну, в общем, мы рады во ВКонтакте с вами тоже общаться, поэтому находите нас, пишите для утра на образе вопросы, пожелания и предложения. Это важно. И вот один из вопросов слушателя касался следующего. Поясните, пожалуйста, факт причисления к лику святых царской семьи самого Николая II. Он не был монахом или подвижником. Да, жил благочестиво, но приведите, пожалуйста, факты, какие подвиги он совершил. Он отрекся от престола, пишет вопрошающий. Он отрекся от престола за себя и за цесаревича Алексея. Но расстреляли семью не из-за веры православной, а потому что власть меняли, чтобы не было продолжения династии. Живу с этим вопросом уже несколько лет, никак не могу это принять. Нужно ли в этом покаяться? Прости, Господи.
6: А вообще, наверное, мне, как уже вы заметили, хочется немножечко издалека подойти к решению данной задачи. Почему? Потому что сам вопрос, это на самом деле, мне кажется, вот когда я его сейчас выслушал, похож на некий вопль. Вопль моих современников, ваших современников, наших современников. Дело в том, что вообще тема, связанная с царем Николаем II Александровичем Романовым, тема с канонизацией, в том числе и его семьи, и его самого, тема крайне непростая сама по себе. Вот почему. Если мы с вами, ну, скажем так, немножечко отвлечемся от тематики царской семьи, вот на хотя бы несколько секунд или минут, достаточно вспомнить один очень, с моей точки зрения, вопиющий факт, который сегодня, по сути дела, слушателям истфаков дают, не оборачиваясь, о том, что даже при Сталине несколько раз была переписана новейшая история. Вы, наверное, об этом знаете.
5: Да. Я думаю, что наши уважаемые родители...
6: Да, к сожалению, наверное, об этом многие слышали. Конечно, нужно понимать, что в первую очередь эта информация сама по себе очень деструктивна. Почему? Потому что она ломает у человека остатки веры.
5: Как же было... Ломает базис.
6: Конечно. Как же было на самом деле? Да. Никто этого не знает. Так вот, смотрите, какая интересная получается ерунда. Ерунда беру в кавычки. Получается следующее. Картину, которая могла бы быть, ну, скажем так, исторически достоверной относительно конца позапрошлого века и начала прошлого, то есть это предреволюционное время, время пред свержением власти, пред отречением от престола и так далее. Объективно мы сейчас с вами практически, наверное, так скажу, очень тяжело сможем оценить. Почему? Потому что фактического материала очень недостаточно. А если он есть, то, взирая на то, что я сказал выше, о том, что историю переписывали, все можно подвергать сомнению. В принципе, все можно подвергать сомнению. И вот этот страшный момент о том, что мы выросли, вот лично я даже вырос, могу сказать, что мне на протяжении достаточного количества лет в школе еще говорили о таких страшных вещах, например, как кровавое воскресенье. Да? Все об этом знают, наверное, и не нужно повторять это.
5: Давайте напомним, что это была коронация как раз царя Николая.
6: Коронации не было как таковой. Это, если не память, 9, по-моему, января это было, если не память не изменяет, по старому стилю, 2005 года. И в это время люди пошли, не все люди, не весь народ пошли, значит, на площадь и стали выдвигать свои требования. Сначала это было мирно все. А потом, в общем-то, естественно, находятся всегда люди, которые такие, знаете, взбудораженные. Они начали громче и громче кричать. И, в общем, дело закончилось тем, что их начали там потихонечку расстреливать, потому что начался бунт. Стали громить лавки, стали громить магазины, там, которые находились на пути этой толпы и так далее. Это, знаете, вот все опять-таки это из учебников. Как было на самом деле... Как было на самом деле, мы не знаем до конца. Но вот я помню, что когда советские годы, советские именно годы, в школе мне преподавали этот факт, давали достаточно такое, знаете, простое трактование этой ситуации. Ну, вы знаете, да, факты — вещь упрямая. Другое дело, как их трактовать.
5: Угу.
6: Мне было вот и моим, наверное, ровесникам, было предложено достаточно безальтернативное видение этой ситуации, что в этом виноват царь, что он якобы разрешил или там благословил или заставил военнослужащих стрелять в эту толпу и так далее. То есть его в этом обвиняли.
5: Ну да, но давайте мы все-таки на всякий случай напомним сейчас радиослушателям, что было. То есть под руководством священника Георгия Гапона, тысяча петербургских рабочих с семьями, иконами и портретами императора двинулись к Зимнему дворцу. Было это 9 января 1905 года, как мы уже сказали. Люди шли мирно, чтобы передать Николаю II петицию о тяжелых условиях труда, восьмичасовом рабочем дне, гражданских свободах и прекращении войны. Сам император в этот день в столице отсутствовал.
6: Да, но вот тогда столица была не в Москве.
5: Петербург,
6: да,

0: Да.
1: Мы сейчас говорим о других вещах. Мы говорим о том, что я привожу в качестве некой иллюстрации факт, который очень часто впоследствии, уже даже когда началась так называемая эпоха перестройки, может быть, вы помните, застали, в тот момент времени так называемая гласность началась, начали говорить о каких-то вещах, о которых в советские годы боялись даже на кухнях шептаться. Смотрите, какая интересная штука. Власть стала, ну, скажем так, вот в эту перестроечную пору несколько иначе преподавать ситуацию, связанную с дореволюционной, так сказать, какой-то, ну, дореволюционным временем, подготовкой, скажем так, да, к революции. Революцию саму стала преподавать по-другому. Но вот эти вещи почему-то были сохранены относительно царя, относительно вообще императорской фамилии, императорского рода и прочих вещей. Я не готов комментировать, почему это никому не приходило в голову пересмотреть. Почему? Потому что, ну, наверное, было тогда совершенно не до этого, скорее всего. Там нужно было всем выживать, и как в большинстве случаев получилось, кто-то выживал, кто-то не дожил. Вот. Но вопрос в чем? Вопрос в том, что вот мы сейчас, в настоящий момент времени, находимся в таком непростом фактурном состоянии, когда очень новые многие факты всплывают из разных источников, всплывают в том числе из рассекреченных документов. Опять-таки, я позволю себе здесь сделать некую ремарку, поправочку. Кто засекречивал эти документы, мы не знаем, с какой целью их засекречивали и насколько там верно изложен фактический материал, я не уверен в этом, например. Я не могу это констатировать. Не могу, потому что, я еще раз говорю, даже в светской, так сказать, науке подвергают сомнению практически весь материал, который был, ну, начиная с определенного периода времени, потому и потому. Смотрите, что получается на выходе. На выходе получается, что ситуация крайне запутанная. Крайне запутанная ситуация. Что, где, как, когда, за что, зачем, почему. Вопросов море. Книги, которые позволяют хоть как-то приоткрыть вот эту завесу, скажем так, ситуации, они все, знаете, приправлены либо идеологическими, либо политическими какими-то нюансами. Их крайне много. Кто-то говорит с таким подобострастием относительно императорского, так сказать, достоинства. Я читал и эту литературу, да. Я читал и исторические труды следователя, который вел дело об убийстве Романовых. Когда-то, но это было очень давно, лет 30 назад. Нет, не 30, 26, но это не важно. Там был предвзятый товарищ Романов, допустим, Николай Александрович, товарищ Романов. То есть, понимаете, везде сквозит какое-то, некая такая, знаете, предпосылка предвзятости.
0: Ну, то есть это личное отношение к
1: конечно,
0: ситуации автора.
1: Конечно, конечно. И я, как священнослужитель Русской Православной Церкви, могу сказать следующее по этому поводу. Мы с вами будем, наверное, очень многое время, еще и наши дети, и, может быть, даже внуки, скорее всего, открывать какие-то вещи, которых мы сегодня, вот на момент нашего эфира, нашей передачи, мы еще не открыли. Мы их не знаем. Но чем отличается церковь, например, от светского какого-то института или от светского какого-то начала? От светского начала, допустим. Церковь отличается тем, что, ну, я имею в виду применительно к нашей тематике, не просто там сейчас отвлечен от чего-то, да, именно применительно к нашей тематике. Церковь живет духом. Если взять, например, условно говоря, институт медицины, институт науки, институт образования, там есть четкие какие-то методологические вещи, там есть четкие научные вещи, там есть четкий фактический материал, да. Если есть больной, значит, у него есть болезнь, значит, есть какие-то симптомы, значит, их нужно там вычленить как-то, выявить, определить, назначить лечение и так далее. Если есть ученик, значит, должно быть какое-то обучение. Обучение чему? В зависимости от ученика и так далее. То есть все везде работает по определенным алгоритмам. В церкви тоже есть свои алгоритмы, но они немножечко отличаются в данном контексте от

0: тех алгоритмов, которые я привел в светских институтах, отличается тем, что иногда в церкви перед тем, как начинается методология, есть опыт. То есть его мы пока еще не можем изложить в методологических каких-то доктринах, в каких-то картинах, в каких-то алгоритмах, но он есть. Почему? Потому что Дух ведет человечество своим путем. Дух, Дух Святой. И вот если мы возьмем непосредственно тематику не только канонизации, а вообще почитания царской семьи, здесь получается какая вещь? Несмотря ни на исторический факт кровавого воскресения, несмотря на исторический факт, который был нашим слушателем или слушательницей приведен в качестве аргументации некой, которая именуется именно отречением от престола, его и наследника Алексея Николаевича, да, несмотря ни на какие другие факты, вот, например, я знаю некоторые священнослужители высокого уровня, которые, наверное, родились в эпоху послереволюционную, они говорили такие удивительные вещи. Ну что, мы будем Николая II на иконе с трубкой табака изображать? Потому что он курил, допустим, да? И вот тут, конечно, возникает огромное количество вопросов. Вот есть такое, есть такое, есть такое. Но смотрите, какая вещь. Несмотря на это, давайте даже я скажу слово, употреблю, наверное, вопреки этому, да? Люди, которые были современниками описываемых событий, то есть расстрела царской семьи, да, современники их детей, особенно это касается волны эмиграции, они свято чтили память и самого императора Николая, и его близких, и императрицы, и великих княжон, и царевича Алексея. Почему? И вот здесь как раз хочется открыть нашему слушателю, кто задал этот вопрос, и, может быть, тем, кто пытается в этих вещах, ну, как, хоть как-то разобраться, потому что над этим сломало голову миллион людей, мне кажется, а может быть и миллиард, я не знаю, я не считал. Вопрос в чем? Вопрос в том, что духом многие люди понимали, что не все так просто. Ну, не все так просто. И здесь вот начинается уже совершенно другой ряд аргументов, которые, наверное, нужно нам с вами хоть как-то начинать открывать для самих себя. Во-первых, я что хочу сразу сказать. Когда речь заходит о канонизации, почему-то у многих людей, ну, я даже знаю почему, возникает огромное количество соблазнов.
1: У каких людей, которые участвуют в этом?
0: Нет, нет, нет, конечно, нет. У людей, которые об этом узнают.
1: А что предстоит канонизация
0: того или иного святого, подвижника там и так далее. Есть всегда, как...
1: Назовем его группу поддержки или фокус-группы.
0: Нет, есть в латыни, есть такое выражение pro et contra, за и против. Дело в том, что, смотрите, какая удивительная вещь. На протяжении огромного количества времени церковь фиксировала и констатировала праведность, или, скажем так, сегодня одним словом обозначающим святость той или иной персоны. Вот когда нам задают вопросы, и, кстати говоря, в сегодняшнем вопросе я тоже обратил свое внимание, посыл, что эта церковь канонизировала человека, получается, знаете, такая немножечко некая неосведомленность. А в чем? Церковь никого не возводит в ранг святых. Да, вот видите, у вас тоже какое-то удивление получается на лице.
1: Ну, как будто это звучит парадоксально, потому что канонизирует тоже церковь.
0: Нет, я сейчас объясню. Я как раз
1: или
0: и хотел...
1: Или церковь признает святым того или иного человека.
0: Вот, и не так на самом деле.
1: Ага.
0: Дело в чем? Дело в том, что святость человека – это уникальный опыт между предстояние этого человека между ним и Богом, на самом деле, святость. И, по сути дела, только один Господь, как сердцеведец, как всеведец, знает о тех или иных путях, Я в скобках под словом «путь» беру еще понятие подвига, путях подвигов, значит, да, благодаря которым человек становится ближе к нему. Только один Господь это знает. Ну вот вы представьте себе, у вас есть какой-то человек, которому, например, вы очень нравитесь. Но это обычно так бывает, знаете, в каких-то средневековых романах или в каких-то таких, ну, детских еще книжках. Один человек нравится другому человеку, да? Об этом никто не знает. И вот тот человек, который влюблен, он предпринимает разные попытки, то он с этой стороны подойдет, то он с той стороны подойдет, то он подарочек какой-то пришлет, то еще какой-то знак внимания окажет. И вот между этим и тем человеком есть некая такая, скажем так, только им известная связь, о которой знают только они. Ну, может быть, кто-то где-то там догадался или случайно заметил, но на самом деле это не какая-то популяризованная такая вещь, это только для них.
1: Предстояние перед Богом.
0: И предстояние.
1: Примерно так же происходит.
0: Ну, вы знаете,
1: ну,
0: нельзя.
1: Я утрирую,
0: нельзя, конечно, нельзя, конечно, вот в таком. Я просто показываю, как это может быть, да? А предстояние пред Богом, естественно, вы понимаете, какая проблема? Проблема в том, что очень часто люди, живущие на земле, а вы знаете, вот у нас есть на Руси такая интереснейшая, мне кажется, такая почти догматическая пословица: каждый смотрит со своей колокольни. А почему я сейчас об этом говорю? Потому что очень часто человек или человечество, лежащее в плоскости, знаете, такого...
1: Во зле?
0: Ну, в грехе, давайте уж я злом... Да,
1: мир,
0: да.
1: Лежит во зле,
0: да, мир лежит во зле,
1: мы запомнили навсегда.
0: Да это не я сказал, я только дерзнул повторить, да.
1: Славно вы повторили это.
0: Да, вот. И что получается? Те люди, которые в свете недобром воспринимают информацию, мир окружающих, себя там и других людей, естественно, они могут и не видеть, и не знать того пути вот этого... подвига, который человек совершает для того, чтобы, смирившись перед Богом, свои страсти как-то где-то там угладить, причесать, прибить, чтобы ближе к Богу стать, они ему мешают это делать. Вы понимаете, об этом может знать только один Господь, или там очень малый круг людей, которые все это наблюдают. Понимаете, о чем речь?
1: Да.
0: И вот смотрите, какая интересная получается в итоге ситуация. Церковь никогда никого не провозглашает. Нет, ну, конечно, были разные ситуации в истории церкви. И не нужно об этом не знать, как бы, но мы сейчас не об этом говорим. Церковь не назначает человека святым. Просто бывает так, что человек живет, живет себе, живет, как может, как считает нужным, как у него получается возможно.
1: Да.
0: Проходит какое-то время, может быть, при жизни, например, как у блаженной Матроны или у блаженной Ксении или еще у кого-то. Может быть, сразу там или спустя какое-то время после смерти открывается людям то, что доселе было сокрыто. Открывается что? Что жизнь-то человека, она, может быть, мы и не видели, что там происходило. А, естественно, мы не видели, как мы же за ней не следили в большинстве случаев. А в ней, в этой жизни было что-то такое, благодаря чему и что привело этого человека к вечности с Богом. И являются чудеса, являются какие-то исцеления, например, на могиле. Ксении Петербургской на кладбище заложено все там записками, допустим, да, о благополучии семейном. Туда приезжает огромное количество девиц, да и не только, и ребятишки приезжают, парни молодые. Молятся о том, чтобы у них сложилась семейная жизнь. Слушайте, интересное дело. Человека с нами давно нет. Ну, как давно? Несколько веков. Вроде бы, казалось бы, убогий человек ходил в мужской одежде, в кафтане в мужском.
1: Велел,
0: да?
1: Называть себя мужским,
0: да,
1: именем.
0: Да, да. И вообще вел себя, говоря сегодняшним языком, неадекватно. Ну, сегодняшним, как вот у нас сегодня. У нас же все четко. Вот. Вел себя странно. Да? Еще какие-то вещи. А вот сегодня до сих пор, и я думаю, это будет продолжаться до скончания века, к ней будут стекаться люди и будут просить. Я видел это все, я был там на этой могиле. Удивительное дело. И мы об этом что можем сказать? Церковь Ксению Блаженную не назначила святой. Нет.
1: Но...
0: Она просто зафиксировала то, что вот эта жизнь духа подсказывала людям, идущим к ее мощам, к ее могиле.
1: И вот говорят, что церковь не назначила Ксению Петербургскую
0: Нет,
1: святой.
0: Нет, не назначила.
1: И получается, что канонизация – это процесс как раз признания святости человека, который жил так, как считал нужным, и вел тот образ жизни перед Господом, который сделал его тем самым прожектором, через которого проходит вот этот луч божественный.
0: Церковь просто-напросто констатирует факт святости человека. За людьми, которые вперед церкви начинают обращаться к этой святости, общаясь с ней, получая для себя нечто. То есть церковь не формально просто «мы решили вот такого-то человека сегодня надо канонизировать». Нет. Есть огромное количество фактов, благодаря которым, собирая которые, церковь рассматривает их, и приходит или не приходит к выводу о праведности человека.
1: А я думал, что канонизаторская, вот эта канонизирующая комиссия, которая работает, там же огромный именно пласт работы,
0: да.
1: И с архивами,
0: да.
1: И с какими-то источниками самыми разными. И даже там, если это про новомучеников, в каком-то из утренних эфиров мы говорили, то есть выезжали на места, где эти новомученики жили до того, как их поместили, например, в места заключения, где они вследствие не отреклись от церкви и были расстреляны. Ну, например, или как-то казнены.
0: Да.
1: Это же тоже огромный такой пласт работы. Но
0: конечно.
1: Это именно поиск подтверждений того, что человек укреплялся в вере и Боге во всех проявлениях.
0: Вы знаете, вообще это очень сложная работа. И говорить о том, что если новомученик, например, зашли там в дом или где-то там побывали, где он до этого учился и прочее, это не говорит ни о чем вообще. Потому что у новомучеников фактом канонизации является не отречение от Христа до смерти. Это один факт. А есть другие факты, которые, вы понимаете, в том-то весь и вопрос, что есть разные люди, есть разные подвиги. У кого-то подвиг, например, нестяжательство, он может длиться всю жизнь, или постничество, которое тоже всю жизнь длится. А у кого-то вполне возможно, что, например, вот мученик в Унифатии, знаем, что жил разгольной жизнью. Почему ему молятся сейчас
1: об исцелении от пьянства? Еще
0: потому, что он, да, потому что он дело это уважал. Но уважал до тех пор, пока не столкнулся с другими вещами и стал мучеником сам. То есть, если мы будем рассматривать его жизнь, мы придем к выводу, что здесь за жизнь его канонизировать нельзя. А вот за смерть, как, собственно, и произошло, мы его не то что канонизировали, мы его признали святым мучеником, потому что он своей смертью засвидетельствовал свою веру во Христа. Понимаете, какая интересная вещь? Кто-то свидетельствует связь с Богом своей жизнью, кто-то свидетельствует каким-то подвигом, а кто-то свидетельствует фактом своей кончины.
1: И тогда получается, что царская семья как раз...
0: Вот здесь надо все нам очень внимательно рассудить.
2: Доброе утро на радио «Образ».

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Доброе утро на «Радиообраз».
2: Утро на «Радиообраз» продолжается. Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым отвечаем на вопрос нашей радиослушательницы. Она уточняет, почему, просит объяснить точнее, почему к лику святых была причислена царская семья и сам Николай II, так как он не был монахом, не был подвижником, жил благочестиво, но просит
3: старался
2: нам факты.
3: Жить. Давайте, да, скажем так,
2: просит
3: старался
2: нам,
3: жить
2: да,
3: благочестиво.
2: Факты, какие-то подвиги он совершал, потому что, ну, что-то у слушательницы не складывается пока
3: да,
2: с этой историей.
3: Да,
2: и
3: я
2: вот мы
3: не
2: стараемся
3: удивляюсь.
2: Объяснить.
3: Да, я не знаю, насколько Господь и, так сказать, святые старостатерцы нам помогут в этом, но очень бы хотелось, чтобы и была ясность в этом вопросе.
2: И вот предыдущее получасие как раз мы закончили на том, что святость того или иного человека церковь признает. То есть это не решение церкви статус святого тому или иному человеку, который церкви симпатичен,
3: скажем
2: так.
3: Абсолютно верно.
2: Это именно доказывается либо жизнью во Господе, либо смертью, не отречением от Бога.
3: Ну, либо еще какими-то другими
2: либо третий
3: вещами.
2: Вариант.
3: Не то чтобы третий вариант. На самом деле мы канонизируем либо за жизнь, либо за смерть. Третьих вариантов-то особо нет. Есть какие-то, скажем так, промежуточные модели. Жизнь-смерть. И так далее.
2: Ну или последствия, которые тоже там чудеса, как мы говорили про Ксению Петербургскую, которые так и едут и просят о благоденствии семьи.
3: Ну, чудеса здесь в данном контексте, они являются как раз фактом, почему церковь обращает внимание на этого человека для того, чтобы разобраться в этой личности. То есть одним из возможных результатов праведности, одним из возможных, это не обязательно так, это являются чудеса.
2: Но это не обязательно.
3: Нет, не обязательно.
2: Так вот, возвращаясь уже тогда к теме страстотерпцев.
3: Да, к теме, о которой был задан вопрос.
2: Да.
3: Когда волна эмиграции откатилась немножечко за пределы нашей территории, они практически сразу все единогласно в том или ином статусе признавали царя Николая, императора Николая и его семью святыми мучениками на тот момент времени. Когда в России прошла агония красного террора, да, когда о Боге можно стало, скажем так, говорить, возможность эта появилась и, так сказать, и у церковных каких-то деятелей, и у писателей и прочее, нужно было осмысливать факт именно как мы должны с вами отнестись к святым царственным страстотерпцам. Почему? Потому что огромное количество чудес на тот момент времени уже было зафиксировано у людей, которые имели какой-то опыт, скажем так. Но вот та формулировка, которая изначально пришла к нам из-за рубежа, из зарубежной православной церкви русской, о том, что святой царь мучеником являлся, вот эту формулировку надлежало рассмотреть, и сегодня мы ее подкорректировали на самом деле. Почему? Потому что в вопросе наш слушатель четко заявляет, что расстрел не был за веру. И это действительно так. То есть, если мы берем понятие мученика, то в данном контексте оно несопоставимо с данным, ну, вообще фактом смерти. Святой император Николай и его царственная семья тоже не могут считаться святыми мучениками. Почему? Потому что им не было предложено отречение от Бога, за которым последовала смерть в результате отсутствия этого отречения. То есть это однозначно не то. Что же тогда произошло в те страшные годы? Сегодня мы совершенно четко знаем формулировку у нас следующая, что царственная семья являются страстотерпцами.
2: Что же
3: то
2: это
3: есть,
2: значит, да?
3: Это значит, что
2: теперь?
3: Они пережили страдания. Они пережили страдания по своим идеологическим мотивам. Дело в том, что есть огромное количество вещей, свидетельствующих о их возможности сбежать за пределы России там, где бы их Но, скажем так, да, может быть, они, естественно, потеряли бы в статусе, может быть, еще что-то, но, во всяком случае, жизни бы их и здоровью ничто не угрожало. Но добровольно эти люди приняли для себя решение остаться с той землей, с той, ну, с тем государством, можно сказать, хотя оно уже было другим, до конца. Вы знаете, что святому императору было предсказано о том, что его ждет достаточно тяжелая мучительная смерть, о том, что на его глазах будет развал империи и так далее. И он это знал. Почему, собственно, взирая на ситуацию отказа от престола, мы сегодня, вот мы, церковные люди, даем объяснение не то, которое обычно дает светский человек, рассматривая эту ситуацию, что вроде того, что человек дошел до финиша, немощь человеческого естества, проигрыш Первой мировой войны, какие-то личные неурядицы и отсутствие здоровья там и так далее, повлекли вот эту некую слабость, что он был слабый духом человек и так далее. Вот. Мы рассматриваем это с другой стороны. Мы рассматриваем это как нежелание продолжать кровопролитие, потому что когда произошло отречение, ведь было понятно, что вопрос сейчас стоит не во власти, власть и так у него уже в руках отсутствовала, а вопрос в том, чтобы люди, которые держались за него, не продолжали вести борьбу за эту власть. Вот о чем шла речь. То есть даже в этом смысле, да, кто-то его сейчас обвиняет в слабости, кто-то его обвиняет в каких-то там, так сказать, неграмотных политических шагах и прочее. Это все, знаете, по сути дела, демагогия. Знаете почему? Потому что человек сделал хорошо не для себя. Человек пытался, насколько мог, сделать лучше для других. Вот в этом-то как раз и есть путь христианина. Ну ж как мог. Мы это рассматриваем по-другому просто. Даем объяснение с другой стороны. И вы знаете, вот мы, когда сейчас говорим о их святости, мы говорим, что эти люди канонизированы не за всю свою жизнь, потому что там чего только не было, и не за факт мученической кончины, которая могла бы быть в качестве вот именно, скажем так, признание веры в Бога, потому что там это никто не спрашивал, их просто вывели там ранним утром и расстреляли в подвале. Дело в том, что они страстотерцы, то есть пережившие страдания за свои идейно-религиозные внутренние состояния. Вот о чем идет речь.
2: И тогда получается, что когда мы задаемся вопросом про «не был монахом, не был подвижником», то это вообще про другую, наверное, сферу как раз канонизации и людей, которые
3: вот,
2: предстояли перед Господом.
3: Я не знаю, насколько я был понятен в первом нашем получасии.
2: Да, да, да.
3: Я просто хочу сказать, что в мире очень много разных индивидуумов, и у каждого индивидуума свой индивидуальный путь к Богу. Я об этом-то как раз и хотел сказать. Да, кто-то спасается монашеством. Ну, простите меня, огромное количество. Вот Петр и Февроний, они же монахами, если верить преданию, стали только перед смертью, незадолго, да? А до этого они были супружеской парой, например. Огромное количество людей не были монахами. Та же Ксения Петербургская не была монахиней. Матрона Московская не была монахиней. И опять-таки их тоже не убили, их тоже не расстреляли. У них был свой путь.
2: Но и царственные страстотерпцы в своем вот этом статусе, они индивидуально получаются, потому что других царственных страстотерпцев церковь...
3: У нас есть на Руси страстотерпцы Борис и Глеб, братья, которые в начале христианизации тоже пострадали от рук практически сродников, тоже получили, так сказать, раны и увечья за то, что не хотели каких-то, так сказать... Но опять-таки мы не знаем всей фактуры, потому что это было очень давно.
2: Угу.
3: Вот. Тоже не хотели распри и прочее. Вы понимаете, очень многие вещи для нас сокрыты. Но страстотерпцы у нас есть.
2: Но царственные одни.
3: Страстотерпцы царственные на сегодняшний день, слава Богу, одни.
2: И невозможно тогда тоже не проговорить еще и... Почему нельзя назвать их убийство чисто политическим?
3: вот смотрите, какая вещь. Очень сложная и простая одновременно. Один человек стоит на рынке, продает яблоки, например. Другой человек приходит и говорит: слушайте, вот у меня вот хочется яблочек ребятишкам домой купить, но вот денежек не хватает, например. Что мы можем сделать? Ну, человек говорит: слушай, забирай, чтобы я тут дольше не стоял, вот все есть. Сколько есть, я денежки, давай. Можно сказать, что это была только щедрость? Или можно сказать, что это была только коммерческая деятельность? Конечно, нельзя.
2: Если
3: все не так однозначно. То есть, с одной стороны, человек получил денежку, потому что он ее получил, а с другой стороны, он из щедрот своих решил ограничить время простоя своего здесь, на этой остановке или на этом мини-рынке, и пошел домой. То есть, я хочу сказать, понимаете, в одном и том же факте есть разные, ну, наличествуют разные причины. Кто-то исключительно с одной стороны в этом факте может участвовать или хотеть участия, или как-то прилагать усилия, чтобы этот факт состоялся, а другой человек совершенно по-другому. Ну, например, Христа распинают. Его же распинали не для того, чтобы мы спаслись. Его распинали от злобы. А мы через это стали спасены. Я думаю, что если рассматривать вот этот многограннейший опыт расстрела в Ипатьевском доме царственных страстотерпцев, наверное, сказать, что это был только политический или только не политический момент, нельзя однозначно никак. Кто-то рассматривал эту ситуацию исключительно с точки зрения политики. Нет царя, нет проблем. Но вы сами же понимаете прекрасно ментал русского человека, который веками взращивался в поклонении императору. Но это же совершенно иной класс мировоззрения, иной класс мироощущения.
2: То есть все вселенское зло было сосредоточено в одной персоне, по мнению вот этого взросшенного человека.
3: Вы знаете, какая проблема? Проблема в том, что многие люди даже никогда и не задумывались. Они называли царь-батюшка. И никто никогда не разбирался, почему корова стоила там пол копейки, стала копейку стоить. Ну, тогда в то время там другие деньги.
2: Да, слово инфляция получил.
3: Да, никто же над этим, ну, в простом народе не задумывался.
2: Конечно.
3: И объяснять, что это император, который стал вселенским злом, слушайте, ну, это абсурд. Люди, которые принимали участие со стороны, уже будем так называть, наверное, советской власти в этой ситуации и хотели это совершить, я думаю, они все прекрасно понимали. Они прекрасно понимали, что есть что, вот так вот, да? И поэтому они как раз решили обезглавить вот этот народ. Почему? Потому что вера в царя-батюшку, она была сильна в тот момент времени у людей. Вы знаете, я видел кадры, когда повозка с императором проезжала по каким-то улицам. Люди просто, они так чувствовали, на колени вставали и кланялись, шапки снимали и прочее. То есть, вы понимаете, это вот именно состояние души. И когда пришло время смены власти, власть прекрасно понимала, что пока есть персонаж, даже с учетом факта отречения от престола, вера людей в этого человека, доверие этому человеку и так далее, она будет велика. Поэтому, естественно, его убили как символ прошлого. Там не только была какая-то личная ненависть, личное неприятие, тем более все прекрасно понимали, что, находясь под охраной, быть императором он уже не мог в прямом смысле этого слова, то есть воздействовать на политические какие-то принятия решений там, и действия какие-то в стране. Все, он уже свое, вот как руководитель государства, сделал mm-hmm. на тот момент времени. Поэтому убивали не того, кто мог составить в этом смысле конкуренцию. Убивали личность, в которую верил народ.
2: Ну, я где-то читал в каких-то источниках, что большевики, им было важно именно стереть с лица земли сам вот весь род Романовых, и они максимально пытались в этом преуспеть, и конкретную семью в частности.
3: Вы знаете, если мы посмотрим на дальнейшие подвиги в кавычках этой замечательной поры, уничтожались практически все роды, поэтому говорить о том, что только Романовых или только кого-то еще, Трубецких, вы понимаете, немножечко оно не соответствовать будет действительности, угу. Потому что практически каждая семья в той или иной степени столкнулась с террором с этим. практически в каждой семье, я не знаю, наверное, и у наших слушателей, и у нас с вами, были люди, которые пострадали от того времени. Поэтому говорить о том, что вот только Романова хотели истребить, я бы не стал.
2: Ну, я еще читала, что государь и его семья были готовы пострадать за православную Россию, за веру. Они так понимали свое страдание. И святой праведный отец Иоанн Кронштадтский, ну, как раз мы сегодня говорили о том, что было пророчество у императора. Так вот, святой праведный Иоанн Кронштадтский писал еще в 1905 году. «Царь у нас праведный, благочестивой жизни. Богом послан ему тяжелый крест страданий, как святому избраннику и любимому чаду».
3: Да, вы знаете, вообще они были готовы действительно пострадать до конца именно с этим народом, именно с этой страной, с этой землей.
2: Ну, потому что, наверное, некоторые слушатели, которые прямо сейчас с нами, могут сказать, ну, хорошо, взрослые люди могли принять это решение, но дети...
3: Вы знаете, вот чем отличается воспитание того времени от нашего... В том, что если мы посмотрим дневники, заметки... Дети были уже весьма сознательны, и они были именно воспитаны как люди. Вы понимаете, сегодня власть зачастую рассматривается многими как способ приобретения личного. Тогда власть рассматривалась не как способ приобретения, а как страшнейшая ответственность за то, чем ты будешь управлять. И вот дети как раз, великие княжны, и царевич Алексей, наследник и тот, которому бы надлежало взять бразды правления государством, если бы не случилось то, что случилось, они прекрасно понимали, что это такое. Они к этому были, ну, скажем, не то чтобы в полной мере готовы, но их готовили к этому. Их готовили к тому, что они будут продолжать династические труды. И готовили к тому, ну, слушайте, ну, если они на нескольких языках... Вот мне, когда в школе я учился, все время говорили, вот Владимир Ильич Ленин, допустим, находился в семье, в которой одну неделю говорили на английском, на немецком, на русском и так далее, да? Ну, давайте посмотрим на императорскую семью. Они говорили на 6-7 языках, простите, все. Ну, это о чем-то говорит? Они изучали науки, географию, биологию, геометрию, там и так далее. Слушайте, ну это тоже о чем-то говорит. Они не праздно сидели по кабакам, по ресторанам и занимались просто получением удовольствия от материальных своих каких-то благ. Нет. Они себя готовили к служению. Потому что власть в абсолюте подразумевает именно служение того, кто в этой власти находится, а не использование подчиненных, как это сегодня видится многими. Вот в чем вся проблема.
2: Насколько, как вы считаете, была необходима жертва царя?
3: Я вообще не могу это никак комментировать. Почему? Потому что он принял для себя такое решение. Он посчитал по-христиански, по-человечески, по-императорски, что для него, для его близких, для людей, для нас, может быть, с вами это нужно. А как это оценивать мы можем, тем более полноценно, я не знаю. Это очень сложный вопрос.
2: И говоря так вот о канонизации, о царственных страстотерпцах, о том, что это такая веха в истории на самом деле, я не знаю, даже новейшая эта история, наверное, нет. Это уже история России и новая история.
3: Новая Россия, это история
2: новой
3: России.
2: Это история новой России, да. Смеем ли мы забывать этот пункт и что за ним последовало дальше? Потому что сейчас есть какое-то разделение как будто бы периода советского в России. И сейчас даже я слышала, что есть какие-то многие оправдания того, что творилось тогда в плане красного террора и преследования священнослужителей.
3: Конечно, есть вот оправдания. Это вот,
2: да, а есть и как-то... Ну, не буду уж углубляться.
3: Нет, у всего
2: вот.
3: Всегда, я говорил, есть про и контр, за и против.
2: Да,
3: у всего.
2: Да. Но что самое главное и самое важное понимать вот в этом вот моменте, когда мы задумываемся про канонизацию царя, про семью вот этих страстотерпцев царственных и вообще?
3: Мне кажется, вообще, когда мы касаемся памяти того или иного святого, неважно даже, где он находится поблизости к нам, да, это может быть и Мария Египетская, живущая в начале веков, это может быть и более поздние периоды, и вот совсем новейший период, как история с царственными страстотерпцами. Важно что? Важно получить опыт общения с этими святыми. через чтение жития, через чтение, возможно, акафиста, через участие в богослужениях. Вы знаете, в Екатеринбурге сегодня на месте погребения останков царской семьи на Гайной яме многотысячные крестные ходы собираются на день убиения царской семьи. Вы понимаете, это о чем-то свидетельствует. Со всего мира, ну, давайте так, со всего православного мира туда стекаются люди. Я не говорю о том, что без этого мы не сможем жить, если мы туда не поедем, в Екатеринбург, например, да, или там еще куда-то. Но прикосновение к истории, прикосновение к фактам вот этим, прикосновение к личностям, потому что через жизнеописание мы, в общем-то, входим в некий мистический контакт с тем, о ком идет речь. Я думаю, вот без этого, наверное, нам будет очень сложно. Почему? Потому что эти святые, они наши близкие, они наши братья и сестры. И в конечном итоге каждый из нас встает и падает, падает и встает, идя своим личным путем крестоношения. И, конечно же, без молитвенной поддержки, без опыта общения с этими дорогими для нас людьми, все нам преодолеть будет крайне одним тяжело. Поэтому они нам все в помощь вместе с Господом. Мы не одни. Вот это очень важно помнить.
2: И не одни мы прямо сейчас в утреннем эфире на радио «Образ». Сегодня с протоиереем Николаем Алясовым говорили про царскую семью Романовых, про момент канонизации, что такое канонизация, как церковь признает святых святыми. Да, и это очень-очень было важно. На самом деле, уважаемые радиослушатели, спасибо, что вы ходите с нами на обратную связь. Задавайте свои вопросы, пишите нам в мессенджер Макс. Номер телефона редакционного планшета неизменный 8-902-302-84-44. 8-902-302-84-44. И мы на этом прощаемся.
3: Храни всех нас, да, Господь, и молитвами святых наших, в том числе угодников, страстотерцев, которые царственными наречены в нашем православном лексиконе.
2: Всего доброго. Услышимся.
1: Доброе утро на радио «Образ».

0: Здравствуйте! В эфире радио «Образ. Итоговый выпуск новостей» в студии Виктор Петров. В этом выпуске о главных событиях минувшей недели. В понедельник, 31 августа, в преддверии нового учебного года в Александро-Невском кафедральном соборе Нижнего Новгорода по окончании божественной литургии был совершен молебен на начало нового учебного года. Богослужение в этот день возглавил митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий. Ему сослужили викарий Нижегородской епархии епископ Блохнинский Илья, секретарь епархиального управления иерей Александр Тенькаев и другие клирики епархии. В храме молились студенты и педагоги Нижегородской духовной семинарии, воспитанницы и преподаватели Центра подготовки церковных специалистов «Покров», ученики и учителя православных гимназий епархии. На богослужении присутствовали глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, ректор нижегородских вузов, директора школ гимназий. Богослужебное песнопение исполнил сводный хор кафедрального собора Нижегородской духовной семинарии Центр Покров и православных гимназий. Всем присутствующим в храме детям раздали иконки Спасителя и шоколад. После богослужения в резиденции правящего архиерея при Александро-Невском кафедральном соборе состоялась встреча управляющего епархии с ректорами вузов. В ней также приняли участие мэр города Юрий Шалабаев, руководители профильных подразделений регионального правительства, городской администрации и Нижегородской епархии. Обсуждались вопросы сотрудничества Нижегородской епархии и образовательных учреждений региона. 1 сентября, в первый день нового учебного года, за парты православных гимназий Нижегородской епархии сели более 4500 учащихся, из них 412 первоклассники. Отметим, что в настоящее время на территории Нижегородской епархии функционируют 9 православных гимназий и одна монастырская православная общеобразовательная школа в Дивееве. 1 сентября в православных гимназиях епархии отметили День знаний. По традиции праздничные линейки в них начались с молебна на начало нового учебного года. В одной из православных гимназий в этот день побывал корреспондент радио «Образ» Олег Демин.
1: Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Сегодня, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одни пятерки, у них было очень много друзей и было понимание между собой. Гимназия хороша, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: За парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников, из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева, она директор Борской православной гимназии.
3: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда бывает понимают о важности, но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно и вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу. И с любовью. Вот чтобы было искреннее такое понимание гимназии.
1: И вот после праздничной торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, семилетним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет жизни. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая, другая жизнь.
4: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе.
5: На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы, наверное, мои дети, я хотела, чтобы они познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им дала вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком в большую взрослую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
0: Митрополит Нижегородский Арзамасский Георгий встретился со студентами пропедевтического и первого курсов Нижегородской духовной семинарии. В мероприятии, прошедшем 31 августа, участвовали 22 студента из Нижегородской, Городецкой, Лысковской, Симбирской и Вятской епархий. На встрече также присутствовали исполняющие обязанности ректора семинарии протоиерей Василий Спирин, представители профессорско-преподавательского состава. В начале беседы управляющий Нижегородской епархией познакомился с каждым студентом лично. Затем он поздравил семинаристов с зачислением в духовную школу и обратился к ним с напутственным словом. В завершении встречи владыка Георгий подарил каждому из них Библию. В Нижегородской области 1 сентября стартовал региональный этап 22-го международного конкурса детского творчества «Красота Божьего мира. Народы Единой России», посвященного Году Единства Народов России. Конкурс проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. В нем могут принимать участие учащиеся общеобразовательных организаций, организации среднего профессионального образования и профессионального обучения, дополнительного образования, воскресных школ, воспитанники других детских учреждений России и стран зарубежья. Участники конкурса распределяются на две возрастные категории – от 9 до 12 лет и от 13 до 17 лет. В этом году конкурс будет состоять из трех этапов – благочиннического, который продлится по 30 сентября, регионального – с 12 октября по 1 ноября и заключительного – он пройдет с 15 ноября по 15 декабря в Москве в Синодальном отделе религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви. С положением о региональном этапе конкурса «Красота Божьего мира. Народы Единой России» можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Специальный репортаж на «Радио Образ». Чем живет православная молодежь? Социальное служение церкви, красота богослужений, культура и церковное искусство. Самые яркие и интересные события Нижегородской митрополии, которые произошли за неделю, с комментариями с места событий в выпуске программы «Специальный репортаж». Слушайте по воскресеньям в 15.30 и 20.30. Повтор в понедельник и вторник в 10.30 и 17.30. «Специальный репортаж» на «Радио Образ».
2: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
3: Архиепископ Антоний Михайловский. День за днем. Дневник православного священника. Читает актер театра и кино Виктор Золотонок.

Утешение. День за днем. Дневник православного священника. 7 сентября. «Утешайте, утешайте народ мой, — говорит Господь». Книга пророка Исаии, глава 40, стих 1. Как отрадно звучит слово утешения.

скитальцев, изнывающих на чужбине, далеко от родного крова и родной любви. Много пленников, которых сковало горе, сковал грех или нужда безысходная, томятся в своей беспомощности, бедности, порочности, безнадежности. И вот раздается божественный глас: «Утешайте, утешайте народ мой». Но какое же это утешение? Иные люди думают, что оно похоже на обыденное человеческое утешение. Пожалеть, поплакать со страдальцами, побыть около них в самую горькую минуту. Вот и все. Но Божие утешение иное. Он участие и сострадание свое проявляет тем, что разбивает оковы, освобождает душу, избавляет ее от греха, снимает с нее бремя и делает ее победительницей над скорбью и испытанием. Утешение Божие имеет в себе силу, которая сокрушает, по-видимому, несокрушимое, но и восстанавливает развалины души и жизни. Никакой плен не устоит против всемогущих лучей этого утешения. Самые яркие звезды его сияют в самой мрачной темнице. И нет ни одного пленника, в сердце которого не стучалась бы утешающая любовь Божия.

0: Радио «Образ» желает вам доброго утра. Дыхание утра. Настройка сердца.
1: Цитаты, которые заставляют задуматься. Утро дает нам возможность сразу настроить камертон своей души правильно. А мудрые слова помогают разбудить сердце и разум, задать тон наступающему дню. Помните, что новый день – это новая возможность для добра и благих дел. И, конечно, совершенствованию себя. Сегодняшние утренние цитаты на радиообраз от митрополита Макария Невского. «Борись, чадо мое возлюбленное, борись изо всех сил, выбирайся из тины, в которую тянет тебя, бейся руками и ногами, взывая ко Господу о помощи, борись до смерти, но отнюдь не отчаивайся, не бросай борьбы. В чем застанет Господь, в том и будет судить. Если застанет в борьбе со грехом, то и будет судить тебя, как упавшую на поле битвы. Будет суд милостивый. Если застанет страшный день смерти тебя совсем опустившуюся, греху предавшуюся, то горе душе такой, да сохранит тебя Господь». Вот с таким настроем мы вступаем сегодня в новый день. Оставайтесь на волнах радио «Образ». Попробуем вместе стать сегодня еще чуточку совершеннее. Пусть сегодня все исполнится и к добру благоустроится. Храни вас Бог.
0: Дыхание утра. Настройка сердца.
2: Земные ангелы Руси.
3: Особое значение проблема поддержания междукняжеского одиночества приобрела после смерти признанного национального лидера Великороссии, великого князя Дмитрия Ивановича Донского. И совершенно очевидно, что в решении этой проблемы далеко не последнюю роль сыграли игумены Киновий, верные заветам преподобного Сергия Радонежского, те игумены, которых мы встречаем рядом с князьями-наследниками Дмитрия Донского. Так, Василий Дмитриевич, занявший великокняжеский престол, имел своим духовником иерея из обители Святого Спаса. Но Василий I находился в постоянном общении не только со старцами московских городских монастырей. Особое благоволение он оказывал ученику преподобного Сергия Радонежского, преподобному Иакову Железноборскому, по молитвам которого, как полагали, благополучно разрешилась от бремени великая княгиня София Витовтовна, супруга Василия Дмитриевича. И хотя преподобный Иаков Железноборский получал от великого московского князя и поля, и села, но все же обитель его находилась в уезде второго сына Дмитрия Донского, Юрия Дмитриевича Звенигородского, в 30 верстах от удельной столицы Юрия Дмитриевича, города Галича. И по просьбе князя Юрия Дмитриевича другой ученик преподобного Сергия Радонежского, Савва, основал в Звенигороде обитель, получившую название «Саввины на сторожах». Преподобный Савва Сторожевский и был духовником преподобного Юрия Звенигородского. В обширном уделе Юрия Дмитриевича было основано несколько общительных монастырей, особенно близ Галича. После того, как Галич отошел к сыну Юрия Звенигородского, князю Дмитрию Юрьевичу Красному, то ближайшим человеком к новому галицкому князю стал игумен Успенского монастыря преподобный Паисий Галицкий. Будучи духовником своего удельного князя, преподобный Паисий был вхож и в московский великокняжеский терем к Василию II, Василию Темному. По завещанию своего князя, преподобный Паисий Галицкий ходил в Москву с копией чудотворного образа Богоматери Ошвинской и был встречен крестным ходом и колокольным звоном. От московского великого князя он получил грамоту, ограждавшую обитель от галицких наместников. И не тем ли, что духовник Дмитрия Красного поддерживал отношения с Москвой, объясняется тот факт, что в бурную эпоху феодальной войны середины XV века, сотрясавшую всю северо-восточную Русь, Дмитрий Красный оставался политически лояльной фигурой, союзником московского великого князя. А в уделе третьего сына Дмитрия Донского, Андрея Дмитриевича, были расположены знаменитейшие русские киновии – Кирилло-Белозерский и Ферапонтов-Белозерский монастыри. Судя по тому, что в своей духовной грамоте преподобный Кирилл Белозерский называет князя Андрея Дмитриевича, его жену Аграфену и его сына Ивана и дочь Анастасию своими детьми, он был духовным отцом для всех членов семьи Можайского удельного князя. Андрею Дмитриевичу он посылал грамоты с наставлениями об устроении общественной и нравственной жизни в его уделе. Духовные наставления Белозерский игумен давал и другим князьям и вельможам, приходившим к нему. А духовный ученик преподобного Кирилла Белозерского, преподобный Ферапонт Белозерский, в 1408 году по просьбе князя Андрея Дмитриевича Можайского основал Лужицкую Можайскую обитель и, очевидно, стал его духовным отцом. Оказывал князь Андрей Дмитриевич, а затем и его сын Михаил Андреевич, покровительство и преподобному Мартиниану Белозерскому. И вновь мы можем констатировать, что Андрей Дмитриевич Можайский был верным союзником Василия Васильевича Темного во время феодальной войны середины XV века. Точно так же, как и его сын Михаил Андреевич Верейско-Белозерский, который пользовался большим доверием великого князя и во всех междоусобицах неизменно принимал его сторону. Вряд ли можно оспорить то, что в поддержании этих братских отношений свою роль сыграли и белозерские святители. Наконец, младшие сыновья Дмитрия Донского, Петр Дмитриевич, удельный князь Дмитровский и Углицкий, оказывал покровительство ученику преподобного Сергия Радонежского, Мефодию Песнежскому, чья обитель стояла в 15 верстах от Дмитрова, а Константин Дмитриевич имел своим духовным отцом клопского игумена Феодосия. И опять же, обоих этих князей мы видим союзниками Василия Темного в феодальной войне середины XV века. Таким образом, преподобный Сергий Радонежский и его ученики во второй половине XIV, в первой половине XV веков создали своеобразную братскую семью русских князей, представителей Московского великокняжеского дома, братскую семью князей-потомков Дмитрия Донского. Благотворное влияние монашеских наставлений не позволило распасться Московскому княжескому дому на отдельные враждующие ветви и тем самым заложила фундамент возвышения Москвы и превращения ее в столицу всей русской земли.
2: Земные ангелы Руси.

0: Не странник я, не праздный зритель, но вновь навстречу позвала меня печерская обитель под листопадом купола. Восстав у Волги, под горою, стеною низкой оградясь, здесь между мной и стариною незримая простерлась связь. Но есть святитель и учитель, в живое злато облачась, стоит печерская обитель, с надеждою святая связь. Юрий Адрянов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Сегодня в южной части региона ожидается пасмурная погода, возможен небольшой дождь. Столбики термометров покажут днем плюс 16 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На севере области установится облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня в Нижнем Новгороде ожидается облачная погода, возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит плюс 16 градусов, ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.
3: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: 260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

0: Читаем классику. Александр Сергеевич Пушкин. «Выстрел». Читает народный артист России Александр Познанский. Запись из личного архива Александра Познанского.
1: «Выстрел. Стрелялись мы». Баратынский. «Я поклялся застрелить его по праву дуэли. За ним остался еще мой выстрел. Вечер на бивуаке».

Мы стояли в местечке Н. Жизнь армейского офицера известна. Утром учение, манеж, обед у полкового командира или в жидовском трактире, вечером пунш и карты. В Н не было ни одного открытого дома, ни одной невесты. Мы собирались друг у друга, кроме своих мундиров не видали ничего. Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. К тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу. Он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда служил он в гусарах, и даже счастливо. Никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно, и расточительно. Ходил вечно пешком в изношенном черном сюртуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать. У него водились книги, большей частью военные, да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад, зато никогда не возвращал хозяину книги им занятой. Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета. Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно. И если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усомнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков. Сильвио, так назову его, никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения. Нечаянный случай всех нас изумил. Однажды человек 10 наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много. После обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл. Наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание. Никогда не спорил и не объяснялся. Если понтеру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уже это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему. Но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснение. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал, пустил его в Сильвио, который едва успел уклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти и благодарите Бога, что это случилось у меня в доме». Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут, но, чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой вакансии. На другой день в манеже мы спрашивали, уже жив ли еще бедный поручик,
как сам он явился между нами. Мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы вошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло 3 дня. Поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали, неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился. Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинений всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние. Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к этому человеку, коего жизнь была загадкою, и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня, по крайней мере, со мной одним, оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием, необыкновенной приятностью. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль не покидала меня и мешала мне обходиться с ним по-прежнему. Мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его. По крайней мере, я заметил раза два в нем желание со мною объясниться, но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились. Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня. Во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами. Кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился. Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа», — сказал им Сильвио, — «обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия. Еду сегодня в ночь. Надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас», — продолжал он, обратившись ко мне, — «жду непременно». Сим словом он поспешно вышел, а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись, каждый в свою сторону. Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено, оставались одни голые простреленные стены. Мы сели за стол. Хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общей. Пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага.

0: Встали из-за стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаюсь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти. «Мне нужно с вами поговорить», — сказал он тихо. Я остался. Гости ушли. Мы остались вдвоем, сели друг против друга и молча закурили трубки. Сильви был озабочен. Не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий из рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание. «Может быть, мы никогда больше не увидимся», — сказал он мне. «Перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю посторонние мнения, но я вас люблю и чувствую, мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливые впечатления». Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку. Я молчал, потупя глаза. «Вам было странно, — продолжал он, — что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна. Я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Эр, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его». Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал: «Так точно. Я не имею права подвергать себя смерти. 6 лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив». Любопытство мое сильно было возбуждено. «Вы с ним не дрались?» — спросил я. «Обстоятельства, верно, вас разлучили?» «Я с ним дрался», — отвечал Сильвио. «И вот памятник нашего поединка». Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотой кистью с галуном, то, что французы называют «боне де полис». Он ее надел, она была прострелена на вершок от лба. «Вы знаете», — продолжал Сильвио, — «что я служил в венском гусарском полку. Характер мой вам известен, я привык первенствовать, но с молоду это было во мне страстью. В наше время буйство было в моде, я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством, я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно, я на всех бывал, или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня, как на необходимое зло. Я спокойно или беспокойно наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек, богатой знатной фамилии. Не хочу назвать его. Отроду не встречал счастливца столь блистательного. Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились. И представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славой, он стал было искать моего дружества, но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры. На эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих, и которые, конечно, не в пример были веселее. Он шутил, а я злобствовал. Наконец, однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мной в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям. Дамы попадали в обморок. Нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться. Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам 12 шагов. Мне должно было стрелять первому, но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки, и, чтобы дать себе время остыть, уступил ему первый выстрел. Противник мой не соглашался. Положили бросить жребий. Первый номер достался ему, вечному любимцу счастья. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною.
1: Вы прослушали первую часть повести Александра Сергеевича Пушкина «Выстрел» в исполнении народного артиста России Александра Познанского. Запись из личного архива Александра Познанского.

0: Вы слушаете радио «Образ». Притча дня. Поучение в примере.
1: Где обитает Бог? Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Окружила его в основном молодежь, призвавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый. Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть ему дадут чашку молока. Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго молча смотрел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявили нетерпение, их требования становились все настойчивее. Тогда отшельник сказал им: «Подождите минутку. Говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как ни старался, я его не увидел». Молодежь стала смеяться над его наивностью. «Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло. Оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простоквашу, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности». «Ах так?» — сказал аскет. «Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему они и существуют, и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите его милость и его могущество».
0: Притча дня. Поучение в примере.

0: Специальный репортаж на радио «Образ».
1: Каждую неделю в Нижегородской метрополии происходят яркие и важные события. Одним из таких событий недели, безусловно, стал День знаний – 1 сентября. Для духовных учебных заведений, православных гимназий, этот праздник тоже не оказался в стороне. Мы побывали в одной из таких гимназий. Подробности в этом репортаже. Православная гимназия во имя святого благоверного князя Дмитрия Донского открыта в городе Бор чуть больше 12 лет назад по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. В минувший вторник, 1 сентября, она, как и в прошлые годы, принимала первоклассников. Сегодня здесь тоже белые банты, букеты, детский смех. Новенькая форма, как с иголочки. И при этом чувствуется легкое волнение и ожидание чего-то важного. Торжественность и сдержанная радость как будто висят в воздухе. Причины понятны. Первый раз в первый класс. Вот для этих первоклассников, волнующихся, с зажатыми в руках букетами, все сегодня впервые.
2: Я желаю всем ученикам, которые учатся в этой гимназии, чтобы они учились только на одной пятерке, у них было очень много друзей и было понимание между собой. Гимназия хороша, потому что очень добрые учителя, все очень дружески относятся друг к другу и очень добрая атмосфера внутри.
1: Борская православная гимназия – это часть культурно-просветительского проекта «Сергиевская слобода». Она включает в себя еще и храмовый комплекс. Это храм Знамения Пресвятой Богородицы, храм во имя преподобного Сергия Радонежского, музей преподобного Сергия, памятник преподобному Сергию Радонежскому, парк отдыха, детский сад «Пересвет», просветительский центр. И вот за парты Борской православной гимназии в этом году садится 590 учеников. Из них 67 первоклассников. Вот что говорит Татьяна Васильевна Зуева. Она директор Борской православной гимназии.
3: Мы живем все очень дружно. Это, наверное, то, что нас объединяет. И наш педагогический коллектив является нашей такой радостью и гордостью. Все педагоги работают стабильно. Уже 10 лет, тут 11 лет. И с радостью сегодня они тоже пришли на линейку 1 сентября. И да, ребята еще взрослеют, не всегда бывает понимают важности. Но дружно собирались, молились, чтобы наш вот день как начинался с молитвы. И также мы встречались с улыбкой в гимназии родители, чтобы было, наверное, спокойно, дружно и вот с любовью. Да, вот мы их воспитываем, чтобы они относились ответственно друг к другу и с любовью. Вот чтобы было искренне такое понимание гимназии.
1: После праздничной торжественной линейки первоклассники заходят в школу. Им, семилетним детям, говорят, что здесь они проведут значительную часть следующих 11 лет. Дети очень довольны, ведь для них это уже совсем новая жизнь. Она еще не взрослая, но уже более самостоятельная. И такое качество, как ответственность, здесь не повредит. А еще жизнь эта уж точно очень интересная. А то, что это учебное заведение – православная гимназия – это, конечно, дополнительно стимулирует и дает радостное ожидание. Быть может, еще и потому такое легкое волнение и на лицах детей, и на лицах взрослых.
4: Мы на семейном совете приняли решение, что мы пойдем в православную гимназию. Был вариант рассмотрен других школ по прописке, как говорится, да, но почему-то вот мы с мужем подумали и решили, что нам это ближе.
5: На тот момент, наверное, мы не были настолько воцерковлены, там, то есть были какие-то шаги, и я хотела, чтобы мои дети познали азы, то, что, допустим, не могу дать им я, чтобы им дала школа, им дала вот просвещение именно православное.
1: Впереди новый учебный год. Для кого-то сегодня он самый первый. И запомнится он, конечно, навсегда. Запомнится как самый первый шаг, сделанный маленьким еще человеком во взрослую, большую жизнь. Олег Демин, служба информации «Радио Образ».
6: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской метрополии.
7: Радиообраз представляет. «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным.
8: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
7: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на радио «Образ».

0: Народ без хлопот. Рассказывает главный редактор журналов «Волшебный сад» и «Волшебная грядка» Наталья Петренко.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня хочу поговорить с вами об осенних цветах в саду. Часто приходится мне ездить по разным садам и грустно видеть, что очень многие сады осенью выглядят пусто абсолютно, потому что многие считают, что осенних цветов мало. На самом деле их очень много, и мы с вами об этом отдельно поговорим, но сегодня о гортензиях. Дорогие друзья, когда в саду не один куст гортензии, а, скажем, их 5-6 посаженных в разных местах, вот такое чувство, что у вас лето, а не осень. Гортензии очень красиво цветут и наполняют сад вот именно таким пышным цветением. Именно такая вот роскошь у вас в саду именно от этих гортензий. Осенью цветут гортензии метельчатые. Гортензии древовидные с круглыми белыми шапками, они отцветают немножко раньше, и в сентябре-октябре месяце у них уже цветки такие либо зеленые, либо уже даже коричневые, вот они уже признаки увяданий показывают. А метельчатые гортензии с вытянутыми шапками цветов, они держатся весь сентябрь и в октябре, и у них разная окраска у этих соцветий. Есть гортензии метельчатые с белой или зеленоватой окраской, и они розовеют, но очень-очень незначительно. Есть гортензии метельчатые, которые имеют очень яркую, насыщенную окраску, и вот это вот розовый оттенок, он проявляется очень-очень хорошо, вплоть до того, что есть сорта сейчас, которые имеют вообще такую малиново-красную окраску. Представляете, вот такой куст, который дает вам от 10 до 40-50 соцветий на одном растении. То есть вот большие взрослые кусты, они цветут вот такими огромными обильными шапками. На моем растении вот я насчитала 45 таких пышных шапок цветов. Как ухаживать за такими гортензиями? Да все очень просто. Если это именно гортензия метельчатая, она очень зимостойкая. Укрывать ее не надо. Нужно правильно посадить и правильно ухаживать. Посадка, она любит кислую почву, но не такую кислую, как, скажем, рододендроны или голубика. Достаточно будет внести под нее немного торфа и, например, земли из леса, лучше всего из соснового леса. Вот набираете эту верхнюю такую рыхлую земельку, там она такого темного цвета, дальше обычно в наших сосновых лесах уже чуть ли не песок там идет. Вот именно верхнюю вот эту подстилочку собираете и смешиваете с землей для посадки гортензии. Дальше уход, опять же, абсолютно несложный. Гортензия очень любит полив. Если вы будете вдоволь ее поливать, вот поверьте, она даже без подкормок у вас будет хорошо расти. Но аж если вы будете давать ей подкормки, это будут шикарные у вас шапки.

0: Учится весной рано при распускании почек и когда проходит бутонизация, то есть зелененькие такие уже бутончики видны на вашей гортензии. Вот буквально двух таких подкормок хватает, чтобы у вас очень-очень красиво выглядела ваша гортензия. И еще один очень важный прием – это обрезка. Если вы не будете свою гортензию обрезать, она тоже у вас будет цвести, но будет много мелких кисточек. А если вы будете проводить очень хорошую, грамотную и достаточно кардинальную обрезку, то эти шапки у вас будут просто даже не большие, а огромные. Они могут быть до 30-35 сантиметров в высоту. Вот такие большущие шапки, белые сначала, а потом они розовеют. Выглядят совершенно потрясающе, и вот все, кто приходит в сад и спрашивают, а что это у вас такое растет? Я говорю, гортензии вот продается теперь на каждой садовой выставке, и каждый питомник продает вот эти гортензии. Если вы купили два, например, сорта гортензии, считаете, что это все, да нет, дорогие друзья, покупайте разные. Вот структура этих соцветий, она отличается. Некоторые соцветия очень плотные, сбитые такие, а некоторые соцветия ажурные. И у них есть и декоративные цветочки, и цветочки, которые завязывают семена, они маленькие такие. И благодаря вот этой своей ажурности очень легко, очень красиво смотрится это соцветие. Такое впечатление, что бабочки присели на эти цветы. Вот посмотрите, сейчас в сентябре месяце можно гортензии выбрать даже с цветами. Они, конечно, подороже стоят, чем совсем молодые саженцы. Но тоже их можно приобретать, и у вас очень быстро будет цветущий хороший куст. Еще о каком достоинстве я хочу рассказать. У гортензии это прекрасное размножение черенками. Лучше всего их брать летом, где-то в июне, в начале июля месяца. Вы срезаете такой черенок с двумя-тремя почками. Нижнюю почку вы обязательно заглубляете до второй почки. То есть нижний срез делаете непосредственно под почкой. Эту часть заглубляете до второй почки. И наверху у вас еще третья вот торчит, да? Листочки обязательно укорачиваете, пластиночки наполовину укорачиваете. И можно все это поставить либо под пакет, либо под пластиковую бутылку. И вот в таком виде у вас обязательно ваша гортензия укоренится и зацветет она уже на третий год. Она может даже зацвести на второй, но на второй год еще слабенький кустик, советуют удалять эти соцветия. А вот на третий год у вас уже будет замечательный цветущий кустик. Если вы посадите в июне, в июле месяце, у вас нормальное укоренение пройдет до сентября. В сентябре еще окрепнут вот эти молоденькие веточки, которые пошли на черенках. И у вас прекрасно это растение перезимует. Можно в первую зиму укрыть. Чем укрывать? Обычным ящиком, например, из-под фруктов. Можно листьев немножко сухих сверху набросать и спанбондом. И в таком виде совершенно точно ваша гортензия перезимует. Вот, дорогие друзья, замечательные совершенно растения. Сажайте гортензии больше в ваших садах. Сейчас на выставках, на садовых они продаются. Обязательно купите себе хотя бы пару кустиков.
1: Огород без хлопот.

0: «Добрая песня» на радио «Образ». Песня.
1: «Кукушка».
0: Автор.
1: Виктор Цой.
0: Песня была написана Виктором Цоем под Юрмалой, куда он вместе с Юрием Каспаряном приехал для отдыха и одновременно для записи демо-черновика нового альбома группы. Все мелодические ходы в песне и в начале, и в конце были придуманы Цоем. Там же была записана черновая демо-версия «Кукушки». Она является одной из последних песен Цоя, написанных незадолго до его гибели, в августе 90-го года. Вот что говорил легендарный бессменный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. «Кукушка. Да, это очень личное. Я помню, как он ее делал. Он целый день просидел в этом сарайчике, где была студия. То есть совершенно отдельно. Прямо чувствовалось, что-то серьезное происходит. До этого я ее не слышал, только в Юрмале услышал. Ну а потом уже аранжировали ее, дополнили. Дело в том, что песни он придумывал всегда сам, наедине с собой. Нам-то приносил всегда готовый материал и его показывал. После гибели Цоя песня была переиздана, аранжирована участниками группы «Кино» и включена в черный альбом. Черновая демо-версия «Кукушки», записанная тогда под Юрмалой, вошла в альбом «Последние записи», выпущенный лейблом «Мороз Рекордс» в 2002-м. И существует также первый вариант сведения песни, сделанный в сентябре 90-го и звучащий в финале документального фильма памяти Виктора Цоя «Человек в черном».
1: Исполняет группа «Кино».

0: привычные нам вещи тоже кто-то когда-то изобрел. История вещей.
1: К середине 19 века в мире были открыты 63 химических элемента. Многие ученые предпринимали попытки объяснить и собрать их воедино. Одному человеку это удалось. И сегодня мы поговорим о таблице Менделеева. Первую попытку расположить химические элементы в порядке возрастания атомных весов предпринял Александр Эмиль Шан-Куртуа. Он разместил элементы вдоль винтовой линии. Но его модель не была воспринята научной общественностью. В 1866 году свой вариант периодической системы предложил химик и музыкант Джон Александр Ньюландс. Его модель не нашла отклика, потому что была основана на музыкальных гармониях. Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою первую схему периодической таблицы в 1869 году. В феврале месяце вышла статья «Соотношение свойств с атомным весом элементов». Затем ученый опубликовал второй труд «Опыт системы элементов, основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Обе работы были разосланы в ведущие мировые институты. По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне. Однако сам он позже говорил, что думал над ее созданием почти 20 лет. Просто не сразу все получилось.
2: Интересный факт. Дмитрий Менделеев любил переплетать книги, клеить рамки для портретов, а также мастерить чемоданы. Ученый изучил все известные в то время рецепты приготовления клея и придумал свою особую клеевую смесь. В дальнейшем он самостоятельно мастерил для нужд лаборатории картонные контейнеры. Коллеги в шутку прозвали Дмитрия Ивановича «чемоданных дел мастером».
1: Дмитрий Иванович написал все известные на тот момент элементы на карточках, а затем начал их переставлять, чтобы понять систему. В результате у него получился первый вариант таблицы. Все элементы были расставлены по 19 горизонтальным рядам и по 6 вертикальным столбцам. В 1870 году Менделеев публикует второй, более удачный вариант системы. Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото похоже на серебро и медь. Основ для классификации элементов у Менделеева было не одна, как у других ученых, а две – атомная масса и химическое сходство. Дмитрий Иванович даже оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые наукой элементы. На подтверждение некоторых научных открытий требуется десятилетия, а то и века, но таблица Менделеева получила признание буквально за несколько лет. Однако в начале 20 века было установлено, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра. Самое замечательное, что на систему Менделеева это почти никак не повлияло, что еще раз доказало жизнеспособность и уникальное видение Дмитрия Ивановича.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: По свидетельству нижегородского историка и краеведа Николая Храмцовского, улица Рождественская по красоте строений и многолюдству есть лучшая из всех улиц Нижнего Новгорода. На ней и вблизи нее сосредоточена главная коммерческая и промышленная деятельность города. К концу XIX века на Рождественской находились конторы пароходств, крупных торговых компаний и банков, заводские корпуса, лучшие гостиницы и магазины. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю прогуляться по этой улице. Движение предлагаю начать от Ивановского спуска. Рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи мы видим с вами трехэтажный дом. Это бывшее здание Бугровского ночлежного дома. Принято считать, что героев своей пьесы Максим Горький «На дне» нашел среди обитателей этой ночлежки. Но старообрядцы Бугровы были противниками пьянства и разврата, поэтому здесь царил строгий порядок. А на фасаде была помещена надпись: «Принимаются трезвые, табаку не курить, водки не пить, песен не петь, вести себя тихо». Фотографии обитателей ночлежки, выполненные Максимом Дмитриевым, послужили основой для создания характеров первой постановки пьесы «На дне» в Московском художественном театре. Издавна на Рождественской улице находился гостиный двор. Его деревянные постройки часто горели. После очередного пожара восстанавливать торговые ряды предписывалось по плану и лучшим порядком и прочностью. В 1780-е годы по проекту Якова Ананьина были подготовлены два корпуса гостиного двора, определившие красные линии улицы. Гостиный ряд в Нижнем Новгороде относился к лучшим образцам русского классицизма конца XVIII века. От торговых лавок Нижнего Посада сохранился лишь мучной корпус, П-образная конфигурация которого дала название этой части города «Скоба». Дом номер 810 на Рождественской – это соляная контора. В XIX веке Нижний Новгород стал главным соляным складом России. Соль доставлялась как из соли Камской, так и из Волжского понизовья. После указа Петра I в 1705 году о государственной монополии на продажу соли Берг-коллегия утвердила здесь свою главную контору. Сначала ее здания и склады были деревянными, но после нескольких пожаров правительство в 1753 году приняло решение о строительстве каменного здания с лавками и жилыми помещениями на втором этаже. Впоследствии дом неоднократно перестраивался, однако сохранились капитальные стены и оконные проемы с решетками середины XVIII века. На причале у соляной конторы нижегородцы встречали Екатерину II, посетившую город в 1767 году. Напротив здания соляной конторы мы видим банк Сергея Михайловича Рукавишникова, точнее, часть банковско-промышленного комплекса. Фасад облицован белым керамическим кирпичом. Главный вход украшен аллегорическими фигурами мужчины и женщины. Они символизируют союз промышленности и земледелия. Слева от банка стоит особняк, построенный в 1819 году по проекту инженера-градостроителя Августина Бетанкура. Главный фасад с 8 ионическими колоннами несет в себе черты как классицизма, так и эклектики конца XIX века. Фриз над ними украшен венками славы, символом победы над Наполеоном. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: Добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: Покупайте Нижегородский листок. Ежедневная газета только у нас. Последние известия. Театр и музыка. Объявления. 6 копеек в розницу.
2: Сто лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает: на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
3: Губернская хроника.
4: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
3: Письмо в редакцию.
4: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. А дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
3: Отовсюду.
4: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

будет работа. Мой голубоглазый палач, мой тысячный дождь для кого-то, всего только первый плач. Ну вот, наконец,

0: когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, смурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и потому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Но уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать. Хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и кафтан, о кафтане мы поговорим чуть позже, названия не русские. Это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется. Это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические, выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю, вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в XVII веке Само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер. Кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи, рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце 17 века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делались сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И с собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристежной и назывался козырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в 17 веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Ивана Царевича во всех рисунках и художников 19 века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь. В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать, но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловища тела очень богато украшалась. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй – атласные, бархатные, камчатные, тафтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с XVI века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались – кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: Радиообраз. Доброго вам дня.
1: Два столетия отделяют нас от пушкинских времен, но нам до сих пор интересны не только грани пушкинского гения, но и детали его времени, ставшие когда-то источником вдохновения.
2: Приметы пушкинской поры.
1: В одни веселий и желаний я был от балов без ума. Верней, нет места для признаний и для вручения письма.
3: Балы в пушкинском Петербурге начинались довольно поздно, обычно в 10 часов вечера. Онегин по обыкновению светских людей до бала успевал побывать в театре и еще заехать домой переодеться. Дом, где давался бал, был ярко освещен. В люстрах горели до 2000-3000 свечей. Окна были освещены плошками с горящим маслом. Вдоль парадной лестницы стояли ливрейные лакеи. У входа в парадные залы гостей встречали хозяин и хозяйка дома, приветствуя каждого. О начале бала объявлялось после приезда самых знатных гостей. Первым танцем был всегда полонез – танец-парад, где порядок пар находился в прямом соответствии с табелью о рангах и светским этикетом. В первых парах шли самые почетные гости, но при этом мужу и жене не принято было танцевать друг с другом. За полонезом следовал вальс, однообразный и безумный, как вихрь жизни молодой. Моралисты считали его неприличным, ведь кавалер обнимал даму за талию, а ее рука лежала у него на плече. Кульминацией бала была мазурка. Этот танец состоял из многочисленных фигур, предполагал импровизацию и серьезную подготовку. Светский лев Онегин легко мазурку танцевал и кланялся непринужденно. Завершал бал котельон, вид кадрили. Танец-игра непритязательный и веселый. В богатых домах для сопровождения бала нанимался оркестр. В домах победнее обычно танцы были под клавикорды, которые к началу XIX века вышли из моды и были заменены фортепиано. Распорядитель бала, руководящий порядком танцев и назначавший фигуры, должен был хоть немного знать французский язык, так как указание было принято произносить по-французски. –

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Дагестан с отдыхом на Каспийском море. В этой программе мы расскажем вам о паломнической поездке в Дагестан. Посещение святых мест дополняется отдыхом на Каспийском море. Поездка длинная, 7 дней. Кстати, группу сопровождает священнослужитель. Вначале паломники отправляются в Москву, а оттуда – в Махачкалу. По прибытии – интересная экскурсия. Памятник Расулу Газматову, Родопский бульвар, городской сад, памятник защитникам Отечества, смотровая площадка на Даре Тарки-Тау, театр поэзии, аллея памяти милиционерам, памятник скорби, мемориал погибшим при исполнении служебного долга и многое-многое другое. И вот после таких разнообразных активностей завершается первый день пребывания в Махачкале. А вот уже на следующий день большие планы. Это отъезд в Дербент. Город называют «Краса Азии, жемчужина Востока». Это один из старейших городов мира, расположенных на берегу Каспийского моря. Там паломники посещают церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем новый объект посещения – это крепость Нарын-Кала. Крепость парит над Дербентом и является его высотной доминантой. Цитадель при Каспийских воротах построили в начале VI века, когда Дербент принадлежал персам. Основателем крепости считают шаха из династии Сасанидов по имени Касават. А еще в этот же день паломников ждет прогулка по Магалам. Это исторический квартал, уникальный архитектурный памятник. Ну и еще одна обзорная экскурсия. Набережная, Дербентский маяк, домик Петра I, туристическая миля, архитектурный мост, стеклянный мост и много-много другого. Но вот день клонится к своему завершению, нужно подкрепиться, хорошенько отдохнуть, ведь завтра ранний подъем, но оно того стоит. Вам предстоит экскурсия на Сулакский каньон. Это самое популярное место в Дагестане. Только задумайтесь, этот каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, и это притягивает к нему множество любопытных туристов. Там можно будет увидеть Буйнакский перевал, Черкейское водохранилище. Заняться там есть чем. Это и смотровые площадки, и подвесной мост, и пещера, катание на катере по Сулаку, трапеза в национальной таверне, прогулка по форелевому хозяйству. На обратном пути посещение заповедника Барханас-Эрукым. И вот наступает 4-й день паломнической поездки. Много всего интересного уже позади, но и впереди немало. Например, это поездка в село Гунип. Только пусть вас не смущает слово «село». Это настоящий музей под открытым небом. Естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гунип связана история Кавказской войны и становлением российского государства на Кавказе. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. После трапезы новой активности – Гунипский краеведческий музей. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты. Например, стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гунип в 1871 году. Медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне. Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивое фото в национальных костюмах. И это еще не все. Если сказать, что день очень насыщен интересными событиями, значит ничего не сказать. Так вот далее паломников ждет экскурсия на Салтинский подземный водопад. Для тех, кто не знает, в Гунипском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад. Единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в топ-10 природных достопримечательностей Республики Дагестан. Перед вами откроется невероятная картина. Сквозь камни, с 20-метровой высоты в ущелье, мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы. Ну и, конечно, после таких насыщенных впечатлениями дней требуется немного переключиться, поэтому у путешественников далее целый свободный день, который они проводят по своему усмотрению и отдыхают на Каспийском море. Последние дни в Дагестане наполнены более спокойными вещами. Например, можно будет побывать на божественной литургии в Успенском соборе Махачкалы, на экскурсии по кафедральному собору, поближе познакомиться с его историей и святынями, а затем возвращение в Москву и Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам.

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Феодоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге.

0: замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни и прежде всего к тому периоду в истории нашей страны, когда родился святой. Русь в 13 веке.
2: Перенесемся более чем на 8 веков назад. 13 век на Руси – тяжелейшее время. Татарские погромы, междоусобицы, разобщенность. Идет лютый, по словам русичей, год. Но надежда в сердце человека теплится всегда – даже в самые тяжелые времена. В простой крестьянской избе качает мать дитя и поет колыбельную, желая ему лучшей доли. В ту пору и вся Русь желала себе лучшей доли. Сквозь века слышится русская песня: «А куда река утекла?»

0: родился Александр Невский 30 мая 1220 года в городе Переяславле-Залесском. О первых годах детства Александра известно мало. Только то, что воспитателями его и старшего брата Федора были боярин Федор Данилович и судья Иоаким. Но можно предположить, что воспитывался он так же, как и другие княжичи в Древней Руси. Учился грамоте с наставлениями, оставленными его предком Владимиром Мономахом. Что имеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего в церкви. А вот вам и основы всему. Страх Божий имейте превыше всего. Обучался он иностранным языкам, преимущественно латинскому и греческому, всемирной истории, истории родной страны по русским летописям. При обучении было обязательно знакомство с книгами Священного Писания, Евангелием и Псалтырью, которые становились неразлучными спутниками на всю жизнь, к ним прибегали в трудных обстоятельствах. В то время были уже известны и такие великие творения духовной литературы, как сочинения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, а также жития святых. По традиции, раз в 3 или 4 года совершался постриг, как посвящение дитяти Богу и посвящение воины. Большое внимание уделялось физическому воспитанию, верховой езде, стрельбе в цель, военным играм. Любимым занятием Александра, кроме чтения книг Священного Писания, было церковное песнопение. Давая краткую характеристику возмужавшему князю, летописец говорит о нем так: «Ростом он выше других людей, голос его – точно труба в народе. Лицом он Иосиф прекрасный, сила его – половина силы Самсоновой, и дал ему Бог премудрость Соломонову». Под родительским кровом Александр рос недолго. Очень рано ему пришлось испытать все тяготы взрослой жизни князя в Вольном Новгороде. Новгород стал для юноши хорошей школой мудрой дипломатии. Отец, напутствуя сына, сказал Александру такие слова: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч – твоею грозою. Бог дал тебе старшинство между братьями, а Новгород великий – старейшее княжение во всей земле русской». Обряд посажения на стол был совершен в Новгороде в Древнем Софийском соборе. Так с 16 лет началось самостоятельное княжение Александра, которое совпало с самым тяжелым периодом в истории Руси, само существование которой было поставлено на карту.
1: Трудный выбор.
0: Русь, раздробленная на многочисленные княжества, оказалась как бы зажатой в тиски между Востоком и Западом. С Востока надвигалось страшное нашествие монголо-татар, которое началось еще в начале века, в 1206 году, когда в Азии, на Курултае, правителем был провозглашен Чингисхан. Разрушительным ураганом пронеслись монголо-татары через всю Азию, вторглись на Кавказ, в Грузию, в половецкие степи. Русские князья вместе с половцами, выступив против надвигающейся Орды, потерпели в 1224 году на реке Калке небывалые поражения. И вот теперь, спустя 30 лет, вновь несметные полчища врагов, уже под предводительством внука Чингисхана Батыя, обрушились на Русь. В 1237-1240 годах в мужественном сопротивлении пали Рязань, Москва, Владимир, Киев. До Великого Новгорода Баты не дошел 100 верст, повернув на юг, и поэтому не было сопротивления ему со стороны молодого князя Александра Ярославича. Подобно своему отцу, он, как мудрый, дальновидный политик, больше внимания обращал на Запад, где тоже в начале века, в 1204 году, произошло страшное событие. Западноевропейские крестоносцы приступом взяли Царьград, этот священный город, из которого пришла православная вера на Русь. Ведь именно в Царьграде крестилась первой из русских святая княгиня Ольга. Византийское царство пало, на его месте была основана латинская, то есть католическая империя. Казалось, вслед за Византией пришел черед и Руси. Наступление велось вдоль всей западной границы. Венгрия и Польша наступали на Галицию и Волынь. Немецкие крестоносцы утвердились в начале века в Риге, основав Ливонский орден, и в Пруссии, основав Тевтонский орден. Оттуда они повели наступление на Псков и Новгород. Шведы двинулись на Русь через Финляндию. Огнем и мечом крестоносцы обращали язычников-литовцев, эстов, финнов и православных русских христиан в латинство, то есть католическую веру. Русь в героической борьбе на два фронта могла погибнуть. Нужно было выбирать между Востоком и Западом. Перед Александром стояла серьезная историческая задача. И об этом мы обязательно поговорим в нашей следующей программе.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
0: Издательство ООО «Алавастер» и «Радиообраз» представляет аудиокнигу Натальи Сухининой «Где живут счастливые?». Читает Екатерина Краснобаева.

0: Исключительный случай. Случайная встреча. Я из автобуса, он в автобус. Здравствуй, сколько лет? Володька, как ты? Все хорошо, ты? Ладно, я на следующем поеду. Следующий подошел сразу же. Он виновато покосился на часы. Пора. И поговорить не успели. Звони, ты тоже. Мы не виделись давно. Друзья детства, разделившие по-честному самую дорогую и прекрасную пору, не задолжавшие друг другу ничего из той переполненной сокровищницы, но почему-то все равно чувствующие вину по отношению друг к другу. Надо бы встретиться как-нибудь. К чему роптать и искать виноватых? У каждого своя жизнь, свое восхождение и своя гонка. Думала об этом до самого дома. Да и дома тоже думала, пока не ворвался в дом и телефонный звонок. «Это неправильно», — говорил мне Володька, торопливо, словно опасаясь, что разъединят. «Это неправильно. Ведь ты с моей женой даже не знакома. Детей моих не видела, они уже совсем взрослые, невесты. Приходи, мы ждем. В субботу, к 12:00». Вырвавшись от родительских нарядов полоть грядку, мы любили сигануть на речку, пекли картошку, орали. «Если бы я был турецкий султан, я бы взял тебя в жены!» Володька орал громче всех. Он щедро впускал песню в легкие, раздвигал плечи и даже зажмуривал от удовольствия глаза. Его белый вихор топорщился, голубые глаза блестели от удовольствия. На турецкого султана он явно не тянул, впрочем, и не претендовал особенно. Истерилась пустенькая песенка по луговым ромашкам, по затаившейся к вечеру туманной Клязьме. «Если б я был турецкий султан, я бы взял тебя в жены». Почему я волнуюсь так перед этой встречей? Скорее всего, боюсь разочарования. Боюсь увидеть рядом со своим другом детства властную, угрюмую, ставшую от жизни спутницу, с которой предстоит вести разговоры приличий ради, задано улыбаться и сожалеть про себя. «Не такая тебе нужна жена, Вовка. Ты светлый, ты открытый, ты романтик и любитель попеть, а она...» Дверь открыл хозяин. В строгом костюме, при галстуке, помог раздеться. Под ноги весело выкатился лохматый щенок. Вышли поздороваться Володины дочки, Юля и Оля. «Вылитый отец», — начиная разговор по задолго до меня заготовленному сценарию. Незаметно покосившись в сторону кухни, вслушиваясь в стук посуды и бульканье воды. Даже не вышло, поспешно и почему-то с облегчением обижаюсь я. «Бедный Вовка, ему, наверное, передо мной неудобно». Но вот он берет меня за руку и говорит торжественно: «А теперь самое главное. Сейчас я познакомлю тебя с моей женой». Легкие шаги, протянутая навстречу рука, живые глаза и теплый голос. «Я видела вас на фотокарточке. Речка, костер, и вы все вокруг костра. Валентина, Надя, Наташа, Алексей Захаров. Она сыпала именами и фамилиями, нашими именами и нашими фамилиями. И ее покушение на нашу жизнь, которую ревностно отгораживала я от всего случайного, было таким удивительно желанным, что я растерялась». Володька стоял рядом именинником. Он смотрел на Риту глазами влюбленного юноши, торжествуя, радуясь и любуясь. Не узнавала его? Да нет, наоборот, узнавала. Он был молод и счастлив. Он был полон надежд, полон жизни, как все мы тогда у костра на речке. Мы провожали мальчишек в армию и, как положено, ревели на их плечах. Но рев тот был особенный. Среди девочек не было невест, остающихся ждать своих благоверных, а у ребят и в мыслях не было выделить кого-то из ревущих и сильнее, чем другим, сжать на прощание руку. Мы были равны друг перед другом, и равенство это было главным нашим достоянием. Мы и письма им писали всем, и они нам всем. Конечно же, мы очень хотели любви, и, начитавшись про обязательные в нашей юности алые паруса, ждали принцев. Но принцы были на стороне, где-то далеко, за таинственным горизонтом, а рядом... Рядом обыкновенные, нескладные парни. Что с них взять? Помню, желая порадовать Володю в день его рождения, начитала ему в студии звукозаписи красивые слова про счастье в личной жизни и послала тоненькую пластиночку со своим голосом на далекую Камчатку. А в ответ вместо благодарности: «Соображать надо. От меня ближайший проигрыватель за несколько сот километров. Что я с ней пластинкой делать буду?» «Помнишь пластинку?»
1: «Помню».
0: И я помню. Мне Володя рассказывал, как он на почту ходил в пургу на лыжах. Это Рита. Она сидит рядышком, держит на коленях альбом с фотокарточками. И мне совсем не хочется ограждать от нее дорогие воспоминания. Наши заходят, спрашиваю я, и почему-то у Риты. Редко вздыхает она. Алексей Захаров, бывало, заглядывал, а теперь, как сына женил, некогда стало. Смотрю на Володю. Он откинулся в кресле, лицо спокойное, руки лежат на подлокотниках, тихо, несуетно. Ему хорошо в его доме. Ему очень хорошо. И мне радостно от этого его покоя, от его семейного комфорта, в который он бежит вот уже много лет, и бег этот не замедляется, не становится усталым. Он так же легок и так же нетерпелив. «Мы всегда везде ходим вместе», — скажет мне младшая его дочка Оля. «А если в театр всего 2 билета вместо 4? Тогда не идет никто». Это их маленькая семейная традиция, которая обязательно есть там, где крыша объединяет людей не по случаю, а по Божьему промыслу. Вчера у Ольги заболело горло, и старшая Юля тоже не пошла в школу, осталась ухаживать за сестрой. И это традиция. Традиция ждать с вечерней смены папу и не ложиться без него спать. Традиция вместе собираться в конце дня и рассказывать о пережитом. Традиция вместе копать картошку до темна и вместе идти провожать засидевшихся Юлиных одноклассников. О них особая речь. Ребята частенько заглядывают в дом Ивановых. И нередко именно к Рите. Здесь, мне кажется, они дополучают недополученное внимание. Реализуют потребности в фантазии, чувстве долга и совестливости. Тонкий, умелый дирижер Рита руководит этим оркестром умело. Кого надо, похвалит, кого надо, пожурит, с кем надо, поспорит. Ее авторитет высок и в школе, где девочки учатся. Не потому, что обе они на хорошем счету, а еще и потому, что хватает Риты на других детей, не обретших, к сожалению, своего дома и своего места в нем. Она торопится с работы с большой хозяйственной сумкой, оттягивающей руку. В сумке нехитрые гостинцы для детей. Сегодня у них дома литературный вечер, и надо успеть все приготовить. Володя уже дома, задвинут в угол стол, собраны со всей квартиры стулья, расставлены чашки. Юля встречает одноклассников, Оля разливает чай, Рита и то, и другое, и третье. Заполняя собой все пространство, она умудряется быть незаметной, читаться между строк. Качество истинного интеллигента, а потому очень редкое в нашей жизни. Теперь-то я знаю, как они познакомились. Обычный, на первый взгляд, курортный роман, а для них встреча, уготованная Богом. Я тоже думаю, что уготованная. Даже психологи, используя всяческие тесты, в один голос заявляют, что Маргарита и Владимир Ивановы – идеальная пара. Очень редкий, исключительный случай. Бесспорно, это дар. Но ведь им надо умеючи распорядиться. Можно пустить с молотка, а можно превратить в надежный капитал с большими процентами. Первое – труда не стоит. Второе – требует великих сил. Какое счастье, что мои Ивановы не стали тратить время и энергию на бесконечные дискуссии, кто в семье главный. Уверена, спроси я об этом Юлю и Ольгу, они в недоумении пожмут плечами. И вот ведь чудо. Их семья, где каждый из четверых неповторим, единственным в своем роде, ярок и по-своему интересен, воспринимается как единый организм, одно неразрывное целое. Я не разгадываю эту тайну, и слава Богу. Неразгаданная тайна – наше самое большое на сегодняшний день достояние. Их очень мало, неразгаданных тайн. Мы были очень нужны друг другу в детстве и юности. Нам казалось это навеки, и ничто и никто не разлучит нас. Но диктатура взросления была неумолима. Она толкала каждого по своей тропе, и разбегались стежки мелкими морщинками от костра на берегу Клязьмы, в разные стороны, к разным поворотам судьбы. Жизнь текла, тропки терялись, вместе терялось что-то очень для всех важное. И от этого теперь я знаю точно чувство вины и смущенная улыбка. Много говорим сейчас о корнях, об ответственности за то, чтобы сохранить их в душевной почве. Но ведь детская дружба – те же корни. И мы обязаны их беречь, не сохранить их непростительно. Какое счастье, если рядом с тобой человек, понимающий и разделяющий это. Рита понимает и разделяет. Володька восстанавливает нашу порушенную церковь в Черкизове. Вспомнить стыдно. На танцы туда бегали, отплясывали. Не ведали, что творили дураки. А давайте обзвоним всех, разыщем. Скажем, церковь восстанавливает, помощь нужна. Поедем-то поработаем, детей возьмем. Давайте. Ну, конечно, это Рита. Смотрю на Володьку. Тихая радость переполняет сердце. Радость за друга, которому очень хорошо. Он смотрит на меня торжествующе. Мол, не хотела идти в гости, знаю. А все потому, что с Ритой знакома не была. Теперь захочешь. Теперь захочу. И еще с великим нетерпением, как ждали мы веселую елку с блестящими в фольге мандаринами, буду ждать встречи с теми, с кем клялись быть вместе навек. Вот обзвоним всех и отправимся смывать вековую грязь с многострадальных церковных стен и под вековой пылью, краской, облупившейся штукатуркой, обнажатся прекрасные фрески.

0: Доброта. Лучшая музыка души. Радиообраз.
1: Вечная мудрость.
2: Что бы вам люди ни говорили, непременно заставляйте себя выслушивать их до конца. Старайтесь вникать в их горе, в их жизненные неприятности. В это время совершенно забывайте себя, а помните только того, кто перед вами, живо представляя себе его положение и как бы вы чувствовали себя на его месте. Входите в его душу, а себя забудьте, совершенно забудьте себя. Святой праведный Алексей Мечев.

0: Нижегородская епархия существует с 1672 года. История 18-19 веков может быть отмерена по визитам высочайших особ, правителей российского государства. О событиях истории Нижегородской епархии рассказывает игумен Нижегородского Вознесенского Печерского монастыря архимандрит Тихон Затекин.
1: Нижегородская ярмарка. Ведь она же была раньше у стен древнего Макарьевского монастыря. Это знаменитая Макарьевская ярмарка, где был торг, торжище, так сказать, со всех стран. Приезжали купцы всевозможные, торговали. И поэтому Макарьевский монастырь большую часть своих средств, это все шло в Москву, государю. Но после такого действительно опустошительного пожара, который произошел там на ярмарке Макарьевской, по указу губернатора она была переведена сюда, в Нижний Новгород. И вот тогда-то и встал вопрос. Если собирается такое громадное количество людей, по сути дела, приезжали люди со всего мира. И персы, и индусы, Турция. Все были здесь. Все представляли свои товары на Нижегородской ярмарке. И сюда приезжали тоже так же из разных городов закупать сюда товары. И тогда же встал такой вопрос, чтобы это место тоже соответствовало. И был построен вот такой собор, староярмарочный, Спасский, в честь Спасителя собор. Купцы, естественно, туда жертвовали свои деньги, и собор был очень быстро построен. Молиться же где-то же надо было приезжему купечеству. Ведь купцы, ведь они еще хранили свои товары. А ведь мы с вами знаем по фотографиям Дмитриева, Карелина, когда Волга выходила из берегов, есть фотографии, где вот, допустим, староярмарочный собор, и люди просто проплывают на лодке, прямо ступени соборные, люди плывут на лодках. То есть все заливалось водой. И поэтому купцам нужно было где-то и держать свои товары. Вот, допустим, ярмарка закончилась, они же это все обратно не повезут, потому что они знают, что они опять вернутся в следующем году. И поэтому арендовали большие площади, особенно Благовещенский монастырь. Был такой излюбленный купцами. Обитель такая была. И даже сейчас, по сохранившимся надгробным памятникам купеческим, просто огромное количество купцов погребено на территории Благовещенского монастыря. То есть все его подвалы, там помещения, это все были забиты товарами купеческими. И поэтому ярмарка – это тоже, по сути дела, такой, ну, миссионерский какой-то степени проект. Ведь там люди были разных вер, разных религий. Далеко не в каждом городе могла быть церковь православная, католический костел, лютеранская церковь, синагога. А вот в Нижнем Новгороде все это было, и все это уживалось вместе. С развитием Нижегородской ярмарки также встал вопрос о строительстве, что ли, большего собора. И вот как раз в то время, в 1858 году, Нижний Новгород посетил государь-император Александр II. И вот в память его посещения купечество решило построить, по сути дела, такой грандиозный собор. Был такой проект, в общем-то, составлен Келевейным архитектором, Далем принимал тоже участие. Он был согласован государем, этот проект лично. Началось его строительство этого монументального собора, который сейчас стал нашим кафедральным собором. Ну, в то время он тоже считался ярмарочным собором. То есть у нас был староярмарочный, он так и назывался, староярмарочный Спасский. А это был новоярмарочный Александро-Невский собор. Когда уже собор был построен, на его освящение был приглашен император Александр III, государыня императрица, наследник цесаревич Николай Александрович, будущий император Николай II. И вот в таком торжественном обстановке Александро-Невский собор архиепископ Макарий Миролюбов Нижегородской Арзамасский совершил его освящение.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске: открылся новый сезон международного детско-юношеского литературного конкурса «Лето Господне». Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих и других событиях. Стартовал прием для участия в 13-м сезоне международного детско-юношеского литературного конкурса имени Ивана Шмелева «Лето Господне». Конкурс проводится по благословению Святейшего Патриарха Московского и Всей Руси Кирилла Издательским советом Русской Православной Церкви. Его проведение призвано содействовать формированию устойчивого интереса к изучению отечественной литературы, истории, русского языка и основ православной культуры. Конкурс проходит в трех возрастных группах. Прием творческих работ осуществляется до 10 декабря текущего года на официальном сайте конкурса «Лето Господне». Для участия в конкурсе необходимо заполнить анкету участника на сайте конкурса и приложить к ней творческую работу, оформленную в соответствии с требованиями, указанными в положении о конкурсе. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Саводском благочине Нижегородской епархии, при культурно-просветительском центре «Свято-Никольский», проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20:15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18:00 в просветительском центре «Свято-Никольский».
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Напомним, что культурно-просветительский центр «Свято-Никольский» находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. По благословению Святейшего Патриарха Московского и Всей Руси Кирилла, Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению совместно с Патриаршей гуманитарной миссией организует работу добровольцев для оказания помощи пострадавшим мирным жителям на Донбассе, в Новороссии и приграничных регионах. Вот уже 3 года Русская Православная Церковь ведет организованную работу волонтеров для помощи мирному населению в пострадавших регионах зоны СВО. Каждую неделю отправляются группы православных добровольцев для помощи в больницах, для восстановления разрушенного жилья, для оказания различной гуманитарной и социальной помощи. Смены длятся 7-14 дней. Узнать подробную информацию и заполнить анкету можно на сайте помочьвбеде.рф. Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 14 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 74%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.
0: Слушайте «Радио Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.
2: Взгляд патриарха.
3: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пасторского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
2: Мысли на каждый день года. Истинная любовь. Когда мы говорим о любви, то должны ясно понимать, о чем идет речь. Любовь истинная – это не стремление овладеть другим ради наслаждения и не благодарность другому за добрые к себе отношения. Как первое, так и второе, есть любовь не к другому, а к самому себе. Ибо когда мы любим другого человека, чтобы им наслаждаться, то мы через него себя самих любим, а не его. Когда мы любим другого только потому, что он любит нас и добр к нам, мы опять-таки любим себя. Но любовь истинная есть полная отдача себя другому. Отдавая, посвящая себя другому человеку, мы исполняем божественный закон любви. Слово пастыря.

Поступив в консерваторию, Шнитке попал в атмосферу профессиональных занятий, общений и контактов. Огромное влияние на всех студентов теоретика композиторского факультета тех лет оказывало научное студенческое общество. Его возглавлял тогда Эдисон Денисов. Здесь прослушивались в записи или исполнялись сочинения композиторов 20 века, написанные в разных стилях. Это было самым настоящим окном в Европу. Никто из крупных московских композиторов и музыковедов не стал бы, наверное, самим собой, если бы не прошел через эту лабораторию нового музыкального мышления. Уже в консерватории Альфредом Шнитке было написано много сочинений. Романса, шесть прелюдий для фортепиано, соната для скрипки и оркестра, сюита для струнного оркестра, оратория Нагасаки для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра. К слову, в консерватории началась и научно-теоретическая деятельность Шнитке. Как подчеркивали коллеги, его способности к науке не уступали его способностям к сочинению музыки. Он написал в течение жизни ряд значительнейших статей, изученных специалистами вдоль и поперек и ставших классикой отечественного музыкознания.

0: Пространство музыки. В добрый час. Вместе с Радио Образ.
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия,

0: публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте радио «Образ» в Нижнем Новгороде на 98.0 FM.

0: Илья Сургучев. Документальная повесть «Детство императора Николая II». Балаганы.
1: Император Александр III был очень остроумный человек. Многие из его резолюций сделались классическими. Известен случай, когда в каком-то властном правлении какой-то мужик наплевал на его портрет. Дела об оскорблении величества разбирались в окружных судах, и приговор обязательно доводился до сведения государя. Так было и в данном случае. Мужика-оскорбителя приговорили на 6 месяцев тюрьмы и довели об этом до сведения императора. Александр III гомерически расхохотался, а когда он расхохатывался, то это было слышно на весь дворец. «Как?» — кричал государь. «Он наплевал на мой портрет, и я же за это буду еще кормить его 6 месяцев! Вы с ума сошли, господа? Пошлите его к чертовой матери и скажите, что и я, в свою очередь, плевать на него хотел, и делу конец. Вот еще невидаль». Арестовали по какому-то политическому делу писательницу Цебрикову и сообщили об этом государю. И государь на бумаге изволил начертать следующую резолюцию: «Отпустите старую дуру». Весь Петербург, включая сюда и ультрареволюционный, хохотал до слез. Карьера госпожи Цебриковой была в корень уничтожена. С горя Цебрикова уехала в Ставрополь-Кавказский и 2 года не могла прийти в себя от оскорбления, вызывая улыбки у всех, кто знал эту историю. Это был на редкость веселый и простой человек. Он с нами, детьми, играл в снежки, учил нас пилить дрова, помогал делать снежных баб, но за шалости крепко дировал за уши. Однажды мы с Ники забрались в Ванечковом саду на деревья и плевали на проходящих по Невскому проспекту. Обоим от будущего Александра III был дёр, отеческий и справедливый. Я отвлекся в сторону вот по какому поводу. До сих пор понять не могу, почему в царствование именно этого государя, который сам так любил и посмеяться, и пошутить, и самое главное, понимал и ценил шутку, почему именно в его царствование были воспрещены так называемые масленичные балаганы. И вообще не могу понять, почему, например, и в Париже отошли в область преданий и карнавал, и жирный вторник. И Петербург, и Париж очень много потеряли в своем художественном облике от этих запретов. Боже мой, как я, маленький кадетик, веселился тогда на этом гулянии. «С пылу, с жару, пятак за пару, с гусачком!» Я прежде всего отведал действительно обжигавших пирожков. Никакие блюда царской кухни не могли ублажить моего вкуса, как эти собственноручно купленные пирожки около Малафеевского балагана. Дед, кривлявшийся на параде, кричал мне: «Кадет, не доедай до конца, оставь балалайшнику кусочек, не дай душе протянуть ноги от голода, потешь деда весельчака, дай дыхнуть», и вытирал катившиеся фальшивые слюни. И какие-то купцы в необъятных енотах, и купчихи в бархатных бурнусах, и полотеры сразу видно по усам, и мальчишки в бараньих тулупчиках, и девки в очаровательных кокетливых платочках. Самый прелестный головной женский убор. Недаром его так теперь оценили щеголихи на здешнем лазурном берегу. Все в один голос кричали мне: «Кадет, оставь дедушке, потешь старого!» Я оставил недокусанным полпирожка и протянул его деду. Дед был высоко, на верхнем помосте, и какой-то полотер выхватил у меня из рук пирог, полез по столбу с флагом и победоносно вручил его деду. «Спасибо, внучек, пожалел деда, не оставил. Заходи на представление, гостем будешь, потешу душеньку. Эй, купец, чего смотришь? Последуй примеру, отвали на полуштов, будет весь обед готов». Дед говорил в рифму, подплясывал, прыгал от мороза, помахивал платочком, подмигивал девкам и все время тренькал на балалайке. В самом балагане было волшебство. Ломались на трапеции, глотали дым, пропускали шпаги в живот, и представляли прекрасную магометанку, умирающую на гробе своего мужа. Магометанка была действительно на загляденье, умирала с холодным лицом, но долго. Зато купчихи плакали и быстро вытирали слезы, чтобы не замерзли. Купцы крепились и нюхали табак, не чихая. Когда привели пойманного разбойника, полотеры кричали со стоячих мест: «Бей его по скуле, сукиного сына!» И я смотрел на полотеров с тайной благодарностью. Посреди благана горела огромная печь, весело потрескивали березовые дрова, дымок был ароматен, и тепло шло от него живительное. Не хотелось уходить, сидел бы до вечера. Потом магометанка танцевала с бубном и била им по коленке. А когда я вышел из балагана, то воздух уже посинел, сгустился. На горизонте обозначился молоденький месяц в прозрачных пеленках. Горели костры, пришлось выпить сбитни и требовать, чтобы продавец наливал стакан до краев. Полотеры, улегшись брюхом на санки, слетали с гор, и усы у них от лета превращались в снежных мышей. Наверху гор с победоносным клекотом трепетали флаги. Шум стоял, как на ярмарке. Играли органы и какие-то флейтисты, ходившие цугом. И вдруг показалось видение, погубившее меня. Это был бородатый мужик в белом фартуке, продавец воздушных шариков. На тоненькой веревке он держал гроздь цветных шаров, покачивавшихся в воздухе. Это было так волшебно красиво, что у меня захолонуло дыхание. Они были такой нежной прозрачности и чистоты, что обладание одним из них казалось недоступным достижением. Каждый из них должен был стоить самое меньшее 100 рублей. Тем более, что мужик смотрел на меня и на народ с убийственным презрением. Он был прав, творец и обладатель шаров. Будь я на его месте, я бы не продал никому ни одного шара. Как можно расстаться с таким чудом? Эти шары были прелестным дополнением к углубленному голубому небу, к молоденькому ребенку месяцу. Казалось, что именно для него, для месяца, и были принесены сюда. И потом им, голеньким, так, вероятно, холодно на таком морозе, когда от всех, даже от башлыка, валит пар. Все исчезло для меня. Даже шум, даже музыка. Я ослеп и оглох. Если бы презрительный мужик сказал мне: «Кадет, сними сапоги, и я дам тебе за них шар», я бы не задумался ни на одну минуту. Так меня поразили эти в первый раз увиденные воздушные шары. Впечатление было так велико и так запечатлелось в душе, что я и теперь, через 60 лет, смотрю на эти шары с волнительным умилением. Тогда же я ходил за мужиком след в след, как ученик ходит за пророком. И вдруг к мужику подходит купец. От купца идет пар, как из бани. Купец грубым голосом спрашивает: «Борода, почем шары?» Мой мужик отвечает хрипло: «Пара 7 копеек, 1 пятак». До сих пор я слышу ярославское «я» в слове «пятак». Купец отходит и недовольно говорит: «Сыну знаешь, прохвост». А меня обдало жаром. «Как? Не 100 рублей, а пятак, простой пятак! Где же мои пятаки?» Лезу в один карман, в другой. Пропали. Исчезли мои пятаки. «Боже мой, где же пятаки? Неужели я все прожил без остатка? Дурак, осел! Неразумная скотина!» Я был так закутан, что искать, пробиваться в карманы было нелегким делом. От меня валил пар, как от купца. Нос не держал слезоточивости и какой-то...

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Знак вопроса.
2: Знак вопроса.

Добрый день. В эфире программа «Знак вопроса», ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Наши координаты, напомню, для письменных вопросов плюс 7-902-302-84-44, плюс 7-902-302-84-44. И в прямом эфире 246-73-88. Устно задавайте вопрос по телефону 246-73-88. Или письменно пишите в МАКСе плюс 7-902-302-84-44. Вот. А я пока жду ваших вопросов, отвечу на те вопросы, которые были заданы раньше. Вот почему мы молимся не сразу Господу, а святым?

0: Вот. Не противоречит ли это заповеди поклонения единому Богу? Это, конечно, не противоречит этой заповеди, потому что поклоняемся мы Богу, а святых мы почитаем. Даже вот обращаясь в молитве к святым, которые имеют благодать в тех или иных нуждах помогать людям, мы знаем, что один Господь, в общем-то, Он податель всех благ. Да? А в этом смысле мы всегда молимся Богу, надеемся на Его милосердие, всемогущество, вот обещая в своих молитвах подражать жизни тому святому угоднику, посредством которого мы к Богу вот, обращаемся. Как относиться к чудесам, которые описаны в житиях святых? Ну, к чудесам относиться, конечно, всегда нужно осторожно, потому что истинные чудеса, во-первых, они и редко совершаются, и совершаются по воле Божией в целях только добра и непосредственно Богом, или при посредничестве святых, при содействии божественной благодати. Но бывают чудеса, конечно же, которые и не от Бога, чтобы как-то так вот искушать людей. Поэтому и относиться нужно с рассуждением, чтобы не перепутать истинное чудо с бесовским каким-то действием. Ну, а по плодам святые отцы учат нас, что мы, как и Священное Писание говорит нам, и святые отцы, что по плодам мы можем различать, истинное чудо или нет. Потому что от истинного чуда всегда бывает радость, мир и покой в душе. Вот, к изменению зовет это чудо, к изменению как-то жизни, видимой своей греховности и воцерковлению, там, дальнейшему, например. Вот. А напротив, обольщающее чудо может только вот смятение вызвать и какое-то неустойчивое состояние духа. Поэтому нам следует относиться к чудесам, которые в житиях святых описаны, вот, и да и в наше время случаются нечасто, но бывает вот с такой вот осторожностью. Вот. А, конечно, в древности мы знаем, что чудес больше совершалось, и это отражено в житиях святых. Сейчас меньше, вот, поэтому, да, еще раз можно призвать к осторожности, и специально не нужно искать чудо, воля Божия на все, и поэтому даст Господь, если будет необходимость в каком-то... Почему в житиях святых вот много чудес, которые нам сейчас, современному человеку, даже, ну, иногда как-то, что ли, ну, не верится в то, что могло так быть. Да, ну, там, рука, скажем, у Иоанна Дамаскина, там, сумела прирасти отрубленная рука, там, и такие чудеса уж удивительные совершенно. Но нам нужно не забывать, что, ну, во-первых, да, и чудес было больше, и люди верили крепче, пожалуй, что в те времена, и надеялись на волю, на помощь Божию. А потом еще и сами жития святых, это все-таки, надо помнить, что это жанр. И жанр — это такое, имеет одной из своей целей, жанр литературный, рассказывая об этом. Конечно же, какие-то есть, встречаются преувеличения, допущения, потому что воспитательное значение житий святых, оно, конечно, непререкаемо. Для того и описывается столько чудес. Но, опять же, мы с осторожностью и размышлением к ним относимся. Вот. Нужно ли обычному человеку к святости стремиться? Ну да. Во-первых, все призваны к святости. Вот. Таинство крещения — это, в общем-то, начало всему, потому что здесь дается некоторый потенциал святости человеку, и который, ну вот, он должен реализовать в жизни. Это нелегко, но и Христос предупреждал, что Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его. А святость, обожение — это цель христианской жизни. Иисус говорит апостолам: «Тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Вот, так что стремиться мы можем как к идеалу, который, может быть, и недостижим, но тропинку к нему мы прикладываем. Да. Вот об иконопочитании вопрос есть у нас. Звоните 246-73-88, спрашивайте, как сложилась традиция иконопочитания в православии. Ну, это икона, это переводится с греческого как образ, да, и вот называют икону и бессловесной проповедью, и окном в невидимый мир. Это, конечно, все так. Вот, и восходит это, конечно же, иконопочитание к личности, к первообразу Бога Троицы, к личности Христа, Богородицы. Потому что вторая заповедь Ветхого Завета запрещает поклонение кумиру и какому-либо изображению. Вот, и дана заповедь, чтобы люди той эпохи вот, не поклонялись языческим идолам. Нельзя было Бога увидеть, да? Но потом люди уже видели в образе Иисуса Христа, потому что апостол Филипп, например, спрашивает: «Господи, покажи нам Отца». А Господь отвечает: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца». Поэтому, так и с тех пор и нерукотворный образ, который был дан Спасителем, все это как-то уже формировало вот такое иконопочитание. И поэтому сейчас Федор Студит, например, преподобный Федор Студит писал: «Почитание иконы Христа основывается на учении святых отцов. Если почитание уничтожается вместе и домостроительство Христа. И если поклонение не воздается иконе, уничтожается точное поклонение Христу». Это так, да. Вот задали вопрос, я обещал на него ответить, почему Петра Первого называли антихристом. Да, было такое действительно в начале 18 века, ну и в общем весь 18 век, но началось это где-то в начале, связано еще, в основном это было в старообрядчестве, его вот так называли. В общем-то, две легенды существуют на эту тему. Одна из них говорит о том, что Петр антихрист, а вторая — это о том, что его подменили. И говорили, что когда вот он находился в этом в Европе, то, значит, был подменен. И не случайно, что когда он вернулся из этого великого посольства, так называлось это, вот он сразу прошел в немецкую слободу, а не в храм там поклониться святыням. И, значит, народ стал говорить, что вот Господь не допустил его к святыням православным, а он пошел вот к немцам. За деятельность, конечно, в основном это, конечно, связано с его вот такой вот кипучей деятельностью, которая не всегда была по душе народу, вот, и многие как-то по-своему понимали вот эту православность, вот, и сложилось так, и стали называть его вот антихристом. В какое-то время, в середине XVIII века, некоторое затишье об этом произошло, а потом снова вспышка была в старообрядчестве, значит, среди бегунов было такое ответвление в старообрядчестве, секта, если можно назвать, толк. Вот бегуны, которые там, они и отвергали и паспорта, и все это, ну, вообще все какие-либо документы. И вот у них вот такой вот снова была вспышка, значит, понимания антихриста, значит, в роли в Петре видели антихриста. Ну, да, в общем-то, ведь антихристами называли в истории, если мы посмотрим, немало каких-то деятелей, начиная с Нерона, наверное, вот, и в другие времена, также и Петру это досталось. Но да, откуда, так сказать, корни идут? Потому что мы по Апокалипсису, Откровение, это 13 глава, в основном рассказывает о явлении Антихриста, вот, и что он должен явиться, И это, конечно, знаем мы, как православные люди, и люди, читающие Священное Писание, в том числе и Откровение Иоанна Богослова. Вот. Ну, а дальше уже домыслы людей, кто им был не по душе, они, значит, вот именовали Антихристом. Вот так досталось это и Петру также. Вот. Вот такой вот вопрос у нас еще есть. Да, ну, а, кстати, вот действительно, вот еще раз о Петре, когда это, почему называли, да, что вот как раз он пропал, говорили, что настоящий-то Петр, которого вот подменили, что он попал в стекольном царстве во время вот своего великого посольства, а вместо него в России явился Жидовин от колена Данова. Вот, и он стал, причем так у них распространилось, да, что он стал, Петр имеется в виду, ну, вот этот вот подмененный, да, антихрист, родоначальником династии антихристов. Вот, ну, вот так вот, такое было. Утверждалось, что дух Петров есть дух всех российских государей, который действует и действовать будет до скончания века. Поэтому в их среде император рассматривался как исполнитель законов и продолжатель дел первого антихриста, что оправдывало некоторое непокорение властям, придавало такое эсхатологическое обоснование борьбе против существующего строя. Вот почему его называли антихристом, да. Вот такой вопрос у нас был. Студенты, видимо, спрашивают. Большинство моих одногруппников перед тестами и контрольными работами призывают халяву и кладут под пятку монету. Действительно ли это помогает получить хорошую оценку? Ну, нет, конечно. Хорошую оценку помогает получить добросовестную учебу в течение семестра, да, и серьезная подготовка к экзамену. А вот эти суеверные глупости там, как-то, да, даже с язычеством-то не знаю, как увязать понятие там халява, которые еще и, значит, призывают как-то ее. Но, да, так что не помогут они пустой голове. Ну, такой вопрос. Вычитал в новостях, что в день усекновения главы Иоанна Предтечи запрещено работать в земле и держать в руках любые острые предметы. Чем это объясняется? Ничем не объясняется. Суеверий вот различных великое множество, и совсем ни к чему их объяснять. Просто о них думать не надо. Да, вот такой нам пришел вопрос. А как побороться с унынием, спрашивает нас Нина. Да, очень тяжело. Мы как-то об этом говорили, я помню, что очень подробно говорили, лекарство от уныния, да, каждого постигает. Сейчас вот больше стали слово «уныние» употребляют, конечно, воцерковленные люди, а так говорят о депрессии, прибегают к этим антидепрессантам, всему остальному, но... Да, вот современный человек так, он мало верит в то, что он, к сожалению, да, что он может сам что-то сделать. А ведь постигало уныние вот, и святых, и монашествующих, и они искали способы, не было тогда никаких антидепрессантов и так далее, способы в молитве и в какое-то проявление силы воли. А вот конкретно называется всегда – что-то помогает от уныния, то, что человек делает своими руками что-то. Кто-то там, я не знаю, вышивает, кто-то, я не знаю, рубит дрова или еще что-то. Во всяком случае, занимается каким-то конкретным очень делом. И это говорят, в общем-то, святые отцы, что вот такое вот рукоделие, оно от уныния первая помощь, а дальше уже, ну... помогай себе сам и молитвой, и причастием, и исповедью в этом. И не допускать его надо, потому что уныние имеет свойство, да, переходить в отчаяние, а отчаяние еще более серьезный грех. Но дело не в том, что какой серьезней, какой несерьезней, а в том, что это человека, конечно, отталкивает и от молитвы, и от каких-то, ну, жизни христианской. Поэтому бороться с ним действительно нужно. И не сдаваться. Так. Да, из каких источников, вот такой был вопрос, из каких источников мы узнаем о жизни Богородицы? Мы вот, если посмотрим Священное Писание, и четыре Евангелия, и Деяния апостолов, мы очень мало находим там рассказов о Пресвятой Богородице. Повествования очень короткие, да. Даже у креста мы говорим, вот стоял Богородица, стоял Богослов там, вот, о ее жизни, о том, и в то же время есть праздники, да, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, другие какие-то, вот, успения. Хотя об этом Новый Завет нам, в общем-то, почти ничего не говорит. Поэтому истории ее вот родителей, если говорить о Рождестве, да, Иоакима и Анны, то мы узнаем из апокрифов. Это протоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника. Вот. И церковь признает достоверность отдельных сюжетов, которые изложены в этих неканонических литературных источниках. И кроме того, это еще один источник — церковное предание, богослужебные тексты, также каноны, стихиры, тропари. Вот поэтому и вот о каких-то событиях, которые важны для христианского понимания, для сердца христианского, они, конечно, вот церковью, даже если их нет в Ветхом Завете, но они живы, они... Ведь не все есть, ну, например, даже о таинствах, да, о таинстве крещения, как нужно крестить человека. Это же об этом не говорится в Евангелии. Упрекают нас в этом какие-то некоторые сектанты, говорят, а вот там, если в Евангелии об этом не говорится, значит, это что-то неправильно. Нет, есть еще у нас, кроме Священного Писания, есть еще один источник — Священное Предание. Да. А вот про юродивых, да, кто такие Христа ради юродивые, и даже воцерковленные люди не всегда понимают, почему их считают святыми. Сможет ли обычный человек отличить нездорового человека от того, кто действительно наделен благодатью? Ну, во-первых, сейчас мы едва ли найдем, встретим юродивого действительно где-то. Поэтому различать тут, наверное, не придется. Но знать-то, что, кто это такие и почему они также причислены к лику святых, да, вот. Болезнь есть болезнь, да, это вот, понятно, душевно больной человек или одержимый там, это одно. А юродство Христа ради, это, конечно, это сознательный такой духовно-аскетический подвиг, который вот в чем заключается? В отказе от общепринятых норм жизни, принятии особого образа поведения, а внешне который напоминает человека, который лишен рассудка, вот, унижение терпит, так терпеливо, да, переносит какие-то поругания, телесные лишения. Знаем, как это было и с Ксенией Петербургской, там, да, Василий Блаженный, да, Никола Салас и другие известные юродивые. Вот. Они старались, Христа ради юродивые, прежде всего, победить начало всех грехов, победить гордость, конечно. Для этого и вели вот такой брали на себе так необычный образ жизни, представлялись как бы лишенными рассудка и вызывали насмешки людей. И вместе с тем, вот такой символической форме обличали зло в мире и словами, и действиями. На Руси вообще юродство было достаточно распространено. Вот. Ну, так сейчас, я думаю, что этот такой образ святости мы едва ли встретим. Поэтому и различать едва ли нам придется. Ну, так или иначе, но к неадекватным людям нам следует относиться спокойно и сострадательно. Надо сказать, что встречается в церковной жизни и лжеюродство, или кликушество. К этому тоже с осторожностью надо относиться. Вот. Лжеюродство, конечно, церковью не поощряется. Есть правило Трульского собора, кстати, 692 год, которое запрещает притворное беснование. Вот. Правда ли, что со слабой верой нужно бороться усилием воли? Да, конечно, именно усилием воли и преодолением лени и искренним желанием узнать как можно больше о своей вере. Молиться упросить, и просить Бога в помощи, в укреплении веры. А как и, кстати, вот и уныние, и другие какие-то грехи, конечно, мы проявляем усилия воли, чтобы их победить. А без этого, само собой, никогда ничего не происходит. Да. И поэтому, желая, чтобы вера укрепилась, да, искренне желая и зная, что ее недостаточно, так, она ведь тоже проявляется в каких-то конкретных действиях, в наше вот такое недоверие, малая вера. Ну, давайте вспомним Евангелие от Марка, когда отец отрока, да, он со слезами воскликнул: «Господи, верую, помоги моему неверию». Вот так и нам надо поступать и просить у Бога. Говорит, что я верую, то есть я хочу веровать очень, очень искренне, но помоги моему неверию, что у меня не хватает своих сил обрести такую веру, но ты-то в силах мне помочь. Вот такой вот странный несколько вопрос. Слышала, что когда одолевают сомнения, лучше не ходить в храм и не причащаться, чтобы не лицемерить. И молитва в таком состоянии тоже будет неугодна Богу. Так ли это? Я думаю, не так. Если не молиться и не ходить в храм, и не причащаться, то как можно сомнения победить? Это значит согласиться с ними и в них оставаться в таком вот болоте и не выбираться из него. Напротив, нужно просить у Бога, чтобы он укрепил веру, и для этого и молиться, и, может быть, в паломничество поехать. Это очень помогает, кстати, укреплению веры, вот какие-то паломнические поездки. И помогать себе, проявляя силу воли. Говорит Спаситель: «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот. Это Евангелие от Матфея. Христос говорит расслабленному: «Дерзай, чадо», о болящей женщине: «Дерзай, тщерь», да, то есть не сдавайся, проси, и тебе дано будет. Вот к этому дерзновению мы говорим, ну и как вот, да, некоторые такое ложное какое-то стеснение, там, и все такое, нет. А Христос вот поощрял такие действия и говорил, что да, дерзай. Ну вот, вот тоже о старцах тут. Подруга уговаривает поехать к прозорливому старцу в монастырь, к которому ездит множество людей. Стоит ли доверять общественному мнению? Ну, в кавычках это. А старца, значит, что много туда ездит. Как понять, что человек действительно прозорливец? Есть ли сейчас старцы, официально признанные церковью? Ну, вот, во-первых, монастырь хорошо побывать, съездить, понятно, помолиться, да. Я хочу сказать, что смотря с какой целью туда ехать. Паломничество, как уже я вот и говорил, отвечая на предыдущий вопрос, помогает в укреплении веры. И если вы хотите побывать вот в монастыре, получить наставление опытного священника, там, да, монашествующего там, в духовной жизни, то это, конечно, приветствуется. А вот когда говорят о прозорливцах, то возникают некоторые вопросы. Во-первых, мне всегда вот хочется спросить, да и спрашиваю, когда вот устно об этом заходит разговор. Зачем, во-первых, зачем вам узнавать будущее, которое скрыто от нас и не случайно Господом? Во-вторых, разве Христос не везде один и тот же? Разве не ему вы исповедуетесь в храме в своем, куда вы обычно ходите? Да, один. Думаю, что опытных духоносных священников и монахов немало, и к ним, как говорится, не зарастет народная тропа, но ведь ищут зачастую этого не духовного совета, ну, как когда-то, да, оптинские старцы давали, а каких-то особых действий, изгнаний бесов, например, там так называемые отчитки и так далее. Поэтому об официально признанных церковью старцах я не слышал, что бы ни говорили там где-то, вот так, чтобы официально, нет, не слышал. Да или едва ли возможно такое признание. Зато известно, что некоторые популярные старцы, вот это в кавычки заключу, определяются церковью в запрет, а то и сан лишаются. Я думаю, это видели и знают многие. Не без основания, очевидно. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября «Радио Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Слушайте радио «Образ». В Ихсе на 95.8 FM.
1: Знак. Знак. Вопроса. Вопроса.
0: Знак вопроса.
2: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. Напомню наши координаты. Телефон прямого эфира 246-73-88. Звоните, задавайте вопросы. 246-73-88. Можно написать ваш вопрос в МАКСе, и мы получим и постараемся ответить. Плюс 7-902-302-84-44. Плюс 7-902-302-84-44. Вот так. А я продолжу пока отвечать на те, что были заданы ранее. Вот такой вопрос. Моя бабушка говорила, что конец не моя. Это вопрос так звучит. Моя бабушка говорила, что наступит конец света, когда будет компенсировано число падших ангелов. Она часто повторяла, что человек призван восполнить это самое число. В таком случае известно ли Господу заранее, кто войдет в число ангелов из тех, кто живет на земле? Интересный вопрос. Я сейчас отвечу на звонок, а потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
3: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Батюшка, вот на днях была передача по телевидению, что этот профессор Осипов выступал. Говорил, в общем, очень много о православии. Ну, он всегда говорит много и хорошо. И вот у меня вот такая, ну, что ли, осталась на душе отметка. Он сказал, что православие наше затухает, мы плохо молимся, наши молитвы не успевают слушать. Люди не понимают, что молятся. Даже в церковь придут, они стоят и не помнят, и не знают, что... В общем, такая, ну, если вы слушали этот доклад, там был огромный доклад и была огромная аудитория. Вы, наверное, о ней должны знать.
2: Ну, спасибо за вопрос. Я Алексея Ильича много слышал и даже ему сдавал экзамены. Он принимал у нас экзамены, вот, когда-то в семинарии московской. И очень люблю слушать его лекции, которых по телевидению сейчас очень много. Вот этот последний, которому говорит, ну, тут трудно определить, да, какой... потому что там интернет предлагает какие-то лекции, какие-то там по телевидению, в какое время они были прочитаны. Но нам надо понимать ведь в контексте, что было сказано. Вот, ослабевает православие наше или не ослабевает. Вот, как мы можем сравнивать, да, например, наполняемость храмов, да, сейчас и... ну, скажем, там, в XIX веке, можем мы сравнивать или не можем? Понимали те люди, которые тогда стояли на службе, вот, то, что происходит, хорошо ли они знали Евангелие? Ну, вот как-то не могу сказать, ведь я человек далеко не молодой, но помню еще и свою бабушку, да, которая... Евангелие читала постоянно, да, там молилась, очень была воцерковленным человеком, но каких-то вот богословских таких вот истин, конечно, она о них не знала, и вроде как бы ни к чему ей было это знать, вот, и стремления какого-то особого такого не было. Я думаю, что большинство людей именно так относились и относятся и сейчас. «Будьте как дети», — говорит Спаситель, вот, и поэтому... Если говорить о том, очень бы хотелось, вот мы курсы катехизаторов сейчас имеются при каждом храме, те, кто приходит креститься, обязательно, значит, крестные и родители слушают, беседы с катехизатором проходят, и не одну, а две, а в каких-то храмах даже три, вот, приходят, да, совсем не готовые, Вот. Ну, будем надеяться, что уходят некоторые представления после этой беседы, будут иметь хотя бы понимание ответственности за то, что они стали восприемниками крестными. Вот. И другие какие-то лектории при храмах работают, и везде люди слушают это, и для взрослых, и воскресные школы для детей, и они вырастают, даже не все, может быть, они в храм ходят, но у них вот это зернышко, они посеяно и при крещении, потом воспитано в воскресной школе, и как-то у кого-то оно будет развиваться и дальше, у кого-то, может быть, будет ждать своего часа. Поэтому я бы не сказал вот... Если уж вот, говорить о том, что ослабела вдруг вера на Руси, один только крестный ход, который был значит, вчера в Москве, говорит о том, что многие тысячи людей вышли. Да, не все из них воцерковлены, но тем не менее, они, если они вышли, они осознают себя христианами, и это уже неплохо. Другое, просто очень хотелось бы, чтобы все знали, что же представляет собой литургию и ее части, как это все, почему символические действия вот такие-то производятся, такие-то, да, ну, вот это, об этом можно только мечтать как об идеале. И когда он говорил, что вот оскудевает, может быть, мы не такие искренние, как были там когда-то, и вот эта наша детская вера не совсем уж она по-детски. Думаю, что вот так. Вот. А на самом-то деле, вот смотрите, даже вы знаете, как жительница, наверное, Нижнего Новгорода, сколько построено храмов новых. А ведь везде народ есть. И если мы говорим, о, я в 90-е годы, да, вот я помню, служил в ярмарочном соборе. Он был переполнен, а он вмещает очень много людей. А потому что храмов-то было мало, и тут, конечно, мы, я помню, что на Великий Четверг три литургии служилось, да, и в целом где-то около 1000 человек причащалось. Ведь и сейчас будет не меньше, если говорить, что они только рассредоточены по другим храмам. И потом, последнее, что хотелось бы на эту тему сказать, что от каждого из нас наступит, от каждого из нас зависит, ну, оскудеет наша вера или нет, да? И мы ответим тоже за себя, не за соседа, не за кого-то там, не за знакомого, незнакомого. Хотелось бы всех, да, и Господь-то всех призвал к тому, что мы были бы, да, христианами настоящими, имели твердую веру и так далее. Вот. Но отвечать мы будем конкретно за себя. Поэтому дай Бог, чтобы вот у вас вера не оскудевала, и, может быть, Алексей Ильич Осипов и имел это в виду. Ну вот, теперь вернусь я к бабушке, которая, значит, говорила, что, конечно,

божественных, это, ну, это, так сказать, полное знание, да, то, конечно же, ему известно все. Ну, некоторые, если на эту тему посмотреть, некоторые святые конец света связывали с числом ангелов, которые якобы восполняемым это число восполняется людьми. Хотя ведь сущность ангельская и человеческая, ну, разные, но дело святых. Так преподобный, например, Анастасий Синаид говорил, что конец света наступит, когда число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Это вот, видимо, вот бабушка, это автор вопроса, именно и что-то читала от преподобного Анастасия Синаида. Да, число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Преподобный Варсонофий Оптинский тоже связывал конец света с численностью ангелов. Эти мысли высказывались и раньше еще блаженному Августину, и вот такое есть творение «Град Божий». Вот в «Граде Божьем» он тоже это говорит. Но это их частные рассуждения, и это нужно иметь в виду. Не все, что мы прочитаем у того или иного святого, нужно обязательно брать как истину. И школы были разные, религиозные, философские, которые по-разному могли смотреть на некоторые вещи. Вот. Истина для нас непререкаема – это Евангелие. Это четверо Евангелия, это Новый Завет, это... А остальное все, да, подвергается вот размышлению. Поэтому вот будем помнить, что это частные рассуждения святых людей. Восполняют ли люди число ангелов или не восполняют, и как это связано с кончиной мира, знает действительно один Бог. Христос сам говорит: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это от Матфея, Евангелие, 25 глава. Поэтому времена и сроки только ему и известны. И Господь наделил человека свободой, и от человека самого и зависит, где он окажется после земной жизни. Если апокалипсис посмотрим, да, откровение Иоанна Богослова, называется число, да, тех, кто не даст себе поставить, поклониться Антихристу, 144 тысячи, 144 тысячи, не так уж много. Но каждый из нас имеет возможность оказаться в этом числе. А вот окажется или нет, зависит от того, как мы живем. Так, вот. Заметила, что люди стали злее. Как-то утром ехала на работу в автобусе, и одна женщина толкала меня и возмущалась, что я занимаю много места. Но передо мной стояли другие пассажиры, и тут на ум пришла мысль о том, что перед приходом Иисуса Христа произойдет охлаждение любви. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Это цитирует автор вопроса Матфея, 24 главу. Как в таком случае бороться со возникающим унынием, что любовь со временем исчезнет? А вот насколько наша вера, маленькая она или большая, воспитываем мы ее как-то, да, укрепляем или нет, заботимся об этом или нет, и зависит. Если говорит это Господь, что, да, охладеет, во многих охладеет любовь, да, претерпевший до конца спасется, тут прямо нам и инструкция дана, что во многих охладеет любовь, да, принимаем как данность и вовсе не унываем, да. А с другой стороны, претерпевший же до конца спасется. А это нам, так сказать, такое вот послание, что, ну, будьте в том числе, который претерпевший до конца. Охладеет любовь, но ведь не во всех, да, так получается. И поэтому задача нас, наша задача и каждого христианина следовать за Христом, не сомневаясь, а значит, и не унывая. Нам же сказано, что до конца-то кто претерпел, спасен будет. Вот даже и в автобусе. Ну, да, вот подтолкали вас. Не отвечайте тем же. Будем терпеть и не поддаваться искушениям мира, чтобы в свое время оказаться в числе избранных, которые не потеряли любовь Христову. Он же так и обещал: я с вами во все дни до скончания века. Аминь. А все вот эти вот автобусные, какие-то другие... Ну, назовем это такими бытовыми мелочами, которые искушают человека. Ну, так

0: как-то в этом и закаляется наша вера, наше христианское мировоззрение. Иначе, если этого не будет, то как мы вообще-то, к чему мы готовы или не готовы, мы и знать даже не можем. Думаем, я тут с Христом. А как только чуть, так сразу и предаем Христа. Так, вот про Вавилонскую башню. В пророчествах последних времена говорится о том, что между людьми исчезнут национальные границы. Правда ли это и как это понять? Ну да, в Священном Писании говорится в Священном Писании об этом, а значит, так и будет. И чтобы зло и гордыня не распространялись, Господь не позволил людям построить Вавилонскую башню. Да? Они перестали понимать друг друга. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот один народ, и один у всех язык, и вот что начали они делать. И не отстанут они от этого, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город и башню. Это книга Бытия, 11 глава. В Евангелии Христос называл признаки конца света. Правда, подчеркнул, что о дне том и часе, как мы уже вот говорили на предыдущем вопросе, да, никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. В 24 главе от Матфея тоже об этом говорится. А согласно книге Откровения Иоанна Богослова, когда Антихрист придет, как мировой правитель, мы тоже должны об этом знать, что Антихрист должен прийти, 3,5 года он будет на престоле, да, то все земные государства соединятся в одно. Так трактуются, да, вот слова Откровения. То есть можно говорить в определенном смысле об исчезновении национальных границ. Вот как там говорит Апокалипсис: «И дана ему, Антихристу, и дана ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем». Вот. А понимать это нужно так, что все народы поклонятся Антихристу, независимо от расы и национальности. В этом отношении уже какие границы, если все вот так вот. «Поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». Вот это 13 глава. Там об Антихристе вообще вот эта 13 глава в основном в Откровении и говорит. Но также известно, что власть его будет недолгой. 3,5 года, как посчитали святые отцы. Да, явившийся в силе и славе Христос сокрушит врага, который будет ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. А это говорится в 20 главе Откровения Иоанна Богослова. Вот так. У нас еще есть времени, звоните. 246-73-88. Так, вот такой вот есть вопрос. У меня низкая самооценка. Друзья стараются ободрить, доказать, что со мной все в порядке. Но бабушка думает, что у меня, наоборот, завышенная самооценка, так как только гордый человек хочет казаться лучше, чем он есть на самом деле. Я не согласна с бабушкой. Много раз, вот у нас молодежь спрашивает, много раз пыталась отстоять свою точку зрения, но это приводило к конфликтам. Неужели она права? Самооценка, ну, она потому так и называется, что вы сами себя оцениваете. А что касается окружающих, то это уже их оценка. Как бы там ни было, но это не должно становиться поводом для каких-то конфликтов и споров. Вы не можете увидеть себя глазами бабушки, а бабушка не может смотреть на вас вашими глазами. Мы имеем возможность только принимать мнение других к сведению и что-то корректировать, если сочтем нужным. И следуем советам лучше всего апостола Павла. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Это он в послании к Галатам говорит. Поэтому и здесь тоже, да, мы прислушиваемся, что говорят, вот, и не забываем о том, что себя-то мы знаем, пожалуй, что лучше других. И что-то в себе исправляем, что, к чему и призваны, и даже на исповеди, когда мы говорим, что стараюсь или не стараюсь, если человек кается, свой характер, видим отрицательные черты в своем характере. Вот. А какая должна быть оценка? С другой стороны, если... И если как-то к себе критически не относиться, то, наверное, и человек каяться не будет, и гордыня возобладает, и он скажет, ну, не, у меня и грехов нет, я, в общем-то, пишите с меня икону. Вот так. Поэтому не будем тщеславиться, друг друга раздражать и друг другу завидовать. Это самое главное. Вот такой вот вопрос. Да. Почему современный мир погряз в грехах? Мне кажется, что во времена прежние все было целомудреннее, а люди были счастливее. Например, подруга моя смеется над тем, что у меня не было отношений, называет серой мышью. Как сохранить внутреннее спокойствие? Может, стоит отказаться от дружбы с таким человеком, чтобы не было подобных конфликтов? Ну, знаете, вот что было раньше, да, кажется, что вот раньше все было целомудреннее, а люди были счастливее. Это может сказать каждое поколение о своем прошлом, да, когда-то и сахар был слаще и так далее. Но в целом это верно, конечно, потому что мир-то все стремительный, грязает в грехах, и такое уже было. И первое человечество, за исключением семьи праведного Ноя, за грехи погибло, да, в водах всемирного потопа. Хотим мы того или не хотим, но согласно Священному Писанию, в свое время наступит кончина. Кончина нынешнего мира и признаки ее тоже обозначены в Библии, да. Вот, например, в той же главе 24 Матфея говорится, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Один из признаков. Есть он сейчас? Есть. Беззаконие и есть грех. Но Господь призывает нас не поддаваться соблазнам. Он с нами потому, а если Он с нами, то и не надо нам бояться. Если, конечно, мы с Ним. Ну, потому что Он-то всегда с нами. Да. А вот... Мы с ним не всегда. Нам обещано на земле благоденствие, да, вот говорится, да, Священное Писание говорит, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец, ибо восстанет народ на народ. Случается, есть такое, и царство на царство, есть такое, есть. И будут глады, моры, и землетрясения по местам. Все это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения, убивать вас. Христиан имеется в виду. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. Вот, как говорит Священное Писание, да, христианин, как воин, должен быть готов ко всему этому. Да, и что будут нас ненавидеть, и когда будут, да, подвергать всяческим гонениям, да, и лжепророки восстанут, многих прельстят, то есть предадут Христа. Вот. А кто будет спасен? Как и говорилось, будет до конца, кто остался верным до конца. А это ведь, опять же, от нас только зависит. Сможем мы оставаться такими, какими Он нас хотел бы видеть, да, Господь, или не сможем. Все в наших силах. Храни вас, Господь.
1: Знак вопроса.

0: станции «Радиообраз» Л номер ТУ-52-01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радиообраз».
1: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин. Позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес «Сентябрь» – «Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Луиза Фаранк, настоящее имя Жанна Луиза Дюмон, французская пианистка, композитор и педагог. Родилась 31 мая 1804 года в Париже в семье потомственного скульптора. В 6 лет начала заниматься музыкой. Впоследствии закончила Парижскую консерваторию. В 1821 году 17-летняя Жанна Луиза вышла замуж за некоего Аристида Фаранка. Это был студент по классу флейты, 10 годами ее старше, без малейших композиторских амбиций, но с выраженной предпринимательской жилкой. Муж стал импресарио пианистки, издателем ее сочинений. Фаранк сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения. Однако уже в 1836 году ее вариация на русскую тему получила высокую оценку Шумана. Ее творчество высоко ценили и такие великие музыканты, как Берлиоз, Шопен, Лист. Дважды Фаранк получала премию Академии художеств. В общей сложности наследие Фаранк включает 49 нумерованных сочинений. Долгое время они пребывали в забвении, но в последние десятилетия ее фортепианные и камерные сочинения активно исполняются.

Музыкальные мгновения. Французский композитор Морис Равель всегда тщательно отделывал свои сочинения. Так в опере «Испанский час» он скрупулезно выставил указания метронома даже на бой часов. Равель был очень оригинальной личностью. В его сознании причудливо связывались музыка и механика. Он собрал коллекцию механических игрушек. Точность их движений восхищала композитора.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Пушкин. Отрывок из стихотворения «Осень». Читает заслуженный артист России Александр Мюрисеп.
2: Ведут ко мне коня в раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, и думы долгие в душе моей питаю, и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут. И пальцы просятся к перу, пирог бумаги. Минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз. И паруса надулись ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны. Плывет. Куда ж нам плыть?

0: Здравствуйте! Информационный выпуск в эфире «Радио Образ» в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход, чтимые иконы Пресвятой Богородицы, неупиваемая чаша состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. 14-й фестиваль-конкурс колокольного звона «Антониевские перезвоны» прошел в Воскресенском Благочине. Подробнее об этих событиях. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. 14-й фестиваль колокольного звона «Антониевские перезвоны» состоялся 6 сентября в Воскресенском Благочине Нижегородской епархии. На фестивале побывала корреспондент «Радиообраз» Ольга Ковалева. Ей слово.
1: Утро солнечного выходного дня в главном городе Воскресенского Благочиния началось с бодрого колокольного звона. Уже в 14-й раз фестиваль «Антониевские перезвоны» собрал звонарей и гостей мероприятия у храма святого преподобного Антония Великого. В фестивале участвовали звонари из Москвы, Владимира, Мурома, Суздаля, Твери и Нижнего Новгорода. С открытием праздника собравшихся поздравил благочинный Воскресенского округа протоиерей Александр Долбунов.
2: Это возрождение той традиции, которая наполняет сердце человека, наполняет душу человеческую. Я всех вас поздравляю с этим хорошим, красивым праздником. С пожеланием, чтобы сегодня мы с вами напитались благодатью свыше и от слышания колокольных звонов, потому что сегодня мы услышали.

0: слышать не только один звон, перезвон или призвон, но многие разные мелодии, которые будут наш слух радостью наполнять.
1: После окончания божественной литургии в Антониевском храме звон колоколов на колокольне подхватили звонари-участники на фестивальной площадке в Парке Победы недалеко от храма. Там проходили репетиции участников перед выступлениями, а также импровизированные мастер-классы. В этот день позвонить в колокола могли все желающие. Были и те, кто прямо в этот момент с ними только познакомился. Опытные звонари делились секретами красивого звона с начинающими. Участники фестиваля рассказали, что колокольный звон – это искусство, в котором соединяются молитва, традиция и мастерство, а также музыка и точные науки. Помимо практики, звонари также изучают историю колокольного звона, его виды и устройство колоколов. Сергей, участник фестиваля из Нижнего Новгорода, рассказал о том, что самое сложное в звонарном искусстве.
2: Поначалу это было не терять ритм, самое сложное. Большая концентрация. Не торопиться, потому что если торопишься, у тебя ничего не получится. Надо сосредоточиться и сконцентрироваться на звоне.
1: Ведущим фестиваля выступил руководитель Нижегородской школы колокольного искусства Алексей Кафанов. Кстати, в этой школе обучаются не только дети, но и взрослые. Алексей рассказал, с чем связано возрождение интереса к колокольному звону.
3: Мне кажется, люди созрели немножко для познания своей истории, тянутся к истокам. А, соответственно, где как не в церкви, и одно из каких-то таких символов церковных искусств – это колокольный звон. Это и молитва, это и человек, здесь все сплетается, и как-то люди обретают себя, голос души, голос русского неба через это.
1: На концерте звучали не только колокола, но и их древние предшественники – инструменты под названием била. Между выступлениями звонарей на сцену с песнями выходили воспитанники православного детского сада имени преподобного Серафима Саровского. А параллельно для гостей фестиваля на площадке перед храмом проходила увлекательная программа и мастер-классы, в том числе по росписи деревянных колокольчиков, символов фестиваля. Фестиваль «Антониевские перезвоны» в очередной раз показал, как передается из рук в руки живая традиция голоса России. Ольга Ковалева, служба информации, Радио Образ.
4: Коротко о текущей погоде. В Нижнем Новгороде сейчас плюс 15 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер северо-западный 2 метра в секунду. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор.

0: эфире «Радио Образ».
1: В Нижегородской области принимаются заявки на участие в новом творческом конкурсе для писателей, журналистов и блогеров «Серафимовский дар». Конкурс для православных авторов проводится по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия благотворительным фондом преподобного Серафима Саровского. Основной его целью является выявление и поощрение авторов, чья деятельность способствует сохранению и передаче традиционных духовно-нравственных ценностей православия, укреплению гражданского единства и российской идентичности, сохранению исторической памяти о новомучениках и выдающихся деятелях Отечества. Предусмотрены 4 номинации – «Единство и память», «Семейный очаг», «Слово веры» и «Русский щит». Во всех номинациях к рассмотрению принимаются материалы, созданные в разных творческих формах – проза, поэзия, публицистика, фото, радио и телерепортажи, видеоблоги, публикации в социальных сетях. Заявки принимаются по 1 октября 2026 года. Подробная информация на сайте конкурсы.серафим.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку, решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
3: Добрая песня на радио «Образ». Песня.
4: Кукушка.
3: Автор.
4: Виктор Цой.
3: Песня была написана Виктором Цоем под Юрмалой, куда он вместе с Юрием Каспаряном приехал для отдыха и одновременно для записи демо-черновика нового альбома группы. Все мелодические ходы в песне и в начале, и в конце были придуманы Цоем. Там же была записана черновая демо-версия «Кукушки». Она является одной из последних песен Цоя, написанных незадолго до его гибели, в августе 90-го года. Вот что говорил легендарный бессменный гитарист группы «Кино» Юрий Каспарян. «Кукушка. Да, это очень личное. Я помню, как он ее делал. Он целый день просидел в этом сарайчике, где была студия. То есть совершенно отдельно. Прямо чувствовалось, что-то серьезное происходит». До этого я ее не слышал, только в Юрмале услышал. Ну а потом уже аранжировали ее, дополнили. Дело в том, что песни он придумывал всегда сам, наедине с собой. Нам-то приносил всегда готовый материал и его показывал. После гибели Цоя песня была переиздана, аранжирована участниками группы «Кино» и включена в черный альбом. Черновая демо-версия «Кукушки», записанная тогда под Юрмалой, вошла в альбом «Последние записи», выпущенный лейблом «Мороз Рекордс» в 2002-м. И существует также первый вариант сведения песни, сделанный в сентябре 90-го и звучащий в финале документального фильма памяти Виктора Цоя «Человек в черном».
4: Исполняет группа «Кино».

0: случилось.
1: Очень мало.
2: Шому.
3: Маленькому.
2: Древнему.
3: Длинному.
2: Высокому.
3: Глубокому.
2: И интерес этот неиссякаем в поисках новых любопытных фактов и достопримечательностей,
3: сотворенных природой и руками человека.
2: А знаете ли вы что?
4: Что прошлое некоторых знакомых нам слов и выражений связано с церковным обиходом. Наверняка каждый слышал слово «катавасия», означающее «беспорядок и путаницу». Оно пришло в нашу речь из лексикона семинаристов. Так называется небольшой припев, который поется на богослужениях несколько раз во время канона, особого песнопения со сложной структурой, прославляющего какого-либо святого или евангельское событие. Исполнять катавасию было не так-то просто. Раньше каждую песнь канона пел один из церковных хоров, правый или левый. А катавасию по византийской традиции пели оба хора вместе. При этом певчие должны были постепенно спускаться с клиросов, возвышение по правую и левую сторону храма, а затем сойтись в центре для совместного пения. Отсюда и название песнопения, от греческого слова «катабазис», которое в переводе означает «движение вниз», «схождение», «сошествие». От певцов, среди которых были начинающие семинаристы, исполнение катавасии требовало хорошей координации и внимания. Далеко не всегда оно получалось ровным. Ведь большому количеству людей нужно было продолжать многоголосное пение на ходу, не сбиваясь с ритма и тона, и слушая не только свой хор, но и встречный. Даже если певчие пели ровно, из-за их движения прихожане воспринимали текст как нечто неразборчивое и запутанное. Да и церкви часто были тесными, поэтому перемещение хоров получалось сумбурным, суетливым и выглядело забавно. А вместе с этим и пение переставало быть слаженным. Многие думают, что слово «катавасия» связано с котом Васькой. Из-за созвучия с кличкой животного и неясного пения хора на службе народ сравнивал церковную катавасию с весенними воплями и драками дворовых котов, которых часто зовут Васьками. Но теперь-то мы знаем истинную историю этого слова. Похожее происхождение и у слова «куролесить». Оно не связано ни с курами, ни с лесом, как нам всегда хочется думать. Произошло оно от древнегреческого молитвенного восклицания «Кирия Элейсон», которое переводится как «Господи помилуй». В ранние годы христианства на Руси первыми священнослужителями были греки, и богослужения велись на греческом языке. При долгих службах молитвы произносили быстро и без пауз. Русским людям греческие слова не были знакомы, поэтому казались непонятным потоком звуков, скороговорками. Да и сама византийская служба для них была чуждым, непонятным явлением. Так «Кирия Элейсон» превратилась сначала в существительное «куролеса» — «бессмыслица», а затем в глагол «куролесить», то есть чудить, делать что-то странное, загадочное. Постепенно образовалась целая семья однокоренных слов — «куролесниченье», «куролесник», «куролесница» и даже редкая фамилия – «куролесов». В повседневной речи эти слова мы давно не используем. Их можно найти в старинных текстах и словарях, например, в толковом словаре живого великорусского языка Владимира Ивановича Даля. Однако слово «куролесить» продолжает жить в нашем языке и сегодня.
2: А знаете ли вы что? Радиообраз.
5: Одиннадцатого сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия начало в 9 часов утра и молебен начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенская.

0: Пещенский монастырь.
1: Дорогие радиослушатели, 21 сентября радио «Образ» открывает новый творческий сезон. Мы подготовили для вас большой букет программ и верим, что каждый найдет в эфире утешение для сердца, пищу для ума, вдохновение для души. Что вас ждет в новом сезоне? Премьеры авторских программ. Мы будем говорить о том, что всех нас по-настоящему волнует, о семейных ценностях и воспитании детей, о поиске своего пути, о силе традиций и о том, как оставаться человеком в быстро меняющемся мире. Аудиокниги. Мы готовим к новому сезону произведения, со временем которые звучат все пронзительнее. Светлая проза о вере и надежде. Классика, которая говорит с нами на вечные темы. Каждая книга, как тихий разговор при свечах. Вас ждут продолжения любимых циклов, живые творческие встречи, в студии люди, чьи истории вдохновляют, священнослужители, писатели, историки, мастера своего дела, исторические и культурные погружения, виртуальные экскурсии, рассказы о забытых страницах истории, о храмах и судьбах, о том, как прошлое помогает нам лучше понимать настоящее. Музыка. Музыка, которая лечит душу. Классика, романсы, мелодии, ставшие частью нашей общей памяти. И всегда беседы о вере. Новый сезон – это новые выпуски, новые встречи, новые герои, но старые и вечные темы, на которые можно говорить бесконечно. Вера, служение, милосердие, любовь. Слушайте сердцем. Мы рядом.

0: Церковное слово.
1: Агнец.
2: Агнец означает ягненок, чистое кроткое существо, изымаемое на проскомидии часть просфоры для Евхаристии. Во множественном числе агнцы иногда значит христиане. Пример из первого послания Петра.
1: «Но честною кровью, яко агнца непорочно и пречисто, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца».
2: Итак, агнец – это ягненок или чистое кроткое существо.

0: Вековая мудрость в одной строке.
1: В общении мы используем пословицы и поговорки, ведь они помогают сделать нашу речь яркой, придать ей меткость и оригинальность. Они – кладезь многовековой мудрости нашего народа. А знаем ли мы полное звучание русских пословиц? Предлагаем вам проверить себя.
2: Доброго дня, дорогие радиослушатели! У микрофона Анастасия Шохина
3: и Марина Дружкова.
2: Мы продолжаем проверять вас на знание русских пословиц, и не только вас, но и друг друга, потому что каждый раз открываем что-то новое.
3: Многие русские пословицы и поговорки дошли до нас в урезанном виде. При их усечении происходит забавный эффект. Мозг обычно не задумывается над пословицей. А ведь раньше, когда эта пословица звучала у наших дедов, прадедов, она либо уточняла, почему это так, либо полностью меняла смысл.
2: Да, вот так, например, случилось с пословицей «Моя хата с краю, ничего не знаю», где первоначальный смысл, кстати, изменился на 180 градусов.
3: Да, и сейчас мало кто знает, что эта пословица изначально звучала так: «Моя хата с краю, первым защищаю».
2: Очевидно, речь шла о поселении. Действительно, смысл меняется на противоположный.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радио

0: Прогуляйся по Нижнему вместе с нами.
1: По свидетельству нижегородского историка и краеведа Николая Храмцовского, улица Рождественская по красоте строений и многолюдству есть лучшая из всех улиц Нижнего Новгорода. На ней и вблизи нее сосредоточена главная коммерческая и промышленная деятельность города. К концу XIX века на Рождественской находились конторы пароходств, крупных торговых компаний и банков, заводские корпуса, лучшие гостиницы и магазины. Сегодня я, Галина Самосадова, предлагаю прогуляться по этой улице. Движение предлагаю начать от Ивановского спуска. Рядом с храмом Рождества Иоанна Предтечи мы видим с вами трехэтажный дом. Это бывшее здание Бугровского ночлежного дома. Принято считать, что героев своей пьесы Максим Горький «На дне» нашел среди обитателей этой ночлежки. Но старообрядцы Бугровы были противниками пьянства и разврата, поэтому здесь царил строгий порядок. А на фасаде была помещена надпись: «Принимаются трезвые, табаку не курить, водки не пить, песен не петь, вести себя тихо». Фотографии обитателей ночлежки, выполненные Максимом Дмитриевым, послужили основой для создания характеров первой постановки пьесы «На дне» в Московском художественном театре. Издавна на Рождественской улице находился гостиный двор. Его деревянные постройки часто горели. После очередного пожара восстанавливать торговые ряды предписывалось по плану и лучшим порядком и прочностью. В 1780-е годы по проекту Якова Ананьина были подготовлены два корпуса гостиного двора, определившие красные линии улицы. Гостиный ряд в Нижнем Новгороде относился к лучшим образцам русского классицизма конца XVIII века. От торговых лавок Нижнего Посада сохранился лишь мучной корпус, П-образная конфигурация которого дала название этой части города «Скоба». Дом номер 810 на Рождественской – это соляная контора. В XIX веке Нижний Новгород стал главным соляным складом России. Соль доставлялась как из соли Камской, так и из Волжского понизовья. После указа Петра I в 1705 году о государственной монополии на продажу соли Берг-коллегия утвердила здесь свою главную контору. Сначала ее здания и склады были деревянными, но после нескольких пожаров правительство в 1753 году приняло решение о строительстве каменного здания с лавками и жилыми помещениями на втором этаже. Впоследствии дом неоднократно перестраивался, однако сохранились капитальные стены и оконные проемы с решетками середины XVIII века. На причале у соляной конторы нижегородцы встречали Екатерину II, посетившую город в 1767 году.

году. Напротив здания соляной конторы мы видим банк Сергея Михайловича Рукавишникова, точнее, часть банковско-промышленного комплекса. Фасад облицован белым керамическим кирпичом. Главный вход украшен аллегорическими фигурами мужчины и женщины. Они символизируют союз промышленности и земледелия. Слева от банка стоит особняк, построенный в 1819 году по проекту инженера-градостроителя Августина Бетанкура. Главный фасад с 8 ионическими колоннами несет в себе черты как классицизма, так и эклектики конца XIX века. Фриз над ними украшен венками славы, символом победы над Наполеоном. На этом я с вами не прощаюсь, мы обязательно продолжим гулять по Нижнему Новгороду.

0: слушаете «Радио Образ».
1: Покупайте Нижегородский листок! Ежедневная газета только у нас! Последние известия! Театр и музыка! Объявление! 6 копеек в розницу!
2: 100 лет тому назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке?
3: Год 1926. Сентябрь. Последние известия.
4: За рубежом. Французский военный суд приговорил к 3 годам тюрьмы 4 солдат за то, что те отказались воевать с сирийцами. Сообщая об этом, Юманите спрашивает, на сколько же лет нужно припрятать французских генералов за их преступную жестокость с пленными сирийцами? Они их обливали бензином и сжигали. Английское адмиралтейство отправляет экспедицию на поиски закрытых сокровищ пирата Кида, оцениваемых в 400 миллионов рублей. Сокровища зарыты на одном из островов в Индийском океане.
3: Губернская хроника.
4: Эпидемия в Выксунском уезде. За последние месяцы по Выксунскому уезду зарегистрировано больных малярией 952. Кроме того, отмечалось возникновение дизентерии, особенно в сельских местностях. Эпидемия дала вспышку на торфообработках Пятницкого болота. Всего заболело 29 человек. Администрации было дано предписание, чтобы рабочие были обеспечены кипяченой питьевой водой. Открытие спортстадиона. В Канавине, недалеко от Московского вокзала, близ линии железной дороги, открыт спортстадион железнодорожников. Стадион будет функционировать круглый год. Зимой на спортстадионе будет устраиваться каток и ледяные горы. Новый вредитель сада. Губернская станция защиты растений ГЗУ отмечает в некоторых садах Лысковского уезда массовое отложение яичек бабочкой-боярышницей, что грозит плодовым деревьям в будущем году. Распространение вредителя ожидается в больших размерах, чем распространение кольчатого шелкопряда в текущем году. В настоящее время губстанцией защиты растений разрабатываются материалы по проведению заблаговременной кампании по борьбе с вредителями сада.
3: Письмо в редакцию.
4: Новая сказка про белого бычка или ГКО торопится. Пришел в ветхость дом номер 20 по Мининской улице. Вот-вот рухнет и погребет под развалинами жильцов. Те за управдома взялись. Что же смотришь, а лебеды не чуешь? Управдом живо ходатайство в ГКО настрочил. Так, мол, и так, положение серьезное, бедой грозит. Это было 3 декабря 1924 года. Скоро бумаги в губкоммунотдел пишутся, да не скоро губкоммунотделовские спецы раскачиваются. 2 февраля 1925 года управдом новое отношение строчит. На крыше листы сорваны, в дыру снег надувает, вот-вот дождь нальет. Да и все здание на ладан дышит. Молчит ГКО, не гу-гу. 25 марта новая просьба. Вышлите хоть технический надзор. ГКО словно и не существует, хоть бы звуком откликнулся. Дрожат жильцы со страху, на домишко посматривают. Управдома совсем задергали. Пишет, пишет в ГКО, а тот и бровью соболиной не пошевеливает. Год минул, а за год и новые месяцы забегать стали. Уж куда-куда не бегал управдом. Все подметки размочалил. 3 апреля 1926 года его уже в горсовете с заявлением видели. В горсовете участие приняли, а тут и радость первая пришла. Техник ГКО двор посетил и даже распоряжение отдал, чтобы глину привезли. Ан и глина появилась. Сначала ее солнышком пекло, потом дождичком секло. И до того дело дошло, что вся глина куда-то улетучилась. а дом разрушается. В одном уж из фундаментов три нижних звена наружу выпирает. Вот-вот сядет дом. Собрались жильцы, за копья взялись, подперли потолки, авось, мол, кривая-то вывезет. А три дома ждут и доселе, когда ГКО раскачается. Трудящиеся на отдыхе. Просвещенцы в Васильсурске. На высоком берегу Волги в Васильсурске расположился дом отдыха Союза работников просвещения. Чудная по красоте и здоровая местность вызывает восторг у всех отдыхающих. Дом отдыха разместился в помещении бывшего детдома. Помещение, предоставленное местным исполкомом, тесновато, не имеет хорошего зала, неудачно размещены удобства. Но просвещенцы мирятся с недостатками. В тесноте, да не в обиде. Стол изысканностью кушаний не изобилует, но зато здоровый и сытый. В доме есть библиотека с исключительно новой билетристикой, выписываются газеты и журналы, имеются всевозможные игры. Отношения между отдыхающими и администрацией прекрасны. Обслуживающий персонал подобран хорошо. Правила внутреннего распорядка выполняются. Из-за недостатка средств в доме недостает мебели и постельного белья. Отдыхающие вынуждены брать с собой подушку, одеяло, простыню. Это не вполне удобно. Общее пожелание всех отдыхающих, чтобы губотдел Союза на будущий год использовал все возможности к расширению дома отдыха.
3: Отовсюду.
4: 1200 патентов. До сих пор считали, что наибольшее количество изобретений сделано Эдисоном. Но это не так. Оказывается, наибольшее число изобретений сделал инженер Томас Мур, работающий в Вашингтоне. Только за последний год им получено 1200 патентов на изобретения в области радио, телефона и телеграфа. Муру 32 года, он бывший слесарь. Почти 7 лет продолжалась прокладка телефонного кабеля между Нью-Йорком и Чикаго. Кабель этот самый длинный из всех телефонных кабелей в мире. Имеет 1386 километров в длину. Особенность его заключается в том, что на протяжении 115 километров он расположен под землей и поддерживается 36 тысячами телефонных столбов.
2: Назад. О чем писали нижегородские газеты в прошлом веке? Благодарим отдел редких книг и рукописей Нижегородской областной библиотеки за помощь в подготовке программы.

0: и когда-то. Авторский цикл археолога Татьяны Гусевой.
1: Здравствуйте! Мы продолжаем наше занятие по подготовке похода в гости к знатному нижегородскому горожанину XVII века. И те, кто слушал предыдущую передачу, помнят, мы начали одевать мужскую часть нашей делегации в одежду, соответствующую тому времени. Я подробно рассказала, что из себя представляла исподняя или нижняя одежда, а сегодня мы этот разговор продолжим. Так вот, поверх рубахи, причем верхней рубахи, а не исподней, у мужчин обычно одевали зипун. Это не тот зипун, который мы с вами себе представляем по картинкам или описаниям XIX века. В письменных источниках XVI и XVII веков зипун упоминается достаточно часто. Причем, судя по упоминаниям, зипуны были очень роскошные. Зипун шелковый до колен, зипун лазоревый на красной подкладке, с серебряными пуговицами и с зепами. Зепы – это карманы. Вместе с тем, у рядовых горожан могли быть более простые, например, зипун белый, сермяжный, зипун сермяжный, с мурой и так далее. Что же себя представлял такой зипун? Это была верхняя распашная одежда, стеганая, немного расклешенная к низу, с неширокими рукавами. Она не имела роскошной отделки, но полы и подол могли быть обшиты галуном. В XVII веке зипун мог служить и домашней, и уличной одеждой, верхней одеждой, которая надевалась поверх рубахи. Для того, чтобы представить себе, как мог выглядеть такой зипун и чем он являлся, я бы провела сравнение с камзолом XVIII века. Это вот примерно то же самое и по своему назначению, и по тому, как его носили и одевали, и потому, что это было, я бы сказала так, не последний из одежек, который на себя надевал человек, когда он собирался на улицу или в гости. Поверх зипуна надевалась еще одна одежда. Она называлась кафтан. Правда, опять-таки, судя по упоминаниям в документах XVII века, можно предположить, что кафтан могли надевать без зипуна, а в отдельных случаях и зипун могли надевать без кафтана. Ну уж давайте мы с вами, поскольку идем в гости, поскольку мы из 21 века, давайте мы наденем на себя все, что положено было надевать, потому что сделаю еще одну оговорку. До сих пор мы знаем эту поговорку «по одежке встречают», поэтому как будут одеты наши мужчины, а потом мы будем говорить о том, как мы женщин будем одевать. Хозяин дома, который нас будет принимать, он будет делать выводы, как нам относиться, какое у нас будет гостевание, заслуживаем мы его внимания, почтения или нет. Поэтому уж давайте наденем на себя все, что только можно. Благо, что в нашем распоряжении есть не только зипуны, но и кафтаны. Отмечу, что оба названия, и зипун, и кафтан, о кафтане мы поговорим чуть позже, названия не русские. Это, ну, даже, наверное, по произношению чувствуется. Это названия тюркские. Они в Россию могли попасть и от татар, могли попасть в более позднее время и от турок. Я сейчас не буду вдаваться в подробности лингвистические, выяснять, с какого времени эти виды одежды стали в обиходе на Руси. Были ли они в Древней Руси? Ну, в Древней Руси их точно не было, в домонгольский период нет. А вот, может быть, в XIV веке, может быть, даже по другими еще названиями. Не исключено, что они могли проникать уже в русский обиход. Что такое кафтан? Кафтан был верхней одеждой мужчин. У женщин он реже встречается. Это была и комнатная, и легкая уличная одежда, иногда и зимняя, потому что иногда упоминаются кафтаны шубные, то есть, следовательно, подбитые мехом. В зависимости от назначения и от моды, кафтан мог быть длиннее или короче, он мог быть до колен или до лодыжек, свободный или в талию, но всегда из плотной, относительно хорошей материи, обязательно на подкладке, в подавляющем большинстве случаев распашной, то есть без застежек, причем правая пола заходила на левую. По борту располагались обычно 8-12 пуговиц или завязок, но, скорее всего, они не использовались в качестве застежек, скорее всего, служили просто украшением. Само слово «кафтан» появляется в русских источниках в XVI-XVII веках. В XV веке такого слова русские источники не знают, но я еще раз повторю, вполне возможно, что похожий тип одежды, как восточной одежды, мог и в то время уже оказаться в русском обиходе. А вот в 17 веке само слово «кафтан» распространилось достаточно широко, и очень интересно следующее. Понадобились дополнительные обозначения к названию этой одежды. Я вам их перечислю, чтобы стало ясно, насколько популярный был этот вид одежды. Были кафтаны русские, турские, то есть турецкие, на турецкий манер, кафтаны польские, венгерские, кафтан терлик, кафтан емурлук, кафтан становой и так далее. В отдельных случаях они указывали не только, откуда пришла мода на тот или иной тип кафтана, но и на детали покроя или отделки, связанные с модой. Например, турский кафтан был очень длинным, свободного покроя. Иногда он застегивался, мог застегиваться у шеи, рукава были длинные, иногда откидные. Ну, здесь, наверное, уместно, чтобы представить себе такую одежду, вспомнить традиционное изображение русской богатой одежды и на полотнах художников, и в художественных произведениях, например, в фильмах, когда там русских бояр, например, показывают, когда верхняя часть рукава сделаны прорези, и руки в них просунуты, а сами рукава либо спускаются до полу, либо сзади, за спиной завязываются узлом. Даже эта деталь говорит о том, что в значительной степени эта форма одежды носила, если не парадный характер, то близкий к этому. В такой одежде очень трудно было заниматься каким-нибудь ремеслом или каким-нибудь делом. Становой кафтан в конце 17 века был тоже довольно длинный. У него были широкие рукава, но скроен он был в талию, то есть он охватывал стан, поэтому он назывался становой. А внизу у него были косые клинья. Русский кафтан был примерно того же покроя, но клинья имел прямые, поэтому образовывались фалды. Польские и венгерские кафтаны отличались преимущественно покроем рукавов, богатством украшений, различных нашивок. Терлик был довольно коротким, с перехватом в талии. Иногда даже он был отрезным по талии, и делались сборки наподобие пышной юбки, как, например, у женщин. Застежка тоже была очень своеобразная, с клапаном на груди. Возможно, такой кафтан надевался через голову. Иногда мы знаем, что такой вид кафтана, как емурлук, пропитывался жиром. Назывался он так – емурлук олифленный. Я думаю, это вот как раз был уже не парадный кафтан, а наоборот, просто верхняя одежда. И собою мог заменять нынешний плащ или дождевик. Кафтаны шили обычно с таким расчетом, чтобы они приоткрывали сапоги и не мешали шагу. То есть они спереди были несколько короче, чем сзади. И вот у парадных кафтанов было очень своеобразное украшение – воротник. Он был стоячий, пристяжной и назывался озырь. Мы тоже очень хорошо себе представляем эту часть богатой одежды, потому что чаще всего в 17 веке представители русской знати изображаются в одеждах именно с такими воротниками-козырями. Но даже больше скажу. Все наши сказочные герои типа Иван-Царевича во всех рисунках и художников 19 века, и современных, они обычно имеют этот вот воротник-козырь. В тех случаях, когда такого воротника не было, он мог и отсутствовать, но тогда было видно богатое украшенное ожерелье, тот самый престижной воротник рубахи, о котором мы уже говорили. То есть в любом случае эта часть одежды или эта часть туловища тела очень богато украшалась. Источники называют кафтаны из очень дорогих материй – атласные, бархатные, камчатные, тафтяные, суконные. Ну, наверное, были и более скромные. Кафтан был настолько распространенной одеждой, что уже с XVI века в русских городах были специалисты-портные, которые так и назывались – кафтанники. А ну как, тяжело уже в этой одежде? Терпите, потому что это еще не все. Что одевалось поверх кафтана, мы поговорим в следующий раз.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Центр изучения Библии, действующий в Автозаводском Благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей. Полный курс обучения составляет 2 года. Занятия начнутся в сентябре, они будут проходить 3 раза в неделю в вечернее время. Изучаемые дисциплины – Ветхий Завет, Новый Завет, катехизис, история церкви, догматика, литургика. Культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте Нижегородской митрополии.
3: Слушайте «Радио Образ» в Павлове на 106.7 FM.
4: Взгляд патриарха.
5: Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Мысли на каждый день года. Тщательно подобранные фрагменты проповедей, научных статей, докладов, выступлений, книг, интервью патриарха Кирилла, охватывающие более 35 лет его пастырского служения и богословского творчества. С 1980 по 2016 год позволит слушателям познакомиться с ним как пастырем Церкви Христовой, как мыслителем, обращающимся к актуальным вопросам современности, как человеком, обладающим глубоким духовным опытом и уникальной харизмой проповедника. Читает заслуженный артист России Евгений Храмов.
4: Мысли на каждый день года. Истинная любовь. Когда мы говорим о любви, то должны ясно понимать, о чем идет речь. Любовь истинная – это не стремление овладеть другим ради наслаждения и не благодарность другому за добрые к себе отношения. Как первое, так и второе, есть любовь не к другому, а к самому себе. Ибо когда мы любим другого человека, чтобы им наслаждаться, то мы через него себя самих любим, а не его. Когда мы любим другого только потому, что он любит нас и добр к нам, мы опять-таки любим себя. Но любовь истинная есть полная отдача себя другому. Отдавая, посвящая себя другому человеку, мы исполняем божественный закон любви. Слово пастыря.

0: Духовная твердыня России.
1: Соловецкий монастырь, почти на самом краю света, неподвластный времени, суровой погоде и мирской суете, стоит словно грозный каменный исполин, который притягивает взгляды, поражает воображение и лечит души.

Петр I на Соловках. Царь Петр дважды посетил Соловецкий монастырь в 1694 и 1702 годах. В 1694 году после праздника Святой Троицы Петр с немногочисленной свитой и архиепископом архангельским Афанасием на яхте «Святой Петр», построенной для него в Англии, вышел в море к Соловкам. Вот как описывает это событие историк Сергей Соловьев. На море поднялась страшная буря. Кораблекрушение казалось неминуемо. Петр приобщился уже святых тайн из рук сопровождавшего его архиепископа Афанасия. Один из иностранцев, которых Петр взял с собой в путешествие, вспоминает: «Из всех бывших на яхте только

0: ты меня отпор.
1: Употребляют, конечно, воцерковленные люди, а так говорят о депрессии, прибегают к эти антидепрессантам, всему остальному. Ну, да, вот современный человек так, он мало верит в то, что он, к сожалению, да, что он может сам что-то сделать. А ведь постигало уныние вот, и святых, и монашествующих, и они искали способы, не было тогда никаких антидепрессантов и так далее, способы в молитве и в какое-то проявление силы воли. А вот конкретно называется всегда, что-то помогает от уныния, то, что человек делает своими руками что-то. Кто-то там, я не знаю, вышивает, кто-то, я не знаю, рубит дрова или еще что-то. Во всяком случае, занимается каким-то конкретным очень делом. И это говорят, в общем-то, святые отцы, что вот такое вот рукоделие, оно от уныния первая помощь, а дальше уже, ну, помогай себе сам и молитвой, и причастием, и исповедью в этом. И не допускать его надо, потому что уныние имеет свойство, да, переходить в отчаяние, а отчаяние еще более серьезный грех. Но дело не в том, что какой серьезней, какой несерьезней, а в том, что это человека, конечно, отталкивает и от молитвы, и от каких-то, ну, жизни христианской. Поэтому бороться с ним действительно нужно. И не сдаваться. Так. Да, из каких источников, вот такой был вопрос, из каких источников мы узнаем о жизни Богородицы? Мы вот, если посмотрим Священное Писание, и четыре Евангелия, Деяния апостолов, мы очень мало находим там рассказов о Пресвятой Богородице. Повествования очень короткие, да. Даже у креста мы говорим, вот стоял Богородица, стоял Богослов там, вот, о ее жизни, о том, и в то же время есть праздники, да, Рождество Пресвятой Богородицы, введение во храм, другие какие-то, вот, успения. Хотя об этом Новый Завет нам, в общем-то, почти ничего не говорит. Поэтому истории ее вот родителей, если говорить о Рождестве, да, Иоакима и Анны, то мы узнаем из апокрифов. Это протоевангелие Иакова, Евангелие от Фомы, Евангелие детства, книга Иосифа Плотника. Вот, и церковь признает достоверность отдельных сюжетов, которые изложены в этих неканонических литературных источниках. И, кроме того, это еще один источник — церковное предание, богослужебные тексты, также каноны, стихиры, тропари. Вот поэтому и вот о каких-то событиях, которые важны для христианского понимания, для сердца христианского, они, конечно, вот церковью, даже если их нет в Ветхом Завете, но они живы, они... Ведь не все есть, ну, например, даже о таинствах, да, о таинстве крещения, как нужно крестить человека. Это же об этом не говорится в Евангелии. Упрекают нас в этом какие-то некоторые сектанты, говорят, а вот там, если в Евангелии об этом не говорится, значит, это что-то неправильно. Нет, есть еще у нас, кроме Священного Писания, есть еще один источник — Священное Предание. Да. А вот про юродивых, да, кто такие Христоради юродивые, и даже воцерковленные люди не всегда понимают, почему их считают святыми. Сможет ли обычный человек отличить нездорового человека от того, кто действительно наделен благодатью? Ну, во-первых, сейчас мы едва ли найдем, встретим юродивого действительно где-то. Поэтому различать тут, наверное, не придется. Но знать-то, что, кто это такие и почему они также причислены к лику святых, да, вот, болезнь есть болезнь, да, это, вот, понятно, душевно больной человек или одержимый там, это одно. А юродство Христа ради, это, конечно, это сознательный такой духовно-аскетический подвиг, который вот в чем заключается? В отказе от общепринятых норм жизни.

0: принятие особого образа поведения, а внешне который напоминает человека, который лишен рассудка, вот, унижение терпит, так терпеливо, да, переносит какие-то поругания, телесные лишения. Знаем, как это было из Ксении Петербургской, там, да, Василий Блаженный, да, Никола Салас и другие известные юродивые. Вот, они старались, Христа ради юродивые, прежде всего победить начало всех грехов, победить гордость, конечно. Для этого и вели вот такой брали на себе так необычный образ жизни, представлялись как бы лишенными рассудка и вызывали насмешки людей. И вместе с тем в вот такой символической форме обличали зло в мире и словами, и действиями. На Руси вообще юродство было достаточно распространено. Вот. Ну, так сейчас, я думаю, что этот такой образ святости мы едва ли встретим. Поэтому и различать едва ли нам придется. Ну, так или иначе, но к неадекватным людям нам следует относиться спокойно и сострадательно. Надо сказать, что встречается в церковной жизни и лжеюродство, или кликушество. К этому тоже с осторожностью надо относиться. Вот. Лжеюродство, конечно, церковью не поощряется. Есть правило Трульского собора, кстати, 692 год, которое запрещает притворное беснование. Вот. Правда ли, что со слабой верой нужно бороться усилием воли? Да, конечно, именно усилием воли и преодолением лени и искренним желанием узнать как можно больше о своей вере. Молиться, просить и просить Бога в помощи, в укреплении веры. А как и, кстати, вот и уныние, и другие какие-то грехи, конечно, мы проявляем усилие воли, чтобы их победить. А без этого, само собой, никогда ничего не происходит. Да. И поэтому, желая, чтобы вера укрепилась, да, искренне желая и зная, что ее недостаточно, так, она ведь тоже проявляется в каких-то конкретных действиях, в наше вот такое недоверие, малая вера. Ну, давайте вспомним Евангелие от Марка, когда отец отрока, да, он со слезами воскликнул: «Господи, верую, помоги моему неверию». Вот так и нам надо поступать и просить у Бога. Говорит, что я верую, то есть я хочу веровать очень, очень искренне, но помоги моему неверию, что у меня не хватает своих сил обрести такую веру, но ты-то в силах мне помочь. Вот такой вот странный несколько вопрос. Слышала, что когда одолевают сомнения, лучше не ходить в храм и не причащаться, чтобы не лицемерить. И молитва в таком состоянии тоже будет неугодна Богу. Так ли это? Я думаю, не так. Если не молиться и не ходить в храм, и не причащаться, то как можно сомнения победить? Это значит согласиться с ними и в них оставаться, это значит в таком вот болоте, и не выбираться из него. Напротив, нужно просить у Бога, чтобы он укрепил веру, и для этого и молиться, и, может быть, в паломничество поехать. Это очень помогает, кстати, укреплению веры, вот какие-то паломнические поездки. И помогать себе, проявляя силу воли. Говорит Спаситель: «От дней Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющие усилия восхищают его». Вот. Это Евангелие от Матфея. Христос говорит расслабленному: «Дерзай, чадо», о болящей женщине: «Дерзай, дщерь», да, то есть не сдавайся, проси, и тебе дано будет. Вот к этому дерзновению мы говорим, ну и как вот, да, некоторые такое ложное какое-то стеснение, там, и все такое, нет. А Христос вот поощрял такие действия и говорил, что да, дерзай. Ну вот, вот тоже о старцах тут. Подруга уговаривает поехать к прозорливому старцу в монастырь, к которому ездит множество людей. Стоит ли доверять общественному мнению? ну, в кавычках, это, а старца, значит, что все, много туда ездит. Как понять, что человек действительно прозорливец? Есть ли сейчас старцы, официально признанные церковью? Ну, вот, во-первых, монастырь хорошо побывать, съездить, понятно, помолиться, да. Я хочу сказать, что смотря с какой целью туда ехать. Паломничество, как уже я вот и говорил, отвечая на предыдущий вопрос, помогает в укреплении веры. И если вы хотите побывать вот в монастыре, получить наставление опытного священника, там, да, монашествующего там, в духовной жизни, то это, конечно, приветствуется. А вот когда говорят о прозорливцах, то возникают некоторые вопросы. Во-первых, мне всегда вот хочется спросить, да и спрашиваю, когда вот устно об этом заходит разговор. Зачем, во-первых, зачем вам узнавать будущее, которое скрыто от нас и не случайно Господом? Во-вторых, разве Христос не везде один и тот же? Разве не Ему вы исповедуетесь в храме в своем, куда вы обычно ходите? Да, один. Думаю, что опытных духоносных священников и монахов немало, и к ним, как говорится, не зарастет народная тропа, но ведь ищут зачастую это ведь не духовного совета, ну, как когда-то, да, оптинские старцы давали, а каких-то особых действий, изгнаний бесов, например, там, так называемые отчитки и так далее. Поэтому об официально признанных церковью старцах я не слышал, что бы ни говорили там где-то, вот так, чтобы официально, нет, не слышал. Да или едва ли возможно такое признание. Зато известно, что некоторые популярные старцы, вот это в кавычки, заключу, определяются церковью в запрет, а то и сам лишаются. Я думаю, это видели и знают многие. Не без основания, очевидно. Прервемся на некоторое время, потом вернемся в студию.
1: Знак вопроса.

0: эфире «Радио Образ».
1: Одиннадцатого сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту: площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь.
2: Радиообраз представляет «Личные впечатления» с Сергеем Мазиным.
3: Это программа «Наблюдение». Программа об интересных людях, удивительных событиях, о том, что поражает и вдохновляет. Это мои личные, никем не написанные и не редактированные впечатления.
2: Слушайте программу «Личные впечатления» по вторникам и четвергам в 16:30 на «Радиообраз».
0: Радиообраз. Арзамас 104.2 FM. Саров 92.2 FM. Павлово 106.7 FM. Выкса 95.8 FM. Нижний Новгород 98.0 FM.
4: Вы слушаете повтор программы «Знак вопроса».
5: Знак вопроса.
6: Знак вопроса.
7: Продолжается программа «Знак вопроса». Ведущий программы протоиерей Владимир Гофман. А я продолжу пока отвечать на те, что были заданы ранее. Вот такой вопрос. Моя бабушка говорила, что конец не моя, это вопрос так звучит. Моя бабушка говорила, что наступит конец света, когда будет компенсировано число падших ангелов. Она часто повторяла, что человек призван восполнить это самое число. В таком случае известно ли Господу заранее, кто войдет в число ангелов из тех, кто живет на земле? Интересный вопрос. Я сейчас отвечу на звонок, а потом продолжу. Слушаю вас, говорите.
8: Мир вам, батюшка, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
8: Батюшка, вот на днях была передача по телевидению, что этот профессор Осипов выступал, говорил, в общем, очень много о православии, ну, он всегда говорит много и хорошо, и вот у меня вот такая, ну, что ли, осталась на душе отметка. Он сказал, что православие наше затухает, мы плохо молимся, наши молитвы не успевают слушать. Люди не понимают, что молятся. Даже в церковь идут, они стоят и не помнят, и не знают, что. В общем, такая. Но если вы слушали этот доклад, там был огромный доклад, и была огромная аудитория. Вы, наверное, о ней должны знать.
7: Ну, спасибо за вопрос. Я Алексея Ильича много слышал, и даже ему сдавал экзамены. Он принимал у нас экзамены, вот, когда-то в семинарии московской. И очень люблю слушать его лекции, которых по телевидению сейчас очень много. Вот этот последний, которому говорит, ну, тут трудно определить, да, какой... потому что там интернет предлагает какие-то лекции, какие-то там по телевидению, в какое время они были прочитаны. Но нам надо понимать ведь в контексте, что было сказано. Вот, ослабевает православие наше или не ослабевает? Вот, как мы можем сравнивать, да, например, наполняемость храмов, да, сейчас и... ну, скажем, там, в XIX веке, можем мы сравнивать или не можем? Понимали те люди, которые тогда стояли на службе, вот, то, что происходит, хорошо ли они знали Евангелие? Ну, вот как-то не могу сказать. Хотя я человек далеко не молодой, но помню еще и свою бабушку, да, которая Евангелие читала постоянно, да, там молилась, очень была воцерковленным человеком, но каких-то вот богословских таких вот истин, конечно, она о них не знала, и вроде как бы ни к чему ей было это знать, вот, и стремления какого-то особого такого не было. Я думаю, что большинство людей именно так относились и относятся и сейчас. «Будьте как дети», — говорит Спаситель, вот, и поэтому... Если говорить о том, очень бы хотелось. Вот мы курсы катехизаторов сейчас имеются при каждом храме. Те, кто приходит креститься, обязательно, значит, крестные и родители слушают, беседы с катехизатором проходят. И не одну, а две, а в каких-то храмах даже три. Вот. Приходят, да, совсем не готовые. Вот. Ну, будем надеяться, что уходят некоторые представления после этой беседы, будут иметь хотя бы понимание ответственности за то, что они стали восприемниками, крестными. Вот. И другие какие-то лектории при храмах работают, и везде люди слушают это. И для взрослых, и воскресные школы для детей. И они вырастают, даже не все, может быть, они в храм ходят, но у них вот это зернышко, они посеяно. И при крещении, потом воспитано в воскресной школе, и как-то у кого-то оно будет развиваться и дальше, у кого-то, может быть, будет ждать своего часа. Поэтому я бы не сказал, вот, если уж вот, говорить о том, что ослабела вдруг вера на Руси. Один только крестный ход, который был, значит, вчера в Москве, говорит о том, что многие тысячи людей вышли. Да, не все из них воцерковлены, но тем не менее, они, если они вышли, они осознают себя христианами. И это уже неплохо. Другое, просто очень хотелось бы, чтобы все знали, что же представляет собой литургию и ее части, как это все, почему символические действия вот такие-то производятся, такие-то. Да, ну, вот это, об этом можно только мечтать как об идеале. И когда он говорил, что вот оскудевает, может быть, мы не такие искренние, как были там когда-то, и вот эта наша детская вера не совсем уж, она по-детски. Думаю, что вот так. Вот. А на самом-то деле, вот смотрите, даже вы знаете, как жительница, наверное, Нижнего Новгорода, сколько построено храмов новых. А ведь везде народ есть. И если мы говорим, о, я в 90-е годы, да, вот я помню, служил в ярмарочном соборе. Он был переполнен, он вмещает очень много людей. А потому что храмов-то было мало, и тут, конечно, я помню, что на Великий Четверг три литургии служилось, да, и в целом где-то около 1000 человек причащалось. Ведь и сейчас будет не меньше, если говорить, что они только рассредоточены по другим храмам. И потом, последнее, что хотелось бы на эту тему сказать, что от каждого из нас зависит, ну, оскудеет наша вера или нет, да? И мы ответим тоже за себя, не за соседа, не за кого-то там, не за знакомого, незнакомого. Хотелось бы всех, да, и Господь-то всех призвал к тому, что мы были бы, да, христианами настоящими, имели твердую веру и так далее. Вот. Но отвечать мы будем конкретно за себя. Поэтому дай Бог, чтобы вот у вас вера не оскудевала, и, может быть, Алексей Ильич Осипов и имел это в виду. Ну вот, теперь вернусь я к бабушке, которая, значит, говорила, что конец света наступит, когда будет компенсировано число падших ангелов. Да, и человек призван восполнить это число, и знает ли Господь заранее, кто войдет в число ангелов, да? Ну, во-первых, что известно Господу, нам не знать. Только Ему самому это известно. А так, когда мы говорим, что одно из качеств божественных – это, ну, это, так сказать, полное знание, да, то, конечно же, Ему известно все. Ну, некоторые, если на эту тему посмотреть, некоторые святые конец света связывали с числом ангелов, которые якобы восполняемым это число восполняется людьми. Хотя ведь сущность ангельская и человеческая, ну, разные, но дело святых. Так преподобный, например, Анастасий Синаид говорил, что конец света наступит, когда число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Это вот, видимо, вот бабушка, автора вопроса, именно и что-то читала от преподобного Анастасия Синаида. Да, число праведных людей достигнет числа падших ангелов, и горний мир наполнится ими. Преподобный Варсонофий Оптинский тоже связывал конец света с численностью ангелов. Эти мысли высказывались и раньше еще блаженному Августину. И вот такое есть творение «Град Божий». Вот в «Граде Божьем» он тоже это говорит. Но это их частные рассуждения, и это нужно иметь в виду. Не все, что мы прочитаем у того или иного святого, нужно обязательно брать как истину. И школы были разные, религиозные, философские, которые по-разному могли смотреть на некоторые вещи. Вот. Истина для нас непререкаема – это Евангелие. Это четвертое Евангелие, это Новый Завет, это... А остальное все, да, подвергается вот размышлению. Поэтому вот будем помнить, что это частные рассуждения святых людей. Восполняют ли люди число ангелов или не восполняют, и как это связано с кончиной мира, знает действительно один Бог. Христос сам говорит: «Итак бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Это от Матфея, Евангелие, 25 глава. Поэтому времена и сроки только ему и известны. И Господь наделил человека свободой, и от человека самого и зависит, где он окажется после земной жизни. Если апокалипсис посмотрим, да, откровение Иоанна Богослова, называется число, да, тех, кто не даст себе поклониться Антихристу. 144 тысячи, 144 тысячи, не так уж много. Но каждый из нас имеет возможность оказаться в этом числе. А вот окажется или нет, зависит от того, как мы живем. Так, вот. Заметила, что люди стали злее. Как-то утром ехала на работу в автобусе, и одна женщина толкала меня и возмущалась, что я занимаю много места. Но передо мной стояли другие пассажиры, и тут на ум пришла мысль о том, что перед приходом Иисуса Христа произойдет охлаждение любви. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется. Это цитирует автор вопроса Матфея, 24 главу. Как в таком случае бороться со возникающим унынием, что любовь со временем исчезнет? А вот по твердой, насколько наш

0: день, успень.
1: Мою рубрику «Стихотворение по теме».
2: Снова можно рифмовать. Раз, два, три, четыре, пять. Подберем стишок по теме. Для стишка настало время.
3: Игорь Шевчук. В бою. Если ухо чешется, должен рыцарь спешиться, отвинтить тяжелый шлем, меч засунуть в ножны и чесаться без проблем, хоть до смерти можно.
4: Ратный подвиг. Ну-ка, ветер, песню спой нам про былую старину. Как в доспехе бронебойном вышел рыцарь на войну. Как мечом махал он смело, но врагов им не разил. Ни направо, ни налево, хоть он был не из могил. Просто не было в ту пору там поблизости врага. Все враги ушли за гору воевать до четверга. Эка парня разобрала, руки, ноги береги. Плохо видно сквозь забрала, где пшеница, где враги. Не судите строго, други, пал он к вечеру без сил. Но зато по всей округе нам пшеницу он скосил.
5: Печальная. Рыцарь печального образа вышел с копьем на турнир. Образ печального рыцаря едко над ним подтрунил. Рыцарь печального образа кинул с размаху копье. Образ печального рыцаря кинул навстречу свое. Рыцарь печального образа рухнул на землю с коня. Образ печального рыцаря следом свалился с звеня. Дамы их ради приличия грустно вздохнули. Ну что ж, если и были отличия, вряд ли теперь и найдешь.
1: Елена Олеговна, а рыцарь печального образа – это про кого так говорят?
6: Хороший вопрос. Вообще-то так называли Дон Кихота.
1: А, я помню, я мультик такой смотрел.
6: Мультик мультиком, а вот первоисточник, книгу, никто не отменял.
1: Какую такую книгу?
6: «Хитроумный идальго Дон Кихот Ла-Манческий». Это роман великого испанского писателя Мигеля де Сервантеса Сааведры. Его бы прочитать не только тем, кто любит рыцарей, а каждому уважающему себя человеку.
1: Это почему это? Что такого в этом романе-то? Почему его нужно всем прочитать-то?
6: В 2002 году, подводя итоги ушедшего 20 века, был составлен список наиболее значимых произведений мировой литературы разных стран, культур и времен.
1: А кто его составил, интересно?
6: О, это было очень авторитетное жюри. В него вошли 100 известных писателей из 54 стран мира, а книгой всех времен и народов был назван именно Дон Кихот.
1: Ну ничего себе, рыцарь печального образа!
6: Да, штукало. Герой романа Сервантеса, который считает своим долгом помощь страждущим, который избит и повержен теми же, кому он приходит на помощь, снова и снова поднимается, садится на своего верного коня и отправляется бескорыстно отдавать себя и свое сердце тому, кто нуждается в помощи. И так из века в век.
1: Да, классный он, конечно, но странный какой-то.
6: Ты что, около рассуждаешь так не один. Вот уже 4 столетия подряд человечество пытается разобраться, кто же такой Дон Кихот, мудрец или безумец.
1: А мне наш рыцарь печального образа очень понравился. Если бы его не было, может быть, и надежды у людей было бы меньше. Ну, что кто-то бросится им на помощь в трудную минуту. Мне еще больше рыцарем захотелось стать. Жаль, что их сейчас нет.
6: Почему же нет? Есть, но только очень мало. И выглядят они уж совсем по-другому.
1: Что-что? А как по-другому?
6: Без лад и доспехов. И без коня, конечно. В наши дни просто так называют людей добрых и искренних, верующих, любящих, милосердных. Людей, которые стремятся всех согреть теплом своей души и всячески помочь ближним, даже жертвуя собственным временем, достатком, а порой и жизнью.
1: Что-что? Прямо как настоящие герои?
6: Именно так. И давай-ка мы с тобой сейчас подтвердим наше рассуждение песенкой.
1: Про рыцарей?
6: Конечно. Песня про рыцарей без страха и упорства.

0: Елена Олеговна, я понял. Главное для рыцаря – это милосердие и доброта, а не доспехи, так?
1: Штокла, это, конечно, немаловажные факторы. Но самое главное для рыцаря, и не только для рыцаря, конечно, это любовь.
0: Ой, точно, как же я забыл-то. Без прекрасной дамы и рыцарь не рыцарь.
1: Вообще-то я говорю о любви не только к прекрасной даме.
0: А какой еще? К страшненькой, да? Невзрачненькой такой?
1: Да я не о даме говорю, Штокола. Я говорю, что рыцарь, он как бы пропитан любовью, что ли.
0: То есть как это?
1: Не знаю, как тебе объяснить. А вот послушай-ка кусочек из песни Владимира Высоцкого о рыцарях.
2: Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на сушу тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40 сороков. И чудаки еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь и ни наград не ждут, ни наказания, и думая, что дышат просто так, они внезапно

0: только чувству, словно кораблю. Долго оставаться на плаву. Прежде чем узнать, что я люблю, то же, что дышу или живу.
1: Я понял, понял. Это Божья любовь, Елена Олеговна. Рыцари любят всех людей, а особенно обиженных и несчастных. Поэтому, хоть и совершал Дон Кихот свои подвиги в честь своей прекрасной дамы, а любил-то он не только ее. Божья любовь жила в нем и двигала его на подвиги.
2: Ой, как красиво ты сказал, что около.
1: Погодите-ка, так значит, не может он, ну просто никак не может быть безумцем-то.
2: Так что, значит, мудрец?
1: Елена Олеговна, да не мудрец он. Нет, ну в какой-то мере может быть и мудрец, конечно. Он просто рыцарь, понимаете? Настоящий рыцарь, и все. Ой, вот это да!
2: Да уж, Штокола, ты прямо на глазах мудреешь. По-моему, сегодняшняя программа точно пошла тебе на пользу.
1: Что-что? А может быть, я человеком уже стал, а, Елена Олеговна? Ну-ка, посмотрите-ка на меня повнимательнее, а?
2: Вот так вот на первый взгляд внешних изменений маловато, конечно. Хотя...
1: Что? Что хотя?
2: Хотя глаза у тебя стали другие, какие-то выразительные очень. Одно могу сказать точно.
1: Говорите, я готов.
2: Процесс идет, Штокола. Может быть, тебе и вправду сначала стать рыцарем, а там и до человека с большой буквы недалеко. А сейчас давай-ка уже попрощаемся с нашими радиослушателями.
1: Ой, как-то быстро время пролетело. До встречи в следующей программе «Штокольное время». А знаете что? Мне бы очень хотелось, чтобы мальчишки, которые сегодня слушали нашу программу, стали хоть на чуточку больше похожи на рыцарей. А девчонки, конечно же, на прекрасных дам. И пусть нет у нас рыцарских замков, турниров, доспехов и даже верных коней, зато есть любовь. Давайте же дарить ее друг другу бескорыстно, как самые настоящие рыцари. И, конечно же, защищать слабых. Ну вот и все на сегодня. До скорой встречи, а я вас всех люблю.
3: Штокольное время быстро пронеслось, много интересного в эфир не убралось. Но грустить не будем мы, а встречи будем ждать. Помогите, Штокола, человека

Еще один день подошел к концу, а значит, в эфире радио «Образ» рубрика «Сладкий сон» и ее ведущая Анастасия Шохина. Прямо сейчас оставим заботы и тревоги минувшего дня и погрузимся в мир колыбельной песни, которая и успокоит, и утешит, и убаюкает. Почему мы так любим колыбельные? Потому что это самая первая песня, которую мы слышим от мамы. Это самая добрая песня. Наконец, это одно из самых теплых и трепетных воспоминаний детства для тех, кто уже стал взрослым. По серебряной дорожке поплывем с тобой во сне. По серебряной дорожке поплывем с тобой к луне. Скажет ясная луна, как соскучилась она. У меня в прохладных залах голубая тишина. Такие слова находим в колыбельной композитора Сергея Белоусова, написанной на слова поэта Марины Бородицкой. В этой нежной песне есть и покой, и сказочные путешествия, и мягкая цветовая палитра. Колыбельный балансирует между фольклорной традицией и авторской лирикой. Предлагаю послушать ее прямо сейчас.

0: Это была колыбельная Сергея Белоусова на слова Марины Бородицкой. Желаем теплого покрова, спокойствия и самых сладких снов и детям, и взрослым.
1: Сладкий сон.
2: Вопрос священнику.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня с нами протоиерей Николай Алиасов. Батюшка, здравствуйте, благословите.
4: Доброго здоровья, Бог нам в помощь.
3: Батюшка, у нас вопрос. Как понимать слова «Господь предвидит, но не предопределяет»? Иоанн Дамаскин.
4: Вы знаете, вот если вы стоите как-нибудь на пешеходном переходе, вам нужно перейти с одной стороны дороги на другую. И вы видите красный свет, допустим, для вас, и зеленый свет для автомобилей, которые едут сейчас по этому проезжему участку. Как вы считаете, вы предвидите, что эта машина будет проезжать сейчас мимо вас? Конечно. Но вы как-то можете участвовать в том, поедет она или нет?
3: Нет.
4: Нет. То же самое, вы видите, поворотник машина включила, вы представляете себе, вы предвидите, что возможно, и шанс достаточно велик, что машина будет поворачивать в ту или иную сторону, собственно, для этого поворотник и дан. Но вы каким-то образом корректировать или воздействовать на этого водителя? Нет, конечно, можете кинуть сумку в него, там, упасть под колеса и так далее, но это форс-мажор. А в целом вы наблюдатель, и вы не участвуете в выборе, поворачивает человек или нет. Если мы вернемся вот с таких, по сути дела, очень человеческих приемов применений некого предвидения, Господь ведь знает, как поступит тот или иной человек, но Он не заставляет его это совершать. Вот в этом смысле эта фраза как раз и работает. Знать о том, что человек так поступит, но не заставлять его так поступать. Это как раз и есть об этом речь.
3: То есть не предопределять, это не заставлять.
4: Конечно. В данном случае не устраивать в абсолюте только так. Просто Бог знает, что будет так. Но это не значит, что...
3: Что Он нас заставляет.
4: Да, что Он именно только так заставляет нас действовать.
3: Но при этом мы не можем сказать, что это позиция наблюдателя. То есть это все-таки
4: это...
3: немножко как-то иначе.
4: Нет, если в случае с человеком и автомобилем,
3: ну, да,
4: конечно,
3: да.
4: Это совсем другой пример. Он немножечко здесь...
3: Упрощенный.
4: Упрощенный, конечно, да. Тут другая... Ну, тут модель просто, да?
3: Угу.
4: А, конечно, Бог участвует. Но Он не участвует насилием в плане управления человеческим разумом, человеческой волей, человеческим персонажем. То есть Он знает, что человек будет так поступать, но на это его не толкает.
3: Спасибо, батюшка, понятно. А можно пример, где это можно, например, употребить, эту фразу?
4: Да, это можно употребить, рассматривая страшные случаи предательства Иуды и Христа. Бог знал, что Иуда захочет получить средства, за которые он продал цененного, как сказано. И Господь изначально вот эту ситуацию, видя как раз через это, подразумевал, что после предательства Христос будет распят.
3: Спасибо, отец Николай, за объяснение, за наш ликбез.
4: Да, помогай нам Бог.
3: Спасибо. Я напоминаю, что в студии с нами был протоиерей Николай Алиасов.

0: Церковное слово. Испытно.
1: Испытно. Точно, тщательно. Пример из книги пророка Даниила.
0: И во прошах испытно о звере четвертем, яко бяше различен паче всякого зверя, страшен вельми, зубы его железни, и ногти его медяни, яды и истончевая, останки же ногами своими попираше. Тогда пожелал я точного объяснения о четвертом звере, который был отличен от всех и очень страшен, с зубами железными и когтями медными, пожирал и сокрушал, а остатки попирал ногами.
1: Итак, испытно означает точно, тщательно.
2: Радиообраз. Слушайте сердцем.

0: Святые земли русской.
1: Святые, благочестивые христиане, за свои духовные подвиги канонизированные и прославленные Церковью. Верующие обращаются к ним о помощи и молитве.

0: Ипполит Московский, появился на свет в Москве в 1392 году, по другим данным, в 1304. Мальчик родился в знатной боярской семье. Отцом его был боярин Феодор, выходец из Черниговского княжества. По преданию, Алексей являлся крестником Ивана Калиты. Будучи 13-летним мальчиком, он ловил птиц и услышал голос. «Зачем ты ловишь птиц? Тебе нужно быть ловцом человеков». С этого момента мальчик изменился. Он оставил детские игры, стал много молиться и строго поститься. В 15 лет он поступил в Богоявленский монастырь и там принял постриг. Вскоре он прославился своей мудростью и духовными подвигами. Другом Алексея был монах этой обители Стефан, брат преподобного Сергия Радонежского. За благочестивую жизнь и успехи в церковных трудах Алексей был возведен в сан епископа, а со временем стал митрополитом. Во времена Алексея Русь находилась под татарским игом. Жена одного из татарских ханов страдала от болезни глаз, и никто не мог ее вылечить. Узнав о том, что по молитвам Алексея может исцелиться самая страшная болезнь, хан просил помощи подвижника и угрожал, что придет с войском и разорит Москву. Митрополит Алексей отслужил молебен, и болезнь прошла, а хан в благодарность подарил митрополиту землю в Московском Кремле. Там, в память об исцелении, Алексей устроил чудо в монастырь. Сердце митрополита скорбело о русской церкви. Она оставалась раздираемой великими распрями, в частности, из-за претензий митрополита Литвы и Волыни Романа. В 1356 году, чтобы положить конец смутам и тревогам, святитель отправился в Константинополь к Вселенскому Патриарху. Там Алексей получил право считаться архиепископом Киева и всея Руси. На пути из Константинополя корабль Алексея попал в бурю. Подвижник дал обет, если спасется, построить в Москве новый монастырь. Митрополит благополучно вернулся на родную землю и основал обитель образа и спаса нерукотворного на Яузе. Ныне это Андронников монастырь. Когда скончался великий князь Иван III, митрополит Алексей взял под свою опеку малодетного сына Дмитрия, получившего позднее прозвище Донской. Алексей прослужил в митрополичьей кафедре 24 года. Он скончался и был погребен по завещанию в Чудовом монастыре. 2 июня 1431 года свод храма, в котором покоился святитель, обрушился от ветхости. Во время построения нового храма были обретены нетленные мощи Алексея. Празднование митрополиту Алексею установили в день его кончины, 25 февраля, и в день обретения мощей, 2 июня. В 1458 году мощи святителя были перенесены в храм, посвященный его имени. Ныне они покоятся в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве.
1: Святые земли русской.

0: Паутина проселков густая затянула лицо полей, и скрипят деревенские стаи приколодесных журавлей. Мой молчун, мы опять на безлюдье, душу памятливо отвори. Вечный странник, осенний этюдник, ветер красок сентябрьской зари. Юрий Адрианов.
1: Радиообраз. Прогноз погоды.
2: Завтра, 8 сентября, в южной части региона будет пасмурная погода без осадков. Столбики термометров покажут днем плюс 14 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. На севере области ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 15 градусов, ветер северный 3 метра в секунду. Завтра, 8 сентября, в Нижнем Новгороде синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Днем столбики термометров покажут плюс 15 градусов, ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В студии был Виктор Петров с прогнозом погоды.

0: 01-260 от 19 февраля 2019 года выдано Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу.
1: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
2: В эфире «Радио

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Боже, милости будем негрешному. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы и вся исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселистинный, и очистенный от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же иси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Боже вечный и Царю всякого создания, сподоби вы мне даже в части и доспети, прости мне грехи, я же сотворив все день делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренную мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночи сей сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благоугожду пресвятому имени Твоему во сяне живота моего, и поперу борющие мне враги плотские и бесплотные, и избави меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня и похоти лукавых, яко Твое есть царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю Слова Отче и Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся меня, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твоих овец, не предашь мне крамоле змеине, и желание сатанину не остави меня, яко семя тлива мне есть. Ты, убо Господи, Боже поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящим я сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же осветились и Твои ученики. Дашь, Господи, и мне недостойному рабу Твоему, спасение Твое на ложе моем, просвети ум мой светом разума Святого Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотой и словесия Твоего, тело мое Твоей страстью и бесстрастную, мысль мою Твоим смирением сохрани, и воздвигни меня во время подобно на Твое славословие, яко препрославленный си, с обезначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом, во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, Утешителю души истины, умилосердися и помилуй меня грешного раба Твоего, и отпусти мне недостойному, и прости вся елико те согреших днесь, яко человек, паки же и не яко человек, но и горе и скота, вольные мои грехи и невольные, ведомые и неведомые, я же от юности и от науки злы, и я же суть от наглества и уныния, аще именем Твоим клялся, или похулих я в помышлении моим, или кого угорих, или о клеветах, кого гнева моим, или о печалях, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ прииди ко мне и презрех его, или брата моего печалях, или свадих, или кого судих, или развеличахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умой о лукавстве мира сего подвижися, или развращение по мысли, или объедохся, или опихся, или без ума смеявся, или лукавое по мысли, или добротую чуждую видев и тою уязвлен бы к сердцу, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеявся, моя же суть бесчисленное согрешение, или о молитве не ради их, или иначе то садей их лукавые не помню, та бы вся и большая сих садей их, помилуй мя творчим и владыка унылого и недостойного раба твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благо человека любит, да с миром лягу, усну и почию блудный, грешный и окаянный ас, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, с Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь.
Что ти принесу или что ти воздам, великодаровитый бессмертный царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мене на твои угождения, и ничтоже благосотворша, привелися наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив мему грешному и обнаженному всякого дела блага, восстави падшую мою душу, осквернившуюся в безмерных согрешениях, и отыми от меня весь помысл лукавый, видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешни, я же те согреши их все день, ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывай и сохрани меня от всякого сопротивного обстояния божественную твоей властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня.

и не смущен помыслы раба твоего соблюдей, и всю сатанину деятель отжени от меня и просети ми разумные очи сердечные, да не уснув смерть, и посли ми ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба твоего, изволением и совестью, даром и восставши словесен твоим поучитеся, и уныние и бесовское далече от меня отгнанно быть, сотвори твоими ангелы. Да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю Пречистую Богородицу Марию, и уже далеси нам грешным заступление, и приими сию молящуюся саны, вембо яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе Божий наш, яко свят еси, и препрославен во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согреших во дни сем словом, делом и помышлением, яко благо человека любит спрости ми, мирен сон и безмятежен даруми, ангела Твоего хранителя пасли, покрывающий и соблюдающий меня от всякого зла, яко Ты еси хранитель душам и телесем нашим, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о славу души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и темной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожжение и восстание телесного, дашь нам целомудренне пожить дела и словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных не отпадем благих Твоих, яко благословен еси во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня всякого неведения и забвения, и малодушия, и окамененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, и же помрачи лукавое похотение, Господи, осьяко человек согреших, Ты же, яко Бог, щедро помилуй меня, видя немощь души моей я. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши меня, раба Твоего, в книзе животней и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотворих пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, окропи в сердце моем росу благодати Твоей я. Господи небесе и земли, помяни меня грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии приими меня, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие и послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели мне корень благих, страх Твой в сердце мое, Господи, сподоби меня любите Тебя от всея души моей я, и помышление, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко творишь, яко же Ты волишь, да будет воля Твоя и во мне грешним, яко благословен еси, во веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матери Твоей и бесплотных Твоих ангел, пророка же и претечи и крестителя Твоего, Богоглаголи уже апостол, светлых и добропобедных мученик, преподобных и богоносных отец и всех святых, молитвами избави меня настоящего обстояния бесовского, ей, Господи мой и творче, не хотя смерти грешного, но якоже обратитесь и живы будьте ему, дашьте мне обращение окаянному и недостойному, измими от уст пагубного змея, зияющего пожреть имя и свести его от жива, ей, Господи мой, утешение мое, и же меня ради окаянного в тленную плоть оболкися, исторгни меня от окаянства и утешения подашь души моей каяний, сади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавые деяния, и получите блаженство Твое, на Тябо, Господи, уповах, спаси меня. К Тебе, причисти Божьей Матери, а с окаянной припадая молюся, весе Царице, яко беспрестанно согрешаю и прогневляю Сына Твоего и Бога моего,
и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся и каюся трепеща. Неужели Господь поразит мя, и по часе паки таюзе творю? Ведущийся я владычица моей госпожи Богородицы, молю, да помилуешь и да укрепиши, и благая творите да подаси ми, весь ибо владычица моей Богородицы, яко отнюдь имя в ненависти злая мои дела, и всею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, госпожи Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воле моей совершать, если неугодно бы есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит и подаст благодать Святого Духа, дабы хас от селя пристал сквернодейство и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава,

Благая Мати, Пречистая и Благословенная Богородица Мария, милый Сына Твоего и Бога нашего, излей на страстную мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благое, да прочее время живота моего без порока приду, и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, Единочистая и Благословенная. Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, лико согреших во днешний день, и от всякого лукавства и противного мне врага избави меня, да ни в коем же гресе прогневаю Бога моего, но моли за меня грешного и недостойного раба твоего, я, когда достойный мне покажешь и благости, и милости, и всесвятые Троицы, и Матери Господа моего Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Сбранные воеводи победительные, яко избавившись от злых, благодарственные и восписуем те раби Твои, Богородицы, но яко имущую державу непобедимую, от всяких нас бед свободи да зовем Ти. Радуйся, невеста неневестная, преславная и преснодева Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша. Все упования мои на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани меня под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующего Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бо упова душа моя, и помилуй меня. Упование мое, Отец, прибежище мое, Сын, покров мой, Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе. Владыка человеколюбче, неужели мне одр сей гроб будет? Или еще окаянную мою душу просветишь и днем, всеми гроб предлежит, всеми смерть предстоит. Суда Твоего, Господи, боюсь, и муки бесконечные, злое же творя не пристаю. Тебе, Господа, Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесная силы, и святого ангела-хранителя моего. Вему бы, Господи, яко недостойный есмь человеколюбия Твоего, но достойный есмь всякого осуждения и муки. Но, Господи, или хочу, или не хочу, спаси меня, аще бы праведника спасешь и ничтоже вели, и аще чистого помилуешь и ничтоже дивно, достойни бы суть милости Твоей я, но на мне грешнем удиви милость Твою, о всем я ведь человеколюбие Твое, да не одолеет моя злоба, Твои не изглагола ни благости и милосердию, и яко же хочешь и устрой о мне вещь. Просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну в смерть, да никогда речет враг мой, укрепися на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сети многих, избави меня от них и спаси меня, блажи, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславную Божию Матерь и святых ангел святейшую, немолчно воспоим сердцем и усты, Богородицу сию исповедующую, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Огради меня, Господи, силою честного и животворящего Твоего креста, и сохрани меня от всякого зла. Да воскреснет Бог и расточатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, яко исчезает дым да исчезнут, яко тает воск от лица огня, так и да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знаменем и веселье глаголющих. Радуйся, пречестный и животворящий кресте Господень, прогоняй беса силою на Тебе проклятого Господа нашего Иисуса Христа, вот шедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест во честный на прогнании всякого супостата. О пречестный и животворящий кресте Господень, помогай мне со святой Госпожей Девою Богородицею и со всеми святыми вовеки. Аминь. Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешение наше, вольное и невольное, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в ночи, я живу в уме и в помышлении, вся нам прости, яко благ и человеколюбец. Ненавидящих и обидящих нас прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную, внемощих сущие посети и исцеление даруй, и же море управи, путешествующим спутешествуй, служащим и милующим нас грехов оставления даруй, заповедавших нам недостойно молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости. Помяни, Господи, прежде усопших, отец и братьев наших, и упокой их, и держи пресвящает свет лица Твоего. Помяни, Господи, братьев наших плененных, и избави от всякого обстояния.
Помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь нам яже ко спасению прошений и жизнь вечную. Помяни, Господи, нас, смиренных и грешных и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разумом,

Исповедую тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святи Троице Единому, славимому и поклоняемому, Отцу и Сыну и Святому Духу, вся моя грехи, я же содеих во вся дни живота моего, и на всякий час,

Пренебрежением, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбытчеством, шелоимством, ревнованием, завистью, гневом, пометозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочие моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего и Творца прогневах, и ближнего моего о неправдовах, о сих жалею вина себе, Тебе, Богу моему, представляю, имя Его лукаетеся. Точи, Господи, Боже мой, помози мне со слезами смиренно молю Тя, пришедшее же согрешение мое милосердием Твоим прости мне, и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец. Достойно есть яко воистину блажить Тя Богородицу пресноблаженную и пренепорочную и Матерь Бога нашего, честнейшую и херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления и богослову родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Молитвами святых Отец наших, Господи Иисусе Христе Боже наш, помилуй нас. Аминь. В руце Твои, Господи Иисусе Христе Боже,

0: Молитва о Святой Руси. Господи Боже сил, Боже спасение нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо брани хотящие ополчишися на Святую Русь, чающие разделите и погубите единый народ ее. Восстани, Боже, в помощь людям Твоим, и подашь нам силою Твоею победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, еже есть церковь живаго Бога, и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоею власти придержащие ко всякому благу настави и мудрости обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в домы введи, алчащие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели. В смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же в отнеси я убиенным и от ран и болезней скончавшимся прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, восстави паки во всех странах Святой Руси, мир и единомыслие, друг ко другу любовь обнови в людях Твоих, якогда единими усты и единим сердцем исповемося Тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты бы есть и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
1: Радио Образ. Слушайте сердцем.

0: Первосвятительское слово.
1: Фрагмент проповеди святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии в храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках города Москвы 27 ноября 2022 года.
2: Мы ведь часто выбираем себе ближних, но есть родственники, братья, сестры, муж, жена, это понятно, это по родству. Ну а дальше как? А дальше уже мы сами себе избираем ближних. Нередко мы хотим, чтобы эти ближние были влиятельными, состоятельными, может быть, даже начальствующими. И мы стараемся заручиться их поддержкой, войти в доверие, чтобы от этой близости себе что-то получить. Продвижение по службе или увеличение зарплаты. Мы выбираем себе ближнего, который нам нужен, который нам что-то может сделать. Вот Господь к тем, кто сегодня таким образом выбирает себе друзей, знакомых, составляет компании, преследуя свою собственную цель, что через этот круг знакомств я непременно что-то могу для себя получить. Вот этот человек в этих самых людях, с которыми он желает общаться, никогда не будет иметь ближних. Почему? Потому что ближний тот, кто делает тебе добро. И ни за какие, ни за грядущие заслуги, ни за какие, ни за деньги, а по движению сердца своего. Вот очень важно этот критерий использовать, особенно когда мы действительно устанавливаем дружеские отношения с людьми. Нужно спрашивать себя, что я могу для этого человека сделать, не ожидая от него никакой награды, никаких преференций, что я могу для него сделать. И если я могу что-то сделать, надо это сделать. Вот добро и соединяет людей. Именно доброделание из просто человека знакомого делает друга. Друг познается в беде, пословица. А что такое познается в беде? Это значит, даже в трудных, опасных обстоятельствах он не останавливается перед тем, чтобы делать добро. Именно добро есть маркер дружбы. Бескорыстная способность делать доброе друг другу. Самая важная заповедь, которую мы должны усвоить, некий закон жизни. Чем мы больше даем, тем мы больше получаем. А иногда Господь испытывает нас. Мы дали и ничего не получили. Снова дали и ничего не получили. И правильно, мы ведь не в магазине и не на рынке. Мы отдаем, не ожидая немедленного ответа от Господа, который на нас изольет свою благодать и успех, и здоровье. Мы просто делаем добро, потому что мы так Богом научены. Но в конце концов, всегда за нашу милость к другим Господь воздаст. И воздаст так, что для нас будет очевидным. Почему со мной в какой-то момент жизни, когда вдруг все разрушилось, почему в этот момент кто-то появился, кто протянул мне руку помощи? А эта рука будет рукой Божьей в ответ на ту милость, которую ты сделал для ближних своих. Вот если мы таким образом бескорыстно будем стараться делать добро, то тогда вся наша жизнь изменится. Изменятся межличностные отношения, общественные отношения. Не надо будет тогда выдумывать никаких коммунизмов, никаких счастливых общественных систем, которые никогда не могут реализоваться в жизни, потому что идеальная жизнь не может быть установлена при сохранении человеческого греха, а потому все эти сказки, они остались сказками. Но что может быть? может быть реальное умножение добра. И через это умножение добра обретение счастья, мира, благополучия и любви.
0: Первосвятительское слово.

0: Евангелие день за днем.
1: Здравствуйте, это очередной выпуск программы «Евангелие день за днем». Сегодня мы читаем Евангелие от Марка, 5 главу, с 24 по 34 стих. Вот как звучат эти строки на современном русском языке. «За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади, в народе, и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила: если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к моей одежде? И ученики сказали ему: ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне? Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. В то время весть об Иисусе и чудесах, которые он совершал, распространялась все шире и шире. И вот уже, как пишет евангелист, множество народа теснило Спасителя. Стоило Иисусу появиться где-то, как его уже осаждали толпы людей. Каждый в толпе искал разрешение собственной проблемы. Больные, скорбящие, отягощенные горем люди следовали за ним, желая исцелиться. Но получал заветное избавление от болезни далеко не каждый. Так и женщина, о которой мы читаем в Евангелии, потратившая все свои средства и 20 лет жизни на исцеление от болезни, кровотечения, могла надеяться только на чудо. Она была уверена, стоит ей лишь прикоснуться к одежде Иисуса, она тотчас исцелится. Так и случилось. Однако для окружавших Иисуса людей этот поступок не был столь однозначным. Дело в том, что по ветхозаветному закону женщины, страдающие подобной болезнью, считались нечистыми и должны были оставаться дома. Более того, они вообще не смели ни к кому прикасаться. Таким образом, поступок женщины, которая пробралась через толпу, чтобы прикоснуться к Иисусу, это настоящий риск. Риск быть подвергнутой осуждению и наказанию. И вот, едва приблизившись к Спасителю, больная чувствует облегчение от болезни. Но Иисус останавливается и обращается к народу со словами: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Можно представить тот страх, которым наполнилось сердце несчастной женщины. По тогдашним понятиям, она совершила преступление, войдя в толпу и сделав нечистыми всех, кому ей по необходимости пришлось прикоснуться. В страхе женщина ожидает осуждения за свой поступок. Но Христос успокаивает ее: «Дочь, вера твоя спасла тебя». Заметим, Иисус не говорит ей: «Я исцелил тебя», но подчеркивает: кровоточивую женщину спасла ее искренняя вера. Именно вера вместе с искренней надеждой и чистой любовью к Богу помогла больной навсегда забыть о своем недуге. Блаженный Феофилакт Болгарский, толкуя этот евангельский отрывок, отмечает: «И сегодня, в наши дни, кто верует, что Христос воплотился, тот и есть прикасающийся к одежде Его». Иными словами, любое чудо, чтобы оно совершилось, требует прежде всего нашей веры –

0: благодати, а душа верующая – открытой. Вера открывает душу для принятия благодати. Задумаемся об этом, друзья. До свидания. Храни вас Бог.
1: Евангелие день за днем. Песнопение всеночного бдения.

Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Продолжаем с вами наши встречи, наш разговор о святости уже новозаветной. Первым ликом новозаветной святости и по значимости, и по времени подвигов, и по времени всеохватности почитания – это, конечно же, святость апостольского служения. Первый лик святости – это святые апостолы Христовы. Само слово «апостол» означает «посланник». В этом заключается главный и непременный смысл апостольского служения, выраженный в одной фразе, выраженный в наказе, данном Христом апостолам. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюсти все, что я повелел вам. Именно в этом смысл апостольского служения, в этом смысл апостольской святости. Посланники. Господь посылает апостолов в мир. И именно исходя из этого можно определить три основные составляющие апостольского служения и апостольской святости. Первое – это проповедь. Проповедь как научение. Идите и научите все народы. И действительно, если мы обратимся ко всем апостолам, все апостолы пошли в языческий мир, неся Слово Божие, научая все народы. Второе, основная составляющая апостольского служения, апостольской святости – это служение непосредственно в церкви. Это совершение церковных таинств, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Писании упоминаются не только крещение, упоминается врачевание, упоминается власть прощать грехи. Мы, без сомнения, должны понимать, что все таинства, которые существуют сейчас в нашей церкви, существовали и в апостольские времена, и все эти таинства, конечно же, совершали апостолы. Третья составляющая апостольского служения – это руководство. Руководство не только духовное, хотя духовное руководство, очевидно, было самым главным, очевидно, было основным, но руководство иерархическое, руководство пасторское, дисциплинарное и организационное. Уча их соблюсти все, что я повелел вам. В этом видится смысл создания и сохранения церкви, смысл того, что будет впоследствии передано епископам. Важнейшим и обязательным критерием апостольского служения было личное свидетельство земной жизни Христа Спасителя. Все апостолы обязательно были самовидцами Христа. Кто видели лично Спасителя, кто могли об этом лично свидетельствовать. Всего апостолов было не так уж много. Их число можно сосчитать, их число будет 83. 12 апостолов, которые избрал Господь наш Иисус Христос, которые следовали за Ним. На место отпадшего и предавшего Христа Иуда был избран на апостольском собрании, на апостольском совете апостол Матфей, поэтому число 12 сохраняется. 70 апостолов – это как бы апостолы второго избранничества, второй волны, которых также Господь посылает свидетельствовать в окружающий мир, но посылает их свидетельствовать уже не только к погибшим овцам дому Израилева, но свидетельствовать и к остальным народам. 12 плюс 70 – получаем 82. И 83-й, последний по числу, но не по значению, это апостол Павел. Апостол Павел стоит особняком. Столь велико значение великого Павла. Храни вас всех Господь, Пресвятая Богородица, на вашем пути.

0: 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы на Большой Покровской 30 будет совершена божественная литургия начало в 9 часов утра и молебен начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь.
1: Если вы хотите обсудить волнующие вас вопросы и поделиться радостью, выяснить порядок церковных таинств и обрядов, укрепиться в православной вере, обрести понимание, как поступить в сложной ситуации, узнать мнение духовного собеседника, звоните 246-69-91 с 12 до 18. 246-69-91. На ваш вопрос ответит православный священник.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».

есть исчислите чудеса Твоя, умножившаяся, яко звезды небесные. Себо по всем концам земли нашия людям Божиим

0: Нижегородском регионе на вас возлагают большие надежды в организации процессов в научной сфере и высшем образовании. Вот как вы понимаете понятие служения применительно и к профессии, и к личной жизни?
1: Если позволите, я дополню информацию, которую вы сказали обо мне. Я около 6 лет занимался управлением наукой в Краснодарском крае в рамках директора Кубанского научного фонда. И это как раз и предопределило, наверное, мою дальнейшую судьбу уже на уровне назначения меня на должность министра науки и высшего образования Нижегородской области. Вот весь этот путь, о котором вы говорите, это как раз и есть, наверное, подготовка к служению. Служение для меня прежде всего хорошо, качественно делать свою работу, служить людям, для которых эта работа выполняется. Делать это искренне, честно по отношению к себе и к людям. В этом есть моя миссия служения как работника. С точки зрения человека, наверное, моя миссия служения тем близким людям, которые вокруг меня так или иначе от меня зависят. Это и моя семья, это и моя мама, сестра, жена, дети. Все эти люди, они тесно связаны своей судьбой с моей, и мое служение в том числе и для них. То есть они должны понимать, что я у них есть, я у них опора, надежда. И в целом это дает вот общую картину служения. То есть мы приходим в этот мир, каждый со своей миссией. Важно пройти определенный путь для того, чтобы понять, для чего ты на этой земле. То есть, так как моя профессиональная область, она затрагивает вопросы безопасности человека, и объяснить, почему кто-то из работников, например, одной бригады травмировался, попал в неприятную ситуацию, кто-то не попал, бывает очень сложно. И это связано не только с нарушением правил, и не только с соблюдением неукоснительным правил поведения на производстве или в жизни. Очень часто на это наслаивается отношение в семье. Когда мы начинали выяснять, почему человек травмировался, оказывается, у него возникла конфликтная ситуация, он поругался с женой. И он думал об этом какой-то интервал времени и всю смену до момента травмирования. Поэтому внимание у него было притуплено, и он был расстроен, он не находил в себе внутренних сил, опоры, чтобы жить безопасно и, скажем так, и качественно. И вот когда я начал понимать, что много факторов влияет на безопасность человека, неважно, на производстве он травмируется, или в быту, либо он по дороге попадает в неприятные ситуации, то мне пришлось подумать, а какие же есть еще законы? То есть по каким законам вообще человек живет? Они же не только социальные, не только придуманные в социуме, не только физические, но еще и духовные. И с этого момента я начал изучать Библию, и я пришел к идее, что я хочу иметь прямую связь с Богом, собственно, поэтому я прошел обряд крещения. С этого момента понятно, что это, наверное, может быть, ритуальность в этом есть определенная, потому что ты уже пришел внутренне к пониманию, что мир духовен, что необходимо знать законы, а еще лучше им следовать, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я приведу, с вашего позволения, если я не занимаю много времени.
0: Нет, все очень интересно. Как раз вот вы раскрываетесь именно так, как бы мы хотели услышать. Наша программа-то называется «Верую».
1: Любой человек имеет мощную основу для жизнедеятельности своей, мотивацию. Мотивация, она бывает физической, то есть она бывает физическая, социальная и духовная. То есть три вида мотивов, побуждающих человека к деятельности. Первоначально все мотивы, они связаны с безопасностью, с желанием покушать, то есть сделать так, чтобы жизнь была комфортной, безопасной и желательно счастливой. Понятно, что для того, чтобы эти потребности удовлетворить, необходимо действовать. То есть в основе любого действия лежит мотивация. Вопрос мотивации зависит от степени вырастания человека. Все начинается с физиологических потребностей, потом социальные, потом духовные. Так человек растет, любой человек. То есть мы, находясь в социуме, получаем признание от коллектива, в котором мы работаем. Мы удовлетворены.

0: результатом своего труда. Да, мы, например, собрали самолет, и там частичка нашего труда есть, и мы видим, как он взлетает. Это вызывает в тебе благоговейный трепет, и это является основой для того, чтобы жить и работать дальше. Конечно, и духовные потребности должны удовлетворяться в процессе. И когда мы видим, что все цели достигаются, вот в этом случае человек, во-первых, счастлив, во-вторых, здоров, потому что обратная реакция на результат своего труда у него хорошая. Помогает разобраться с этим результатом понятие греха. Грех что такое? Это значит не попасть в цель. Что такое не попасть в цель? Это, собственно, не научиться на земле быть счастливым. Не заработать кучу денег, не соорудить какую-нибудь, не знаю, установку, которая будет тебя защищать, или там собрать дом. Надо в этот дом еще вдохнуть жизнь, чтобы в этом доме было счастье. А вот что такое быть счастливым? Это вопрос, на который отвечает человек всю свою жизнь. Он в зависимости от своего взросления, своего опыта, своего не только багажа знаний и компетенций, но еще от пережитых событий, он определяет, а что же на самом деле его делает счастливым. То ли большая зарплата, то ли полный дом детей, да, которые это счастье формируют, то ли еще что-то. То есть каждый отвечает на этот вопрос самостоятельно. И вот когда начались копания мои вот в этой части, это вообще была очень интересная история, потому что целей в жизни, подцелей достаточно много, но и как отличить правильную цель от неправильной, можно отличить только мотивацией. Если ты, заглядывая себе вовнутрь, понимаешь, что ты достигаешь цели для того, чтобы эта цель стала твоей, ну, например, я хочу автомобиль. Плохая цель? Вроде как нет. Социально она вполне себе приемлемая. Так же, как купить квартиру. Угу. Но если это является самоцелью, то это приводит к не очень хорошим последствиям. А если мы двигаемся с позиции любви и счастья, тогда мы эту квартиру покупаем, чтобы твоя семья жила в хороших условиях. Ты это делаешь не для себя, а для создания условий своей семьи. Совершенно другой мотив. Мотив взять всегда приводит к плохим последствиям.
1: Хочется дальше понять. Вот смотрите, Хабаровский край, потом Краснодарский край, поближе уже к центру стали перебираться. И вот пути дороги приводят вас в Нижний Новгород, где на вас тоже возлагают очень большие надежды в сфере высшего образования и науки. Вот давайте так, первое впечатление о Нижнем Новгороде с позиции уже министра высшего образования и науки. Ведь вам есть чем сравнивать вот эти регионы, вы многое ездили, повидали, где жили.
0: Первое впечатление очень позитивное, потому что город с такой историей, он не просто архитектурно очень красивен, да, он еще и энергетически очень мощен. И это отражается и на людях. Первое, что бросается в глаза, люди достаточно волевые, сильные, прямые. То есть они обладают достаточной силой внутренней, чтобы быть прямым и открытым народом. Да? Это не просто человек, да? Это просто люди, которые населяют эту Нижегородскую область. Поэтому это заслуживает уважения и с этим приходится считаться.
1: Посеять в сознании молодых исследователей желание заниматься наукой. Это ваша цитата, это ваша сверхзадача. Вот из каких слагаемых она складывается и каким должен быть на выходе результат?
0: Я даже немножко перефразирую то, что я говорил. Конечно, посеять нужно. Должна быть очень мощная мотивация у молодых людей этим заниматься. Но я бы сказал, что любой ребенок обладает вот этими свойствами исследователя, они заложены в любого человека. Важно при посеве уже в сознательном возрасте напомнить им об этом. То есть напомнить, что они вообще-то все люди, все молодые люди, все исследователи. И важно, чтобы они об этом не забывали. И для того, чтобы быть исследователем, нужно, конечно же, иметь определенный навык. И когда мы учим молодых людей, нельзя забывать о навыке исследовательской работы. Поэтому, собственно, и практически с ясельной группы уже внедряются технологии решение изобретательских задач и исследовательских каких-то практик, проектные работы в школах, так это уже является обычной повседневной практикой, когда школьники занимаются исследованиями под руководством опытного педагога.
1: А вот в системе образования, вот детский сад, школа, вуз, вот вера православная какую роль играет, как вам кажется?
0: Я бы даже не делил на возраст. С моей точки зрения, роль веры для человека любого возраста, она одинакова. Вообще, человек достаточно слаб, потому что, как правило, ощущая себя одиноким, такое бывает у всех людей. В период подростковый, так, наверное, все проходят вот это ощущение одиночества, что меня никто не понимает, никто меня не любит. Я один, я одинокий одиночка. Я в этот момент, для того, чтобы человек был в безопасности, необходимо, чтобы у него была внутренняя вера. Потому что ощущение одиночества, оно, это отвратительное ощущение. Ты никогда не один, когда ты понимаешь, что даже условия, в которые ты попадаешь, порой не всегда, с твоей точки зрения, эти условия являются справедливыми. Но не нам судить, справедливы они или нет. Это уже опыт моей жизни показывает, что ситуации, в которые я попадал, да, они сложные, но они были необходимы для того, чтобы я приобрел определенный набор навыков. И вот не скатиться в разочарование, в агрессию и в осуждение всего мира, который якобы несправедлив к тебе, вот для того, чтобы этого не случилось, нужна вера. Только это позволит тебе выстоять в сложной ситуации.
1: Спасибо. Дорогие радиослушатели, я представлю нашего гостя, гостя программы «Веру», Виктор Владимирович Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И наша следующая глава «Уныние».
2: Уныние.
1: Вот преподобный Серафим Саровский говорил: «Иное скука и иное томление духа, называемое унынием. Бывает иногда человек в таком состоянии духа, что кажется ему, легче бы ему было уничтожиться или быть без всякого чувства и сознания, нежели далее оставаться в этом безотчетном мучительном состоянии. Надо бы спешить выйти из него. Берегитесь от духа уныния, ибо от него рождается всякое зло». Поговорим об унынии, греховном состоянии, противоположному добродетели. Вот знакомо ли оно вам? Расскажите о самом трудном периоде вашей жизни и что вас спасало от уныния.
0: Очень хорошая тема, потому что я мог в унынии пребывать где-то до 45-48 лет.
1: Ничего себе!
0: Почему? Объясню. Очень долгое время я не мог найти выхода от того потенциала, который заложен был внутри. И от чего возникает уныние? Потому что ты не можешь найти соответствие внутренним потребностям и внешним реакциям мира, да, на эти потребности. То есть они бывают простыми, бывают на уровне капризов детей, да, когда я хочу, чтобы там родители купили мне какую-то игрушку, и они этого не сделали, значит, они меня не любят, я попадаю в уныние. Как это бывает в детском возрасте? Во взрослом возрасте, когда ты понимаешь, что мир не такой, как ты его себе представлял, очень легко впасть в это уныние и сказать, что что-то мне не нравится здесь. Наверное, я буду критиковать этот мир и не очень хорошо к нему относиться. Это как раз признаки этого самого уныния. И так как сопротивлений в этой жизни, в моей жизни было достаточно много, я приведу пример из подросткового периода, когда город, в котором я жил, достаточно суровый с точки зрения людей. Жизнь, она была и в школе непростой, потому что 90-е годы, наверняка, те люди, которые пережили этот период времени и безденежья, и отчасти не очень хороших там исполнения законов, начали формироваться определенные там группировки, в том числе и преступные, в молодежной среде это тоже было. Было тяжело выживать и в школе, потому что я по своей структуре достаточно субтильный был подросток.
1: Ну, субтильный — это такой, ну, небольшой, худенький.
0: Все верно, да.
1: И отличник.
0: Отчасти, да. Ну, почти отличник, это называется так. Да, но было очень сложно, потому что за правильный ответ на уроке после урока могли тебя побить. То есть, ну, потому что ты не в системе. Ты выбиваешься из этой системы. И тут очень важно было понять, кто ты, с кем ты, как ты себя ведешь, поддаешься ли ты общему влиянию вот этой массы и толпы, скажем так, которая в школе сформировалась, да, и в городе, на улице. Тогда пришлось принять решение, и в 5 классе я пошел на спортивную секцию. Я стал заниматься... Тогда еще не были легализованы единоборства, такие как карате и боевые искусства. Тогда была спортивная секция, самая мощная в городе, это дзюдо и самбо. Я, собственно, туда пошел, я занимался там 7 лет, почти профессиональный спортсмен, выполнил норматив кандидата в мастера спорта, стал призером всероссийских соревнований, занимал достаточно высокие места, ну, город, край, область, это все пройдено как чемпионские титулы на уровне России. Уже было посложнее с моей комплекцией, но это было неважно. Это позволило мне войти в некую спортивную социальную группу, которая позволяла мне и сформировать характер, потому что когда я туда пришел, тренер на меня посмотрел, говорит: «Так ты куда идешь? Бальные танцы за углом. Спорт этот серьезный, ты слишком маленький и тонкий». Тем не менее, это было воспринято мной как вызов. Через месяц формировали, набор был один раз в год 100 человек. Через месяц формировали группу 30 человек. Я туда попал, сдал нормативы, попал в эту группу. Через год из этой группы осталось только 2 человека, я и мой друг.
1: Это да.
0: Все остальные были либо отсеяны, либо ушли сами, потому что нагрузки были очень серьезные. Через год я уже был чемпионом города, через полтора года я был чемпионом края и так далее. То есть так пошла моя спортивная карьера, и очень долгое время я этим увлекался и этим жил. Это позволило сформировать терпение, потому что результат не сразу пришел. Нужно было потерпеть и боль, и разочарование в проигрышах, и разочарование недоверия и тренера, и группы, в которую ты попал, еще завоевать доверие от этих же ребят, в чью социальную группу я так неожиданно влился для себя. Но это все позволило мне сформироваться как личности и понять, что когда ты доверяешь не только себе, но и группе людей, с которым ты проходишь эти сложности, результат добиваешься гораздо более высокого. И, возвращаясь к унынию, на каждом шаге можно было сломаться и сказать: это тяжело, это не получается, впасть в то самое уныние, что не позволило бы добиться результата. Поэтому, с моей точки зрения, уныние – это то, что мешает развиваться и мешает добиваться результата. Также я поступил, когда в аспирантуру, мне также сказали: да, это невозможно, у нас защищается очень мало людей. Но я защитился день в день, когда была назначена.
1: То есть вам нужен вызов, чтобы добиться чего-то. Я так понимаю, вас прямо это сильно мотивирует. Когда вам говорят: это невозможно, вы говорите: нет, это возможно, и показываете своим примером.
0: Это антипод унынию.
1: Да.
0: То есть это некий, можно сказать, что... Да, наверное, это невозможно, и впасть в уныние. А можно воспринять это как вызов. И тогда этот вызов будет вознагражден не всегда быстро. Я почему сказал 45-48 лет? Только в этом возрасте я созрел достаточно мощно и духовно, и с точки зрения компетенции знаний, которые нужно было приобрести в постоянном преодолении сложностей. После этого стали возникать возможности, о которых я даже не думал, что они могут быть в моей жизни. Я не думал, что я буду министром науки и высшего образования Нижнего Новгорода. Кто бы мог об этом вообще, кто бы мне сказал об этом 10 лет назад? Но это становится возможным как открывающиеся двери благодаря отсутствию уныния, терпению и вере.
1: Знаете, здесь классная фраза, вот в подтверждении всему тому, о чем вы сейчас говорили, что работая над собой, никто не становится хорошим человеком случайно. Это мудрец Сенека говорил. Вот это прям про вас. То есть как вы вкладываете себя, сколько вы потрудились над тем, чтобы, собственно, открылась дверь, и вам предложили такую очень ответственную должность в большом крупном регионе Нижегородской области. А вот умеете ли вы признавать свои ошибки, когда у вас что-то, например, не получается из задуманного? Ну, сейчас вы приводили отличные просто примеры, но тем не менее. И как вы реагируете на то, когда у вас просто ничего не получается?
0: Есть хороший совет. Если не получается проблему решить теми способами, которые ты ее решаешь, доступными тебе, необходимо укрупнить проблему. То есть нужно отойти, посмотреть на проблему как более масштабную, и, как правило, эта проблема решается. Если мы действуем стандартными механизмами, и проблема не решается, то думать о том, что она решится, это большое заблуждение. Нужно принимать решения о нестандартных путях решения этой проблемы. Для того, чтобы это случилось, необходимо на эту проблему взглянуть с другой стороны. Один из способов – укрупнить ее. То есть проблема решается.
1: Благодарю вас, дорогие друзья. Сегодня герой программы «Веру» Виктор Анисимов, министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы переходим к главе «Терпение».
2: Терпение.
1: Долготерпение – прекрасный дар, потому что изгоняет вспыльчивость, гнев и презрительность, приводит душу в мирное состояние. Кто нашел путь долготерпения и незлобия, тот нашел путь жизни. Преподобный Ефрем Сирин. Вот вы терпеливый человек или еще на пути постижения этой добродетели?
0: Очень сложно давать себе характеристику. Наверное, люди, которые меня окружают и по работе, и дома, должны дать на этот вопрос ответ. Но я могу сказать, что в моем организме терпения достаточное количество. Может быть, не максимально, да, но достаточно для того, чтобы избегать многих проблем и для того, чтобы добиваться результата. Почему так? Приведу пример, наверное, очень доступный всем, у кого есть дети. Когда мы воспитываем ребенка, объясняем им какое-то правило или решаем с ними задачу, которую задают в школе. После того, как мы объяснили в первый раз, сколько детей нас сразу же поняли. Я думаю, что не очень большой процент. И тут от того терпения, которое заложено в организм родителя, зависит результат, который мы потом получим. Если этого терпения нет, результат, как правило, плохой. Ребенок не усвоил урок, который мы хотели бы, чтобы он усвоил. Он не приобрел навыка, он не приобрел знаний. Он приобрел опыт негативный, негативной реакции родителя в отсутствие терпения. То есть в следующий раз, когда необходимо будет эту проблему решить, он к родителям не обратится. Потому что он, имея этот негативный опыт отсутствия терпения у родителей, он понимает, что, скорее всего, прилетит. Для того, чтобы человек стал профессионалом, доказано, что необходимо 10 тысяч часов практики. Это зависит только от терпения. Каких бы мы знания не приобрели сразу, они будут частью тебя только через 10 тысяч часов практического навыка. И это все связано с терпением. А возвращаясь к топливу, терпение невозможно без любви. А любви в широком понимании этого слова. Не любви к кому-то, да, или к чему-то, а любви, которая заложена в нас Господом Богом, потому что мы по образу и подобию Господа все созданы. Как известно, Бог есть любовь. То есть, когда мы проявляем в себе вот это качество любви к тому, к чему мы прилагаем усилия, будь то ребенок, будь то свое любимое дело, не приходится терпеть. Ты это любишь. Слово «терпение» не подходит. Потому что, когда ты любишь, ты не задумываешься, сколько времени, сколько сил на это уходит. А ты ждешь, когда вырастет твое детище. Неважно, что сейчас под этим словом мы понимаем. И поэтому, если мы говорим про долготерпение, значит, важно не разлюбить, значит, много любви должно быть в организме.
1: Вот сегодня в разговоре вы сказали, что вы приехали в Нижний Новгород, и что нужно достаточно времени, чтобы погрузиться, разобраться, да, в нашей системе высшего образования. Я понимаю, что вы человек такой структурный, глубокий, неспешный, а время-то сейчас скоростное, и результаты, и быстрые победы нужны здесь и сейчас. И вот у меня здесь сразу такой момент. А вот не боитесь ли вы, что с вас будут результаты требовать гораздо быстрее, чем... требует того время. И как вот быть? Как не потерять кресло министра? Скажешь, ну вот, еще тут 10 лет будешь сидеть, а нам надо завтра решение, нам нужно уже все, чтобы работало, сверкало и блестело.
0: Для того, чтобы был быстрый результат, я и прошу вот эту школу подготовки до этого момента. Некоторые готовые решения сложившейся ситуации я привез уже со своим опытом из Краснодарского края. Когда мы создавали систему управления научными проектами в Краснодарском крае. Мы 6 лет этим занимались, 6 лет выстраивали эту систему, выстроили экосистему поддержки научных проектов. И я готов этот опыт реализовывать здесь, сейчас, быстро на тех проектах, которые у нас попадают.
1: О, ну слава богу, вот здесь я выдыхаю и говорю «Ура!».
0: Но с точки зрения изучения пространства, конечно, для того, чтобы это делать более качественно, необходимо быть более погруженным. Но это происходит параллельно выполняемой работе. То есть я не оставил работу и не кинулся изучать этот ландшафт научный. Это все происходит в процессе выполнения своих трудовых обязанностей.
1: Дорогие друзья, мы движемся дальше. У нас впереди глава «Милосердия». И сегодня мы разговариваем с Виктором Владимировичем Анисимовым, министром высшего образования и науки Нижегородской области.
2: «Милосердие».
1: Жестокое сердце умягчается, когда человек смотрит на страдания других, становится более восприимчивым и смиренным. Бог не создал человека жестоким и немилосердным, но люди не развивают в себе милосердие, данное им Богом, не сострадают ближнему и от нерадения постепенно становятся жестокосердными. Преподобный Паисий Святогорец. Поговорим о милосердии. Вот может ли милосердие стать основой новой педагогической этики и какие принципы оно могло бы в себя включать?
0: Наверное, для того, чтобы ответить мне на этот вопрос, необходимо разграничить, где заканчивается жесткость, да, и где начинается милосердие, в каких моментах оно должно проявляться. И тем более, что это вопрос про систему образования. Конечно, примеры милосердия должны быть в системе подготовки детей. Это может быть на примере бытовых вещей. Это конечно же, закладывается в семье. И не всегда понятно, а для чего? Да? Для чего вообще проявляется милосердие? Я приведу вам один пример из своей жизни, который, наверное, позволит понять свое отношение к этому и почему это необходимо, об этом необходимо рассказывать. Был очень, ну, достаточно серьезный промежуток моей жизни, когда я чувствовал себя очень нехорошо, разбитым, раздавленным. Это жизненная ситуация. В такой ситуации может оказаться любой человек. Важно найти в себе силы в подобных ситуациях жить дальше. Это может быть связано с потерей близких. Это может быть связано с утратой здоровья. То есть сейчас мы живем в сложное время, и людей, имеющих физические увечья, достаточно много. И это приводит и к состоянию потери ориентации в социальном мире, и, наверное, не очень хорошее отношение к самому себе. Необходимы силы для того, чтобы жить дальше и искать другую мотивацию для жизни и ставить перед собой цели. Так вот, в моей жизни подобная ситуация была, и я шел по улице, очень часто это делаю, я гуляю по улице, для меня это является таким очень релаксирующим мероприятием, я могу выехать в лес, могу просто пойти погулять по улице. И это был вечер, достаточно темно, я был в своих мыслях, шел по улице и чувствую, что кто-то ткнулся мне сзади в ногу. Это было очень необычное ощущение. Я повернулся и увидел собаку. Повернулся, опешил, потому что она смотрела на меня таким взглядом, что мне стало не по себе. Она вопрошающим взглядом на меня смотрела. Я проходил мимо магазина, я сказал, ну подожди, я сейчас пойду, тебе что-нибудь куплю. Я вышел с колбасой какой-то там, и что-то я уже не помню, что-то я купил подобное. Отдаю ей, и от собаки я увидел такой благодарный взгляд. Я увидел столько любви, сил, которые она мне передала вот этой благодарностью, что я шел, я забыл о своих бедах. Милосердие, оно необходимо даже не тем людям по отношению, или животным, по отношению к которым мы это милосердие проявляем, а по отношению к себе. Это наша жизненная энергия. И если этому не научить любого человека, начиная с детского возраста, то мы лишаем этого человека, прежде всего, духовных сил. Не сможет он преодолеть ни препятствия, ни добиться результата, не обладая вот этими силами. Механизмы даны людям. Пользуйтесь. Проявляя милосердие, вы прежде всего обогащаете себя. И вам даются силы для того, чтобы вы более серьезные проблемы решали.
1: Вот помните, и знаете, да, в последнее время сколько новостей мы читаем, когда в школе там ученик напал на преподавателя, когда вот эти трагедии разыгрываются. Вот я думаю, господи, что стало происходить? Все думаешь, вот в наше время такого не было. Мир сошел с ума. Почему такое неуважение к учителю? И также учителя иногда какие-то недопонимания с учениками. В общем, что-то происходит. Поэтому... Может быть, действительно всем нам и не хватает вот этих простых добродетелей, но где их взять, когда у тебя выгорание, когда у тебя масса проблем, когда ты думаешь, как бы там, я не знаю, прокормить там семью, заплатить налоги, ипотеку, в общем, и вот это все куда-то девается. Есть у вас вот совет, как спастись в этих ситуациях? И почему в последнее время стало таких негативных историй больше?
0: Сложный вопрос вы задаете. Нет однозначного ответа, и у меня тоже. Во-первых, я считаю, что нет что-то совершенно кардинально нового в этом мире. Что у нас сейчас поменялось? У нас информация стала более доступной. Сказать, что не было таких явлений 20, 30, 40 лет назад, было бы неправильно. Девиации, отклонения в поведении были и тогда. Просто об этом не было настолько широко известно. Но если мы возьмем статистику случаев 20-летней, 40-летней давности, вот таких девиантных поведений, особенно в 90-е годы, уверяю вас, количество нападений на учителей в то время было не меньше, чем сейчас. И отклонений в поведении школьников тоже было достаточно. Поэтому сказать, что... сейчас что-то сильно поменялось, и таких случаев стало больше, я бы так не торопился, пока мы не соберем статистику таких случаев. А вопрос, почему это возникает и что с этим делать, это, конечно, вопрос и к воспитанию, в том числе и к морально-нравственному воспитанию. И здесь, наверное, понятно, что необходимо укреплять институт семьи, потому что все... Основа моральных законов, она формируется в семье. И от того, насколько папа и мама обладают вот этим набором и позитивных качеств, и сильной верой, и духовно развиты, и способны это передать своим детям, зависит их воспитание. У нас очень часто со студентами возникал такой спор. Они делали рефераты про экологические проблемы. И кто-то про озоновые дыры рассказывал, кто-то еще что-то. Я старался поднять тему, которая близка всем. Вот, допустим, ты находишься в лесу, никого нет. Нет камер, которые на тебя смотрят. Нет людей, которые могут тебя осудить. И только от тебя зависит, ты поломаешь дерево или нет, срубишь или нет. Просто от прихоти. Просто от того, что ты так захотел. Потому что оно не ответит тебе. И ты хочешь выместить на нем свое зло. И только моральный закон тебя остановит. Потому что в основном, что нас останавливает? Либо осуждение социума, либо дамоклов меч наказания, да, который в виде там, уголовного кодекса, либо еще какого-то. Во всех остальных случаях, пока тебя никто не видит, ты можешь поступать так, как велит тебе твой моральный закон. Поэтому, конечно, воспитание и передача этого морального закона очень важный аспект и в образовательной среде в том числе. Поэтому, когда мы говорим про базис образовательный, там должна быть и история, там должно быть и искусство, потому что человек, который чувствует искусство, он открывает свою душу для того, чтобы и духовность его развивалась. И, конечно, должны быть элементы религиозного воспитания в обязательном порядке, потому что духовные законы нужно изучать. На уроках физики об этих законах не расскажут. Тогда должны быть уроки, где эти законы будут детям передаваться.
1: Как учитель может показать, да, что вот дерево в лесу, когда стоит миллион деревьев, никто тебя не видит, да, ну, хорошо, взял топорик, раз, его срубил, да, а как это объяснить, что это плохо? Вот, например, вот конкретная ситуация. Как вы докажете, что это плохо?
0: А как написана Библия? Она же написана на примерах?
1: Да.
0: Ну, только на примерах. То есть объяснить можно, когда он видит пример на другом человеке. То есть, а как это отразилось на другом? Набор таких примеров – это самый лучший способ обучения. Конечно, если мы говорим про конкретное дерево, да, и начинаем думать, а как же вот это, в принципе, повлияет на этого человека, приведу свой пример.
1: Отлично.
0: Как бы я объяснил такую нетривиальную задачу? Прежде всего, это решение влияет на его мировоззрение. И когда этот человек становится через какое-то количество лет руководителем какого-нибудь предприятия, и от него зависит, сохранить деревья в зеленой зоне этого предприятия или нет, он не будет колебаться. И то, что люди, которые вокруг него, вокруг этого предприятия, будут болеть онкологическими заболеваниями, которые для этого человека не являются причинно-следственной связью между его поступками, могут приводить к тому, что люди, которые окружают это предприятие, будут очень плохо думать об этом человеке. И так или иначе, эти законы духовные и нравственные будут отражаться на его благополучии. В какой-то момент времени этот человек скажет: «Господи, а за что мне вот это наказание в виде того, что там ушла жена, грубо говоря, да, разрушился его брак, разрушился его бизнес?» Вот эти причинно-следственные связи у человека не выстроятся от сломанного дерева. Задача педагога – выстроить, чтобы он на этом уровне еще школьника понимал, что если через 20 лет ему прилетит какое-то негативное событие в его жизни, это все то, что он привлек самостоятельно, благодаря тому, что принял такое решение. Может быть, не однажды. Оно же накопительный эффект имеет.
1: Виктор Анисимов сегодня герой программы «Верую», министр высшего образования и науки Нижегородской области. И мы еще с вами, Виктор Владимирович, не говорили о любви.
2: Любовь.
1: Вот в начале нашей беседы мы говорили о служении. Сейчас будем говорить о любви. Вот есть ли и какая граница между этими понятиями?
0: Служение невозможно без любви, и тут не должно быть грани. Одно без другого не работает. Когда ты любишь, причем любовь, в моем понимании, это не эгоистическое чувство. Когда ты любишь человека или свое дело, или свою страну, у тебя возникает желание что-то сделать для объекта своей любви. Знаете, как я этот пример привожу студентам, в чем разница между любовью и эгоизмом? Когда ты видишь человека, который тебе понравился, и ты хочешь, чтобы он стал твоим. То есть эта любовь равно эгоизм. А настоящую любовь, ты видишь этого человека, и вне зависимости от того, с тобой он или нет, ты хочешь сделать его счастливым. То есть ты хочешь, чтобы он был счастлив. Вот эта любовь, она достаточно альтруистическая, она достаточно такая, бывает сложная, она с испытаниями. Но это прежде всего то чувство, которое в тебе живет, и оно тебя развивает. И таким образом формируется счастливая семья, например. Таким же образом формируется счастливый коллектив на работе, когда ты не эксплуатируешь людей, которые с тобой работают, а пытаешься выстроить взаимоотношения таким образом, чтобы делать их жизнь более простой, насколько тебе это доступно.
1: Расскажите немножечко о своей семье. Ну, судя вот по тому, какое у меня впечатление складывается после знакомства с вами, что вы такой счастливый, спокойный, у вас семья, дети, все так прекрасно, вы не конфликтный, не повышаете голос, умеете договариваться, умеете разговаривать. Я права?
0: Не всегда.
1: Давайте тогда говорите все по правде.
0: Конечно, но я человек обычный, и у меня есть свои слабости. Я достаточно обидчивый человек, например. Это мешает в каком-то смысле слова принимать объективные решения. Мне для того, чтобы действовать, необходимо время, потому что это время позволяет мне прийти в себя, отрешиться от обид и поступать
1: обидчика
0: правильно.
1: Простите.
0: Конечно. То есть прежде всего нужно эту эмоцию пережить. То есть это как любая энергетика, она требует сжигания. Сжигать можно спортом, либо ходьбой по городу, либо в лес. Поэтому нужна пауза просто для того, чтобы прийти в себя. Я рекомендую всем во всякой непонятной ситуации идти в спортзал. Либо поплавать, либо железо потягать, либо в баньку сходить. То есть всегда действует, всегда помогает реабилитироваться с точки зрения энергетики.
1: Ну, про вашу
0: жечь
1: семью.
0: Необходимо, а?
1: Про вашу семью немножечко.
0: Да, про мою семью. У меня жена, у меня на двоих трое детей. У меня есть мама, сестра, племянник. И, к сожалению, уже нет папы. Какое-то время назад он ушел. У нас... С папой очень такая была очень тесная связь. Он меня очень хорошо понимал, поддерживал всегда во всех начинаниях. Собственно, он, наверное, и передал мне вот это ощущение терпения. Кстати, у мамы тоже достаточно терпения. У папы терпения было меньше, а у мамы терпения больше. Я счастлив в браке, потому что не просто было найти вторую половину. Наконец-то она у меня нашлась. Это произошло не с первого раза. Это не первая семья. Но здесь я себя ощущаю на родине. Знаете, когда я получил не только супругу, но еще так в хорошем смысле слова соратника, соплеменника, человека, который думает и чувствует так же, как я. Многие вещи не нужно объяснять. Я, бывает, подумаю о чем-то или о чем-то, либо какое-то желание появится, либо о чем-то загрущу, и перехожу домой, и я вижу, что жена сделала то, что я хотел. То есть каким-то образом невербальным она это чувствует, и это помогает мне, наверное, в нелегких ситуациях, потому что когда я начинаю грустить, и не хватает порой сил для того, чтобы принять какие-то вещи, она позволяет мне по-другому посмотреть на сложившуюся ситуацию и выйти из этой ситуации победителем.
1: Интересно, в какой сфере ваша супруга работает?
0: Она из многих сфер, скажем так. У нее тоже большой опыт жизненный. И она работала в системе образования. Сейчас мы подыскиваем ей работу на территории Нижегородской области, потому что она только на прошлой неделе
1: приехала.
0: Да, мы наконец-то живем семьей, и это уже облегчает мою участь как министра. У меня есть жена, с которой не страшно быть министром Нижегородской области. И сейчас она думает, куда ей развиваться. Она также работала и в сфере образования, занималась ДПО. Она работала в крупной строительной организации, была заместитель генерального директора по безопасности в крупной промышленной строительной организации, подрядчиком транснефти, объекты газовой, нефтяной и инфраструктуры они строили. Достаточно большой опыт имеет.
1: Ну, надежный у вас спутник по жизни, надежный, крепкий такой.
0: Значит,
1: любовь – двигатель процессов?
0: Да, конечно, конечно.
1: А каким вы видите идеальную картину мира в системе высшего образования, ну, скажем, лет через 10? Прям идеальную такую картинку
0: То есть можно фантазировать.
1: Да, фантазируем, да, как визуализируем, да.
0: Хорошо. Но я надеюсь, что через 10 лет заказчиком в образовании будут реальные предприятия, студенты, школьники будут понимать свою траекторию на ранних стадиях своего образования. Думаю, что образование из задачи только государственной, а сейчас государство является заказчиком в подготовке кадров, в частности, в вузах и в НИИ, кадры готовятся по задаче государственной. Реже мы говорим о целевом наборе, когда это пока очень неразвитая часть заказа, и практически совсем не говорим о

0: проходить собеседование на предприятии, знакомиться с тем, как работает это предприятие, понимать, какие жизненные циклы происходят внутри этого предприятия, понимать, что это ему близко, и получать образование, понимая, что он пойдет на это предприятие и будет работать по выбранной специальности и нужной для этого работодателя. Вот это идеальная картина мира.
1: И платить за него будет предприятие.
0: Предприятие как выгодополучатель. Пока такой системы нет, эту обязанность на себя берет государство. Очень часто слышу информацию, что качество выпускников не соответствует требованиям работодателя. Вот, собственно, это и снимет эту проблему. Во-первых, это сейчас не очень объективная оценка. И студент, подготовленный в отрыве от конкретного предприятия, не может на 100% соответствовать этому предприятию. Поэтому, когда студент выпускается и ищет себе работу, априори, что его нужно будет социализировать в той системе, куда он попадает, и давать ему дополнительное образование. Вот для того, чтобы избегать переучиваний, избегать недоучиваний по каким-то важным для предприятия направлениям, образование должно быть адресным для конкретного человека под конкретное предприятие, под конкретный заказ. И вот если мы все вместе создадим такую систему подготовки, и не только студентов, например, да, но еще и преподавателей, которые будут понимать, какое оборудование стоит в цехах конкретного завода, какое научное оборудование стоит в лабораториях, например, там, химических предприятий или еще каких-нибудь аграрных, мы не сможем подготовить студента качественно, потому что большой разрыв между практикой и теорией, которую мы даем. Вот для того, чтобы этого не было, образование должно уходить в предприятие. Угу. То есть там должны быть созданы базы практик, там должны быть в обязательном порядке преподаватели не только от высшей школы, например, или от СПО, да, они должны быть и от предприятий в том числе. Поэтому в хорошем смысле слова через 10 лет я бы хотел, чтобы появились не преподаватели, а наставники. А в хорошем смысле слова проводники в знания. Того уровня, который выберет этот студент. То есть это, может быть, и кадры высшей квалификации, но они тоже должны понимать, для чего они защищают кандидатскую, защищают докторскую. Это не должно быть просто фундаментальное исследование, хотя без этого никуда. Я всегда говорю, что фундаменталка – это основа науки, и мы должны вкладываться в фундаментальные исследования. Но должны быть созданы так называемые технологические лидеры, которые обладают глубокими научными знаниями, знают, как заниматься исследованием, для того, чтобы создавать технологии прорывные, которых еще нет. А это практикоориентированные ученые.
1: Ну и так как вы у нас будете отвечать еще за науку в Нижегородском регионе, вот такой вот вопрос. Как вы думаете, наши российские ученые, нижегородские ученые, ну, хотя бы лет через 10 смогут изобрести, придумать, разработать лекарства от онкологических заболеваний?
0: Безусловно. Это мы на пороге уже создания и лекарств таких, и методов лечения. Самое главное, методов диагностики, а еще лучше методов восстановления.
1: Благодарю вас за этот оптимистический прогноз на ближайшие 10 лет. Ну и хотелось бы от вас услышать пожелание всем нашим радиослушателям программы «Верую».
0: Во-первых, я хотел бы поблагодарить за приглашение. И всем нашим слушателям я бы пожелал крепкой веры, основанной на любви и благородных, достойных целей в вашей непростой жизни. Спасибо вам.
1: Благодарю вас, Виктор Владимирович. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях был министр высшего образования и науки Нижегородской области Виктор Анисимов. Виктор Владимирович, помощи Божией, и чтобы все, о чем мы говорили, о чем вы так мечтаете, все у вас осуществилось. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам.
1: Слушайте, дорогие друзья, программу «Верую» каждую пятницу в 14 и 18 часов. До свидания.
2: Вы слушали программу «Верую» на радио «Образ».

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Слушайте «Радио Образ». В Сарове на частоте 92.2 FM.

0: Радиоканал «Радиообраз» предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: В эфире «Радиообраз».
2: Классическая музыка на «Радиообраз».

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Название цикла «Времена года» впервые появляется при первом издании всех пьес вместе, осуществленном в конце 1876 года издателем Николаем Матвеевичем Бернардом после завершения журнальной публикации. Оно же перешло во все последующие издания, хотя с некоторыми различиями в подзаголовке. У Бернарда значится 12 характерных картинок. В прижизненных изданиях Юргенсона 12 характерных картин, позже 12 характеристических картин. Одна из самых ярких и образных пьес – «Сентябрь. Охота». Охота в России всегда была уделом людей страстных, сильных и проходила очень шумно, весело, в сопровождении охотничьих рогов со множеством охотничьих собак. «Пора, пора, рога трубят, псари в охотничьих уборах, чем свет уж на конях сидят, борзые прыгают на сворах». Александр Пушкин.

0: Классическая музыка на радио «Образ».
1: Александр Бородин. Увертюра к опере «Князь Игорь».

Музыкальные мгновения. Луиза Фаранг, настоящее имя Жанна Луиза Дюмон, французская пианистка, композитор и педагог. Родилась 31 мая 1804 года в Париже в семье потомственного скульптора. В 6 лет начала заниматься музыкой. Впоследствии закончила Парижскую консерваторию. В 1821 году 17-летняя Жанна Луиза вышла замуж за некоего Аристида Фаранка. Это был студент по классу флейты, 10 годами ее старше, без малейших композиторских амбиций, но с выраженной предпринимательской жилкой. Муж стал импресарио пианистки, издателем ее сочинений. Фаранг сочиняла фортепианные пьесы для собственного исполнения. Однако уже в 1836 году ее вариация на русскую тему получила высокую оценку Шумана. Ее творчество высоко ценили и такие великие музыканты, как Берлиоз, Шопен, Лист. Дважды Фаранг получала премию Академии художеств. В общей сложности наследие Фаранг включает 49 нумерованных сочинений. Долгое время они пребывали в забвении, но в последние десятилетия ее фортепианные и камерные сочинения активно исполняются.

0: Музыкальные мгновения. Александр Пушкин. Отрывок из стихотворения «Осень». Читает заслуженный артист России Александр Мюрисеп.
1: Ведут ко мне коня в раздолье открытом, махая гривою, он всадника несет, и звонко под его блистающим копытом звенит промерзлый дол и трескается лед. Но гаснет краткий день, и в камельке забытом огонь опять горит, то яркий свет льет, то тлеет медленно, а я пред ним читаю, и думы долгие в душе моей питаю, и забываю мир. И в сладкой тишине я сладко усыплен моим воображением. И пробуждается поэзия во мне. Душа стесняется лирическим волнением, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, и злится, наконец, свободным проявлением. И тут ко мне идет незримый рой гостей, знакомцы давние, плоды мечты моей. И мысли в голове волнуются в отваге, и рифмы легкие навстречу им бегут. И пальцы просятся к перу, пирог бумаги, минута, и стихи свободно потекут. Так дремлет недвижим корабль в недвижной влаге. Но чу, матросы вдруг кидаются, ползут вверх-вниз, и паруса надулись ветра полны. Громада двинулась и рассекает волны, плывет. Куда ж нам плыть?
2: Классическая музыка на радио «Образ».
0: Французский композитор Морис Равель всегда тщательно отделывал свои сочинения. Так в опере «Испанский час» он скрупулезно выставил указания метронома даже на бой часов. Равель был очень оригинальной личностью. В его сознании причудливо связывались музыка и механика. Он собрал коллекцию механических игрушек. Точность их движений восхищала композитора.

Альфред Шнитке – российский композитор, теоретик музыки и педагог. Один из наиболее значительных музыкальных деятелей второй половины XX века. Ценители музыки называют его последним гением ушедшего столетия. Обладая острым восприятием мира, композитор был летописцем своей сложной, неоднозначной эпохи. Как и Шостакович, чьи традиции он развивал в своем творчестве. Как заметил Мстислав Ростропович, творение Шнитке – это портрет нашего времени, смешение его эмоций и красок.

Альфред Шнитке родился в городе Энгельсе, Саратовской области, в 1934 году, 24 ноября. Его отец – журналист и переводчик Гарри Шнитке, мама – преподаватель немецкого языка Мария Фогель. Обе родительские ветви прибыли в разное время из Германии. Неудивительно, что в доме говорили и читали на русском и немецком языках. В 1945-1946 году всем вернули конфискованные на время войны приемники. И я стал слушать музыку, причем предпочитал оперы. И если вспомнить первые мои попытки не то что сочинять, а скорее фантазировать, нот я тогда не знал, то это были какие-то неопределенные оркестровые представления, возникающие под влиянием прослушанной Шахерезады или испанского каприччо, в общем, что-то в этом роде. И кроме того, никаких тогда у меня музыкальных инструментов не было, и я помню, мне попалась какая-то губная гармошка, от которой я никак не мог оторваться, без конца импровизируя и чувствуя себя в раю.

после страшной войны случилась сказочная Вена. Отец Гарри Шнитке был оставлен здесь для работы переводчиком в газете. Альфреду 12. Эта Вена определила всю жизнь. После пустынного, лежащего вне времени города-сарая Энгельса, прекрасная, вся заряженная историей Вена. Каждый день счастливое событие, везде что-то новое. Хофбург, Дерграбен, Карлскирхе, Бельведер, Шенбрун, собор Святого Штефана. Многое в развалинах и в пепле, но и в разбитом состоянии гордое и жизнестойкое. Именно в Вене Альфред научился самостоятельно играть на аккордеоне. Тогда же он начал брать уроки игры на фортепиано у пианистки Шарлотты Рубер. «Фрау Рубер дает много свободы. Играет со мной в четыре руки, хвалит меня, пытается уговорить родителей дать мне музыкальное образование. Здесь дома нет инструмента, но я клянчу всех знакомых, у кого он есть, хожу в пустое офицерское казино, играю всегда, когда рядом со мной есть рояль, пытаюсь сочинять, слушаю «Валькирию» и «Похищение из Сераля», «Паяцев» и «Сельскую честь», слушаю девятую Бетховена и седьмую Брукнера. Хочу стать композитором.

1948 году семья Шнитке вернулась из Вены. Поселились в Подмосковье, в Валентиновке. Желание сочинять и играть Альфреда не оставляло. Он самостоятельно изучал книги по теории, гармонии, форме, читал основы оркестра Римского-Корсакова. Позднее поступил в музыкальное училище имени Октябрьской революции. Ему всегда везло на учителей, которые позволяли молодому музыканту максимально развиваться не только пианистически, но и общемузыкально. Готовясь к поступлению в консерваторию на композиторский факультет, Шнитке несколько лет брал уроки у известного профессора-теоретика Иосифа Рышкина. Профессор был доволен творческими успехами своего способного ученика, но неординарность его музыкального языка вызывала у него беспокойство. «Меня радовало выполнение им письменных заданий, но они же тревожили меня ростками запредельности, тогда еще очень скромными, но все же указывающими на тенденцию, для которой не было места в ситуации того времени».

Поступив в консерваторию, Шнитке попал в атмосферу профессиональных занятий, общений и контактов. Огромное влияние на всех студентов теоретика композиторского факультета тех лет оказывало научное студенческое общество. Его возглавлял тогда Эдисон Денисов. Здесь прослушивались в записи или исполнялись сочинения композиторов 20 века, написанные в разных стилях. Это было самым настоящим окном в Европу. Никто из крупных московских композиторов и музыковедов не стал бы, наверное, самим собой, если бы не прошел через эту лабораторию нового музыкального мышления. Уже в консерватории Альфредом Шнитке было написано много сочинений. Романсы, шесть прелюдий для фортепиано, соната для скрипки и оркестра, сюита для струнного оркестра, оратория Нагасаки для меццо-сопрано, смешанного хора и симфонического оркестра. К слову, в консерватории началась и научно-теоретическая деятельность Шнитке. Как подчеркивали коллеги, его способности к науке не уступали его способностям к сочинению музыки. Он написал в течение жизни ряд значительнейших статей, изученных специалистами вдоль и поперек и ставших классикой отечественного музыкознания.

0: Здравствуйте. Информационный выпуск в эфире «Радио Образ», в студии Виктор Петров. В этом выпуске. Крестный ход чтимой иконы Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша» состоится в Нижнем Новгороде 11 сентября. Нижегородский центр изучения Библии проводит набор слушателей. Подробнее об этих и других событиях. 11 сентября, в праздник усекновения главы святого пророка и крестителя Господня Иоанна Предтечи, Всероссийский день трезвости, по благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, в Нижнем Новгороде состоится традиционный крестный ход с чтимой иконой Пресвятой Богородицы «Неупиваемая чаша». Перед началом крестного хода в церкви в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, который расположен по адресу Большая Покровская, 30, будет совершена божественная литургия, начало в 9 часов утра, и молебен, начало в 12:30. От Введенской церкви участники крестного хода пройдут по маршруту площадь Минина и Пожарского, Нижегородский Кремль, собор в честь Архангела Михаила, Ивановский съезд, храм в честь Рождества Святого Иоанна Предтечи, улица Рождественская, Похвалинский съезд, Благовещенский монастырь. Организаторы приглашают на общую молитву, призывающую людей к трезвому образу жизни и покаянию, дарующую душевные силы на это делание. По благословению митрополита Нижегородского Арзамасского Георгия, Центр изучения Библии, действующий в Заводском благочине Нижегородской епархии при культурно-просветительском центре Свято-Никольский, проводит набор слушателей на двухгодичный курс обучения. Об образовательной программе мы попросили рассказать руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова.
1: Дорогие радиослушатели, приглашаю вас изучать Библию в нашем образовательном центре, который дает начальное системное богословское образование без отрыва от основной работы. Ну и в конце обучения выдадим сертификат о начальном богословском образовании. Основной уклон делается именно на изучении Библии. Ветхий и Новый Завет мы изучаем в течение 2 лет. Третий предмет на неделе в первом году будет катехизис, а во втором году это литургика. Занятия будут проходить с 18 до 20.15 в течение 3 дней в неделю. Более подробную информацию можете узнать на собрании, которое у нас пройдет 5 сентября в субботу в 18.00 в просветительском центре Свято-Никольский.
0: Это был комментарий руководителя Центра изучения Библии Ирея Филиппа Измайлова. Напомним, что культурно-просветительский центр Свято-Никольский находится по адресу Нижний Новгород, улица Дьяконова, 15А. И в завершении выпуска еще одна информация. На территории лесного фонда Нижегородской области значительно увеличена сеть камер видеонаблюдения со 121 до 205. Данная мера направлена на усиление мониторинга пожарной опасности, своевременное выявление возгораний и оперативное реагирование на угрозы. Это соответствует задачам федерального проекта «Сохранение лесов» в рамках национального проекта «Экологическое благополучие». Как отметили в Министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона, благодаря установке дополнительных 84 камер будут охвачены наиболее уязвимые и труднодоступные участки лесного фонда, повысится точность определения мест возгораний. Кроме системы видеомониторинга, в регионе организовано авиапатрулирование и развернута система наземного маршрутного патрулирования лесов. В министерстве также сообщили, что в минувшем году система видеомониторинга позволила выявить 76% всех лесных пожаров, произошедших на территории Нижегородской области. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Виктор Петров.

0: эфире «Радио Образ».
1: Отремонтировать дороги, благоустроить сквер для прогулок с детьми, установить современную спортивную площадку – решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте golosza.ru.

0: Дагестан с отдыхом на Каспийском море. В этой программе мы расскажем вам о паломнической поездке в Дагестан. Посещение святых мест дополняется отдыхом на Каспийском море. Поездка длинная – 7 дней. Кстати, группу сопровождает священнослужитель. Вначале паломники отправляются в Москву, а оттуда – в Махачкалу. По прибытии – интересная экскурсия. Памятник Расулу Газматову, Радобский бульвар, городской сад, памятник защитникам Отечества, смотровая площадка на Даре Тарки-Тау, театр поэзии, аллея памяти милиционерам, памятник скорби, мемориал погибшим при исполнении служебного долга и многое-многое другое. И вот после таких разнообразных активностей завершается первый день пребывания в Махачкале. А вот уже на следующий день большие планы. Это отъезд в Дербент. Город называют «Краса Азии, жемчужина Востока». Это один из старейших городов мира, расположенных на берегу Каспийского моря. Там паломники посещают церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Затем новый объект посещения – это крепость Нарын-Кала. Крепость парит над Дербентом и является его высотной доминантой. Цитадель при Каспийских воротах построили в начале VI века, когда Дербент принадлежал персам. Основателем крепости считают шаха из династии Сасанидов по имени Касават. А еще в этот же день паломников ждет прогулка по Магалам. Это исторический квартал, уникальный архитектурный памятник. Ну и еще одна обзорная экскурсия. Набережная, Дербентский маяк, домик Петра I, туристическая миля, архитектурный мост, стеклянный мост и много-много другого. Но вот день клонится к своему завершению, нужно подкрепиться, хорошенько отдохнуть, ведь завтра ранний подъем, но оно того стоит. Вам предстоит экскурсия на Сулакский каньон. Это самое популярное место в Дагестане. Только задумайтесь, этот каньон глубже знаменитого Гранд-каньона в горах Колорадо, и это притягивает к нему множество любопытных туристов. Там можно будет увидеть Буйнакский перевал, Черкейское водохранилище. Заняться там есть чем. Это и смотровые площадки, и подвесной мост, и пещера, катание на катере по Сулаку, трапеза в национальной таверне, прогулка по форелевому хозяйству. На обратном пути посещение заповедника Барханас-Эрукым. И вот наступает четвертый день паломнической поездки. Много всего интересного уже позади, но и впереди немало. Например, это поездка в село Гунип. Только пусть вас не смущает слово «село». Это настоящий музей под открытым небом. Естественный горно-ботанический сад со своим микроклиматом, растительным и животным миром. С селением Гунип связана история Кавказской войны и становлением российского государства на Кавказе. Именно здесь она закончилась в 1859 году. Окрестности рокового аула вдохновляли своими пейзажами Айвазовского и других художников. После трапезы новой активности – Гунипский краеведческий музей. Во время экскурсии вы познакомитесь с историей села и бытом жителей Гуниба, увидите редкие экспонаты. Например, стол, за которым завтракал император Александр II, когда посетил Гунип в 1871 году. Медицинские инструменты Николая Ивановича Пирогова, который принимал участие в Кавказской войне. Можно будет почувствовать себя настоящим горцем или горянкой и сделать красивое фото в национальных костюмах. И это еще не все. Если сказать, что день очень насыщен интересными событиями, значит ничего не сказать. Так вот далее паломников ждет экскурсия на Салтинский подземный водопад. Для тех, кто не знает, в Гунипском районе, рядом с селом Салта, расположился необычный Салтинский водопад, единственный подземный водопад в Дагестане. Это уникальное место входит в топ-10 природных достопримечательностей Республики Дагестан. Перед вами откроется невероятная картина. Сквозь камни, с 20-метровой высоты в ущелье, мощным напором врывается водопад, образуя под собой водоем, в котором можно искупаться. Вид и атмосфера этого места непередаваемы. Ну и, конечно, после таких насыщенных впечатлениями дней требуется немного переключиться, поэтому у путешественников далее целый свободный день, который они проводят по своему усмотрению и отдыхают на Каспийском море. Последние дни в Дагестане наполнены более спокойными вещами. Например, можно будет побывать на божественной литургии в Успенском соборе Махачкалы, на экскурсии по кафедральному собору, поближе познакомиться с его историей и святынями, а затем возвращение в Москву и Нижний Новгород. Подробная информация о поездках на сайте паломнического центра паломник.nne.ru, в группе паломнического центра ВКонтакте и по телефонам 274-64-77, 274-68-11 и 274-68-17. О других святых местах, храмах, монастырях и жемчужинах православной русской земли, к которым могут прикоснуться нижегородские паломники, в наших следующих выпусках.
1: По святым местам. Радио «Образ».

0: защитники земли русской. Венец славы Александра Невского. У каждого народа есть свои национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Их имена остаются в веках, а нравственный облик не только не стирается в памяти потомков, а напротив, с течением времени становится ярче и светлее. Они становятся ангелами-хранителями своего народа и просителями за него перед Богом. Для нашей страны таким героем является великий полководец, государственный деятель и святой князь Александр Невский. Святого благоверного князя Александра Невского Русская Православная Церковь чествует ежегодно 6 декабря, день погребения в Богородице Рождественском монастыре города Владимира, и 12 сентября, день перенесения мощей из города Владимира в Санкт-Петербург. Святого князя почитали во все времена на Руси и далеко за ее пределами. Прошедшие столетия не смогли ни стереть, ни затуманить чистый и светлый образ князя. Наши дни. Как тебя зовут?
1: Александр.
0: Это значит защитник людей. Ты знаешь об этом?
1: Да, конечно. Я родился 30 мая. Родители назвали меня в честь святого князя Александра Невского. Знаю, что он был храбрым, непобедимым воином и праведным человеком.
0: Да, все верно. Святой князь и правда достойный образец.
1: Когда я вырасту, хочу быть таким же смелым и мудрым. Мне нравятся иконы с изображением князя. А еще памятник князю на коне. Это прямо перед собором Александра Невского у нас в Нижнем Новгороде на Стрелке.
0: А знаешь, что есть еще один памятник святому князю на Нижегородской земле? В Федоровском мужском монастыре в Городце.
1: Правда?
0: Да, именно там святой благоверный князь принял монашеский постриг и почил о Боге. У тебя замечательный небесный покровитель. Но кроме того, Александр Невский – небесный покровитель всей нашей русской земли. И вот уже более 8 веков ее защитник. Знаешь, что Александру Невскому принадлежат слова «Бог не в силе, но в правде».
1: Да, слышал.
0: А знаешь, в чем тайна горячей любви русского народа к Александру Невскому, которая передается из поколения в поколение? Почему он причислен к лику святых?
1: Расскажите.
0: Чтобы понять это, надо обратиться к истории его жизни и прежде всего к тому периоду в истории нашей страны, когда родился святой. Русь в 13 веке.
2: Перенесемся более чем на 8 веков назад. 13 век на Руси – тяжелейшее время. Татарские погромы, междоусобицы, разобщенность. Идет лютый, по словам русичей, год. Но надежда в сердце человека теплится всегда, даже в самые тяжелые времена. В простой крестьянской избе качает мать дитя и поет колыбельную, желая ему лучшей доли. В ту пору и вся Русь желала себе лучшей доли. Сквозь века слышится русская песня: «А куда река утекла?»

0: старшего брата Федора были боярин Федор Данилович и судья Иоаким. Но можно предположить, что воспитывался он так же, как и другие княжичи в Древней Руси. Учился грамоте с наставлениями, оставленными его предком Владимиром Мономахом. Что имеете хорошего, то не забывайте, а чего не умеете, тому учитесь. Добро же творя, не ленитесь ни на что хорошее, прежде всего в церкви. А вот вам и основа всему. Страх Божий имейте превыше всего. Обучался он иностранным языкам, преимущественно латинскому и греческому, всемирной истории, истории родной страны по русским летописям. При обучении было обязательно знакомство с книгами Священного Писания, Евангелием и Псалтырью, которые становились неразлучными спутниками на всю жизнь, к ним прибегали в трудных обстоятельствах. В то время были уже известны и такие великие творения духовной литературы, как сочинения Иоанна Златоуста, Василия Великого, Иоанна Лествичника, Ефрема Сирина, а также жития святых. По традиции, раз в 3 или 4 года совершался постриг, как посвящение дитяти Богу и посвящение воины. Большое внимание уделялось физическому воспитанию, верховой езде, стрельбе в цель, военным играм. Любимым занятием Александра, кроме чтения книг Священного Писания, было церковное песнопение. Давая краткую характеристику возмужавшему князю, летописец говорит о нем так. «Ростом он выше других людей, голос его точно труба в народе, лицом он Иосиф прекрасный, сила его половина силы Самсоновой, и дал ему Бог премудрость Соломонову». Под родительским кровом Александр рос недолго. Очень рано ему пришлось испытать все тяготы взрослой жизни князя в вольном Новгороде. Новгород стал для юноши хорошей школой мудрой дипломатии. Отец, напутствуя сына, сказал Александру такие слова: «Крест будет твоим хранителем и помощником, а меч – твоею грозою. Бог дал тебе старшинство между братьями, а Новгород Великий – старейшее княжение во всей земле русской». Обряд посажения на стол был совершен в Новгороде в Древнем Софийском соборе. Так с 16 лет началось самостоятельное княжение Александра, которое совпало с самым тяжелым периодом в истории Руси, само существование которой было поставлено на карту.
1: Трудный выбор.
0: Русь, раздробленная на многочисленные княжества, оказалась как бы зажатой в тиски между Востоком и Западом. С Востока надвигалось страшное нашествие монголо-татар, которое началось еще в начале века, в 1206 году, когда в Азии, на Курултае, правителем был провозглашен Чингисхан. Разрушительным ураганом пронеслись монголо-татары через всю Азию, вторглись на Кавказ, в Грузию, в половецкие степи. Русские князья вместе с половцами, выступив против надвигающейся орды, потерпели в 1224 году на реке Калке небывалые поражения. И вот теперь, спустя 30 лет, вновь несметные полчища врагов, уже под предводительством внука Чингисхана Батыя, обрушились на Русь. В 1237-1240 годах в мужественном сопротивлении пали Рязань, Москва, Владимир, Киев. До Великого Новгорода Батый не дошел 100 верст, повернув на юг, и поэтому не было сопротивления ему со стороны молодого князя Александра Ярославича. Подобно своему отцу, он, как мудрый, дальновидный политик,

больше внимания обращал на Запад, где тоже в начале века, в 1204 году, произошло страшное событие. Западноевропейские крестоносцы приступом взяли Царьград, этот священный город, из которого пришла православная вера на Русь. Ведь именно в Царьграде крестилась первой из русских святая княгиня Ольга. Византийское царство пало, на его месте была основана латинская, то есть католическая империя. Казалось, вслед за Византией пришел черед и Руси. Наступление велось вдоль всей западной границы. Венгрия и Польша наступали на Галицию и Волынь. Немецкие крестоносцы утвердились в начале века в Риге, основав Ливонский орден, и в Пруссии, основав Тевтонский орден. Оттуда они повели наступление на Псков и Новгород. Шведы двинулись на Русь через Финляндию. Огнем и мечом крестоносцы обращали язычников-литовцев, эстов, финнов и православных русских христиан в латинство, то есть католическую веру. Русь в героической борьбе на два фронта могла погибнуть. Нужно было выбирать между Востоком и Западом. Перед Александром стояла серьезная историческая задача. И об этом мы обязательно поговорим в нашей следующей программе.